0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр». Рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtachkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Топовые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Спрос на наличные деньги в июле вырос на 43% или 643,5 миллиарда рублей по сравнению с июнем. Это данные ЦБ. Повышенный спрос на наличные фиксируется с февраля. Регулятор связывает тенденцию со случаями отключения мобильного интернета. В Екатеринбурге ищут подростков, которые 2 августа устроили гонки на электросамокатах прямо в Гринвиче. Заехали на самокатах в торговый центр. Это противоречит установленным правилам, сообщили в пресс-службе Гринвича. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме. Утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюрьмы», Пан, река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В центре Екатеринбурга появился первый арт-объект фестиваля «Стенография-2026». Мурал под названием «Настроение есть» разместили на фасаде в Театральном переулке 3. К середине сентября в рамках фестиваля в Екатеринбурге появится еще 9 арт-объектов. Стилист Александр Рогов назвал одним из самых модных трендов этого лета халат. Эксперт посоветовал женщинам составлять комплекты с халатами для городских прогулок. Рогов призывает сочетать халаты с абсолютно любой одеждой. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Мебеля 33.
6: Итак, сегодня, 4 августа, в Екатеринбурге преимущественно ясная погода, временами дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
4: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Доброе утро. Свердловский Роспотребнадзор предупредил о волне фейков. В адрес предпринимателей и юридических лиц идет массовая спам-рассылка о якобы внеплановых проверках. В письме прикреплены код и ссылка, чтобы оплатить почтовые услуги. Но делать этого не надо, эти письма рассылают мошенники. Настоящие уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на госуслугах и дублируются на почту. И в официальном уведомлении нет требования об оплате. Все мероприятия проводятся бесплатно. В региональном управлении Роспотребнадзора просят свердловчан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам, сообщает «Комсомолка». Выяснилось, что произошло в доме на Гурзупской, куда накануне съехались полицейские с собаками. Оказалось, что одного из жильцов ограбили. Вор вытащил дорогие инструменты, колонку, компьютерные запчасти. Около половины девятого вечера неизвестный разбил окно и залез в квартиру, и через два часа вышел. Полицейские снимали отпечатки пальцев в квартире, собирали другие улики. В квартире есть камера, и все зафиксировано на видео, рассказал порталу Е1 собственник квартиры. Полиция ищет вора. ТРЦ «Радуга Парк» объявил тарифы на паркинг. Пока оставить машину там все еще можно бесплатно, но, судя по всему, ненадолго. Рядом с паркоматом разместили объявление с условиями парковки. Первые 3 часа бесплатно, затем 100 рублей за каждый час. Поблизости уже стоит знак платной парковки, пока еще запечатанный в полиэтилен. Ранее администрация торгового центра подтвердила, что стоянка действительно станет платной, пишет Е1. Сайты российских банков перестали автоматически открываться со всех зарубежных браузеров из-за отзыва SSL-сертификатов. Через Chrome, Firefox и Safari с вечера 3 августа не получается зайти на сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Уралсиба и других крупных банков. Российские синхронистки выиграли чемпионат Европы. Наши спортсменки победили в произвольной программе групп на турнире в Париже. Вторыми стали испанки, замкнули тройку итальянки. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Но на чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
6: Итак, сегодня, 4 августа, в Екатеринбурге преимущественно ясная погода, временами дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Физкульт, привет, человечество. Говорит нейросущность Арсенал. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу. Однако подобный подход, по его словам, не пройдет. Екатеринбуржцы второй день не могут выехать с Елизавета, где Патрушиха вышла из берегов и затопила дорогу под железнодорожным мостом над улицей Бесерской. Проезжая часть полностью ушла под воду. Глубина затопления может превышать 70 сантиметров. Это опасно для легкового транспорта. Тем, кто планирует поездки в сторону Полевского, Горного Щита, поселка Шабровский, рекомендовано закладывать дополнительное время на объезд. Выезжать на Полевской тракт сейчас безопаснее через Селькоровскую или через микрорайон Солнечный, говорят автомобилисты. На месте дежурят дорожные рабочие, которые разворачивают легковые автомобили, пишет Е1. За первые дни августа в Свердловской области выпала почти месячная норма осадков. В Екатеринбурге 65 миллиметров. Это 86% от месячной нормы, уточнила главный синоптик Уралгидромета Галина Шипаренко. План по осадкам полностью выполнили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, Висим, Липовская и Ревда. На этой неделе синоптики обещают температуру, близкую к климатической норме. После дождливых выходных ливни на время прекратятся, но ненадолго, только до следующих выходных. По словам Шипаренко, начало августа будет дождливым, а во второй и третьей декадах осадков станет меньше. В центре Екатеринбурга появился первый арт-объект фестиваля «Стенография». Мурал под названием «Настроение есть» разместили на фасаде в театральном переулке 3 рядом с Пассажем и улицей Вайнера. К середине сентября в Екатеринбурге появится еще 9 арт-объектов, а часть знаковых объектов прошлых лет будет отреставрирована. Фестиваль «Стенография» стал настоящим брендом города. Стенографии уже 17 лет. В новом сезоне команда проекта вновь организует бесплатные экскурсии по объектам. Уже выпущен обновленный путеводитель, в который вошли работы разных лет, сообщили в областном правительстве. Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта. Их 72%. Говорится в исследовании, на которое ссылается РИА Новости. Доллар 80.07, евро 91.96.
4: Информация на правах рекламы.
5: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
6: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
7: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
9: Сегодня, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
4: Информация на правах рекламы.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
3: Спонсор программы Макс Авто, АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
4: 10:07 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его, конечно же, рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет.
5: Доброе утро.
4: Обсудим главные автомобильные новости, послушаем нашу аудиторию, что интересного вы нам на эту тему скажете, может быть, что-то спросите, зададите вопросы, поделитесь своими наблюдениями, ну и, конечно же, ваши комментарии присылайте. Все это можно и нужно сделать в формате текстовых сообщений, присылайте их нам на номер +7 908 909 104.5, пользуйтесь любыми удобными для вас мессенджерами. Я надеюсь, что все сообщения до нас доходят. Ну и также идет прямая видеотрансляция в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Ставьте лайки, пользуйтесь чатом, смотрите, слушайте, задавайте ваши вопросы. Ну, для начала дорожная информация. Может быть, кто-то не в курсе. Если в курсе, то повторение мать учения, как известно. Улицу Первомайскую в самом центре Екатеринбурга перекопали. Улицу Толмачева сузили, имейте это в виду, на всякий случай скажу для тех, кто не в курсе, со вчерашнего дня эти нововведения у нас произошли, и примерно на месяц все происходящее строится жилой комплекс, к нему тянут коммуникации, так что с Карла Либкнехта на Первомайскую не повернуть. Там движение перекрыто, и наоборот, в направлении Карла Либкнехта с Толмачева на Первомайскую не заехать. Ну, мне кажется, я доходчиво объяснил.
5: Не всю, ну, не всю улицу закрыли, да,
4: один
5: на
4: квартал.
5: Всякий случай.
4: Еще раз один скажу, квартал. Да. От Толмачева
5: небольшой
4: до Карла Либкнехта.
5: Да, именно так.
4: Ну, небольшой квартальчик, но утром и вечером в час пик это создает определенное напряжение на прилегающих улицах. И вчера уже, я думаю, это люди почувствовали.
5: Безусловно, особенно в первые дни после закрытия, потом как-то люди выбирают пути объезда, по всей видимости, да, и пробки становятся чуть меньше.
4: Ну, потом до водителей доходит, да. Ну, и еще, вот насчет путей объезда, не знаю, существуют ли они, ну, и в целом такая прецедентная история. Е1 нам сообщает, паводок добрался до Екатеринбурга и создает хоть и локальные, но довольно серьезные проблемы. Опять-таки, есть видео, есть фото, посмотрите, если интересно. Итак, екатеринбуржцы второй день не могут выехать из микрорайона Елизавет, где из-за вышедшей из берегов реки Патрушихи затопило дорогу под железнодорожным мостом над улицей Бесерцкой. Проезжая часть полностью ушла под воду. Глубина затопления на этом участке может превышать 70 сантиметров, что представляет серьезную опасность для легкового транспорта. Максим, 70 сантиметров – это же правда очень много. Гидроудар –
5: это очень много,
4: запросто.
5: Да.
4: А, скорее всего,
5: это
4: даже гарантированно.
5: Знаешь, вот, есть такая компания, которые внедорожники производят, да, Land Rover называется.
4: Да, вот слышали
5: они как раз
4: где-то.
5: Вот, да, вот были раньше такие автомобили. Они как раз вот заявляют о том, что у них автомобиль изначально подготовлен для преодоления брода 70 сантиметров. Вот это считается прямо очень
4: хотите
5: таким
4: замерить?
5: Хорошим показателем.
4: Хотите удостовериться, владельцы Land Rover'ов? Когда еще такой шанс будет? Но лучше, наверное, все-таки не надо, правда?
5: Лучше не надо, да.
4: Ну и в пресс-службе администрации

0: супер быстрых
1: иногда лето бывает и таким, к сожалению. Да,
0: иногда и таким, да.
1: Это погодные условия, и мы не раз уже с тобой, Максим, говорили о том, что начиная с июня у нас просто обновляются постоянно рекорды. Рекорды, которые за время наблюдений за климатом у нас здесь происходят, это много-много лет по количеству выпавших осадков. И среднемесячных, и среднесуточных, и каких угодно. Ну, и еще о последствиях осадков. Наверное, так можно сформулировать, но в совершенно другом контексте. В сетях появилось видео момента аварии на улице Куйбышева, вчерашней аварии, из-за которой вечером в центре Екатеринбурга образовалась довольно внушительная пробка. Судя по кадрам, водитель ВАЗовской десятки пошел на обгон, но потерял управление.
0: Нет, он не пошел на обгон. Давай уж это, юридические термины.
1: Ладно,
0: все-таки,
1: согласен, да? давай,
0: перестраиваться
1: меня.
0: Начал, там, выезда на встречную полосу не было там.
1: Ну, там вот, два ряда в каждую сторону, да, это опережение,
0: ряда,
1: это не обгон.
0: Из левого ряда в правый ряд перестроился достаточно бодро и резво, да, и дальше автомобиль полностью потерял контроль, вот, и он...
1: Ее занесло, потом развернуло, потом машина врезалась в автомобиль, стоявший в пробке перед светофором в противоположном направлении. После удара десятка встала поперек проезда, ну, то есть затруднила движение в попутную сторону и задымилась. Ну, что тут можно сказать? Ну, в общем-то, мы описали, мне кажется, довольно близко к происходившему. Не надо гонять, когда скользко, потому что дорога мокрая была. Вот я на это обратил внимание.
0: Ну, во-первых, мокрая дорога, да, коэффициент сцепления уже не тот. Во-вторых, скорость, конечно, да, неправильный выбор скорости.
1: Хотя скорость, Максим, как будто бы не сказать, что была какая-то запредельная.
0: Как будто не очень большая, да, по крайней мере, по видеозаписи не создается ощущение, что он прям летел куда-то.
1: Не создается.
0: Да, ну и, мне кажется, вопрос номер один – это резина, состояние резины как раз, вот, да, потому что резина в нормальном состоянии, она... спокойно по такой мокрой дороге-то перемещается, автомобили ездят. Да. Да, здесь вот именно, скорее всего, резина, может быть, недостаток опыта у водителя, да, потому что резко тоже не надо ведь рулем крутить там, в некоторых ситуациях. Угу. Да, вот, все совпало, и в итоге вот так вот. Самое обидное, конечно, тому человеку, который стоял просто в пробке, да,
1: и в него такой вот болид водитель. Неуправляемый. Да,
0: в бочину. Потому что повреждения там, судя по видеозаписи, серьезно достаточно получились такие.
1: Ну, это правда. И еще что хочется добавить, все-таки, наверное, частично эта авария стала возможна, потому что в автомобиле ВАЗ-2110, фактически нет никаких электронных ассистентов для водителя, которые могли бы ситуацию выправить. Я правильно понимаю?
0: Слушай, ну нет и нет.
1: Никакой электроники.
0: Как раз
1: что там с АБС, что там с ЕСП, да ничего.
0: Там нет там ничего этого. Чуждо это для отечественного автопрома. Вот. Ну и водитель десятки, поверь ты мне, он прекрасно знает о том, что у него нет электронных ассистентов.
1: Это должен быть суперпрофи, который управляет автомобилем самостоятельно, без помощи чего бы то ни было.
0: Отвыкли мы, вот, хотя это же прекрасно, когда тебе никто не мешает, никто не вмешивается в твое управление, да?
1: Вот интересно, это, вот, насколько, я говорю, что не помогает, а ты говоришь, что не мешает. Хотя это одно и то же.
0: Конечно, не мешает, да. Вот, когда только ты и автомобиль, вот, и от твоих умений, в принципе, все и зависит. Вот, водитель десятки показал, что умений у него нет.
1: Зато желание было выше крыши. Да. Но такое, к сожалению, тоже бывает на дорогах Екатеринбурга. Кстати, на Куйбышево это происходило в районе перекрестка с улицы Вайнера, насколько я понимаю, вот примерно на том участке. Ваши комментарии, ваши вопросы мы ждем. Ваши наблюдения дорожные присылайте нам. +7 908 909 104.5. В любом удобном для вас мессенджере нам пишите, сообщения доходят. Вот я, кстати, вижу уже первые вопросы поступают. Чуть позже. Вот я их отложу, чуть позже я их обязательно озвучу. Пара публикаций из «Коммерсанта». Давай их обсудим. В 26-м году популярность оформления аварий без ГИБДД выросла меньше, чем на 1%. Ну, то есть, можно сказать, вообще не выросла, да? Это мы про Европротокол, я правильно понимаю, говорим?
0: Про Европротокол, да. И знаешь, вот в такой ситуации... термин «популярность», вот, мне кажется, он неприменим.
1: Но она же выросла. Выросла меньше, чем на процент. Меньше. В общем-то, все изложено абсолютно.

0: абсолютно правильно. За первое полугодие, по данным РСА, страховщики выплатили более 35 миллиардов рублей пострадавшим в ДТП водителям, решившим оформить аварию без ГИБДД. Популярность европротокола в целом по стране за год почти не изменилась. Ну вот тот самый 1%, про который мы сказали. Но при этом в ряде регионов еще и снизилась. В этих субъектах было много мошенников, которые обманом добивались от страховщиков выплат за ДТП, поясняют страховщики. Таких случаев стало меньше, что отразилось и на статистике. По мнению экспертов, популярность протокола может вырасти, если изменить законодательство. Но давай по пунктам разбираться, что происходит и действительно, что должно случиться, чтобы европротокол стал популярнее. Не на 1%, а больше.
1: Слушай, ну, лимиты надо увеличить просто и все тогда, да, сделать, убрать лимиты, допустим. У нас есть лимит 400 тысяч рублей. Если его убрать, то люди совершенно спокойно начнут этот самый европротокол и оформлять. Потому что сейчас вот тот лимит, который существует, там, 100 тысяч, да, да кто ж его знает, там, 100 тысяч, 105, 110, 150 или 80 тысяч рублей, да? Ну, ты знаешь, сколько на твой автомобиль стоит дверь, например, задняя, да?
0: Много.
1: Вот я думаю, что понятия не имеешь, как и большинство водителей, в принципе, да? И поэтому низкие лимиты такие европротокола, и по европротоколу оформляются в основном так, знаешь, бампер притерли чуть-чуть, и тогда уже можно оформить, потому что там явно до 100 тысяч рублей будет. Когда люди сомневаются в сумме, то, естественно, госинспекцию вызывают, да, вот, и оформляют с помощью ГИБДД. Вот, хотя европротокол же у нас есть еще и в электронной форме, да, через госуслуги авто можно там пофотографировать, привязать, данные сразу уходят в страховую компанию, да, вот, и, но многие люди этим сервисом не пользуются.
0: Многие
1: по
0: не знают
1: причинам.
0: Об этом.
1: Ну, по естественным причинам многие еще и не пользуются, так как при включении белых списков эта штука, говорят, не работает. Нельзя оформить.
0: Ну, я не знаю,
1: протокол в электронной
0: естественно, форме. Это причина или нет, но мне кажется, просто на всякий случай люди от таких вещей отказываются.
1: Многие
0: как-то
1: на
0: вот
1: всякий
0: надежнее
1: случай, действительно.
0: ГИБДД. Там позвонить, да, вызвать,
1: особенно,
0: по классике
1: особенно, если
0: пойти.
1: Если крупный ущерб,
0: да,
1: то
0: в любом случае,
1: спокойнее,
0: на всякий пожар.
1: Спокойнее как-то там. И тут, это тоже, да.
0: Тут ведь еще в публикации прозвучало слово «мошенники». Вот они насколько на эту ситуацию действительно влияют? Вот, может быть, страховщики, они в этой логике и действуют. Мы потому и не повышаем лимиты из-за мошенников. Повысим, отбиться от них не сможем. Логично?
1: Да, слушай, ну, у страховой компании всегда находится кто-то, кто виноват во всем, да. Вот сейчас мошенники, там раньше автоюристы это были, да, которые... Да, в суд подавали, представь себе, и суд взыскивал со страховщиков компенсации, да, вот, но виноваты не страховщики, которые не выполняют свои обязательства, а автоюристы. А,
0: ну, давай все-таки мошенников
1: нам,
0: и юристов
1: очень,
0: разведем,
1: много,
0: разделим.
1: Нам очень много рассказывают про мошенников, вот, ну, как-то, а где уголовные дела тогда, почему заявления не пишете,
0: так
1: да,
0: есть,
1: почему
0: наверное.
1: Не выявляют, они есть, но не в таком количестве, чтобы могли они на что-то повлиять. Конечно, есть регионы, где сразу по статистике даже выплат, да, начинают закрадывать сомнения о мошенниках. Там та же самая Ингушетия, по-моему, у нас, да, номер один. Там количество собранных страховщиком денег не хватает сразу же, да, там выплаты 230 6, что ли, процентов, вот что-то такое там от числа собранных. То есть это такие убыточные регионы, да, где действительно там могут быть мошенники. Приморский край то же самое. В принципе, там такая нехорошая статистика идет. Но страховые компании должны работать, у них же есть целые там службы безопасности, да, которые должны выявлять, взаимодействовать, помогать правоохранительным органам и так далее.
0: Ну, вполне возможно. Кстати, если кто-то из наших слушателей пользовался европротоколом или, как это правильно называется, то, что через госуслуги оформляется?
1: Ну, европротокол электронный.
0: Электронный как европротокол, еще да. Более продвинутый, да, цифровой. Напишите, как вам этот опыт, насколько все получилось или, быть может, как раз не получилось. Кому-то это может и пригодиться. Плюс 7-908-909-104-5. Минпромторг тем временем заявил о росте продаж на авторынке в России по итогам первых 7 месяцев текущего года. Причем особенно увеличились продажи машин российской сборки. Общий объем продаж новых автомобилей по июль включительно составил 815 с небольшим тысяч штук, что аж на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Ключевым драйвером роста стал сегмент легковых автомобилей, показавший увеличение на 13 с небольшим процентов. При этом Минпромторг также заявил о росте спроса на электрокары и гибриды. Ну, тут цифры я называть не буду, там у нас низкая база, поэтому ничего особенно такого показательного нет. Но, тем не менее, рост по всем сегментам. Это с чем связано? Со снижением ключевой ставки, с адаптацией к текущему уровню цен, со скидками, быть может, которые производители или продавцы предоставляют? Как ты думаешь?
1: Я не знаю.
0: Спасибо за простой, понятный, откровенный ответ.
1: Нет, серьезно, знаешь, вот, ну, интересно сейчас посмотреть, конечно, как сместился спрос, а он сместился в более бюджетный сегмент, да, и автомобили, там, если мы по мощности говорим, это, как правило, до 140 лошадиных сил для того, чтобы утилизборта вот этот вот миллион рублей сразу не платить. Ну, наверное, с этим. Ключевая ставка, ну, меняется, но она меняется не так уж активно и бодро, да, чтобы на что-то повлиять там с существенным...
0: По чуть-чуть.
1: ...образом, да. Вот, ну, просто люди, может быть, поняли, что не надо ждать там, пока отменят утильсборы, а надо покупать то, что есть сейчас, вот, и пошли покупать.
0: Ну, может быть. Тем более, да, еще раз подчеркнем, ссылаясь на Минпромторг, что особенно выросли продажи машин российской сборки. Что, в общем-то, напрямую указывает действительно о том, что речь идет прежде всего о, ну, таких наиболее доступных автомобилях,
1: ну, да,
0: скажем,
1: ну,
0: так,
1: да,
0: с точки зрения ценообразования. Ну что, давай в финале нашего сегодняшнего с тобой общения к вопросам наших слушателей обратимся. Леонид пишет, что ты слышал про инициативу дать 15 минут водителям перед эвакуацией авто? Будет это или нет? Если вот, я правильно понимаю, это
1: возникает.
0: Депутат Госдумы Дованков уже давно предлагал и внес соответствующий законопроект, но вот что там
1: были с ним дальше 15, будет? Были и 15 минут были, и 30 минут были, и были проекты обязывать эвакуаторщиков расслать смс-ки, например, да, либо там через госуслуги оповещать собственника о том, что мы сейчас эвакуируем твой автомобиль. Но, на мой взгляд, это все непроходные абсолютно истории. Ну, это сложно администрировать, да. Ну, приехал эвакуатор, да, с сотрудником госавтоинспекции, допустим.
0: Выявил нарушение. Должен 15 минут постоять.
1: И стоит 15 минут, да. Приехал к следующему автомобилю и стоим 15 минут. Ну, как-то это странно, по-моему.
0: Так, выявил более
1: нарушение,
0: того...
1: все. Не надо оставлять машины, где попал.
0: Я, честно говоря, не совсем тоже понимаю логику вот этого предложения, что эти 15 минут дают. Но там ведь есть еще один нюанс, если я ничего не путаю. Автовладельца необходимо обязательно предупредить о том, что его автомобиль предполагается эвакуировать. Там, не знаю, позвонить ему, написать в каком-то мессенджере. И вот если после этого человек ничего не предпримет, опять же, отсчитываем 15 минут. Вот после этого автомобиль эвакуируем. Как будто бы в такой
1: история,
0: ситуации эвакуация это... станет вообще, ну, не то чтобы невозможной, но прям сильно усложненной. Никто этим вообще тогда
1: да
0: заниматься не станет.
1: Невозможно. Практически невозможно. Ну, есть запрещающий знак, запрещающий парковку, например. Угу. Да? Ну, не надо там устанавливаться просто и все.
0: В общем, не надо усложнять. Наверное, так, да?
1: На мой взгляд, да.
0: Саша задает вопрос. Какие запчасти и расходники подделывают чаще всего? Как не нарваться на контрафакт? Вот такой тебе прям обширный вопрос.
1: Да не знаю. Ну, масла подделывают чаще всего.
0: Я,
1: да,
0: думаю, что дешевое что-то.
1: Разные же, цифры.
0: Вот, низкий ценовой сегмент, вот там,
1: нет,
0: наверное,
1: нет,
0: больше
1: нет.
0: подделок.
1: Нет? Совсем нет. Если мы говорим про масло, то наоборот. Низкий ценовой сегмент не подделывают. Зачем его подделывать? Оно и так 3 копейки стоит. Да? А подделывают как раз вот
0: то, что стоит 5
1: копеек. Знаменитые
0: компании,
1: которые ушли с российского рынка. Вот, ну, людям же хочется там масло Shell купить. Да?
0: Угу.
1: Вот он идет, покупает, а там в лучшем случае отечественное какое-нибудь масло залито. Да, в худшем случае...
0: Импортное, но не Shell.
1: Что-то похожее на масло, да.
0: Похожее. Субстанция похожая на масло.
1: Да, наверное, вот масла – это самый такой подделываемый сегмент, потому что все остальное, ну, как-то есть и есть. Разного качества просто.
0: А на что ориентироваться? На цену, на производителя, на продавца? Конкретный маркетплейс,
1: на
0: еще
1: продавца,
0: что-нибудь?
1: Конечно. На, конечно, продавца надо ориентироваться. Вот, ну, маркетплейс.
0: Короче, на чью-то репутацию. Надо определиться, на чью.
1: Ну, да, именно так.
0: Хорошо, ответил. Спасибо большое Максиму Идрышову. Это была рубрика «Макс Авто». До завтра мы прощаемся с Максимом. Через пару минут в студии «Радиофорум» появится Маргарита Балакирская. Вместе с ней мы обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, еще раз тебе огромное спасибо и до среды. Пока.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
7: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте еще раз проговорим то, что вы, по сути, мне объяснили перед эфиром, когда мы с вами употребляем вот это вот словосочетание «сосудистая катастрофа». Это не инфаркт и не инсульт, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, а это в первую очередь те самые тромбозы, то есть тромбы, которые могут начать двигаться по организму.
8: Когда мы говорим об онкологических пациентах, в первую очередь мы говорим о таком грозном осложнении, как тромбоза. Это в первую очередь. Безусловно, есть еще сосудистые катастрофы, о которых мы должны помнить. Это кардиотоксичность лекарственного препарата. То есть мы оцениваем то, с какой силой сердце кровь изгоняет из левого желудочка в аорту. И если вы увидели у данного пациента резкое снижение фракции выброса, мы обязательно онкологов должны уведомить о том, что данная схема лекарственного препарата, которая используется в лечении, она является кардиотоксичной. Поэтому, да, безусловно, в первую очередь мы оцениваем тромбозы, но также не забываем о кардиотоксичности.
7: А какая диагностика? Вот вы говорите, надо посмотреть вот мощность этого самого выброса, оценить фракцию. Это смотрится с помощью чего?
8: Это ультразвуковая диагностика. Если мы с вами говорим про фракцию выброса левого желудочка, то это эхокардиография, либо УЗИ сердца. Достаточно информативный метод, он позволяет оценить качественно и количественно, как работает сердце, миокард в том числе. В динамике мы можем отследить, какая она была на момент лечения, какая она стала сейчас. Это нам позволит скорректировать ту или иную медикаментозную терапию. Касательно в целом поиска сосудистой катастрофы, да, про которую мы сегодня с вами говорим, это также метод ультразвуковой диагностики. Если мы говорим про тромбозы, то нам, конечно же, позволит это выявить. Здесь и сейчас никаких проблем в этом нет. Оцениваем проходимость вен, верхних, нижних конечностей. При необходимости также смотрим и нижнюю полую вену. То есть все возможности для того, чтобы выявить ту или иную проблему, прямо на приеме есть. Если мы с вами говорим о каких-то более серьезных вопросах, когда мы предполагаем у пациента такое грозное осложнение тромбоэмболии легочной артерии, то, конечно, пациенту показана компьютерная томография с контрастным усилением для поиска легочного эмболизма. То есть это те фрагменты тромба, которые под воздействием силы тяжести, фазы дыхания оторвались и попали как раз-таки в просвет легочной артерии.
7: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
5: Если хочешь быть здоров.
2: Горожане, разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:30 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Продолжаем наш интерактивный канал. Начинаем рубрику «Горожане. Разговор». В студии со мной Маргарита Балакирская. Привет.
9: Доброе утро всем.
0: Ну что, для начала мы, наверное, напомним о том, что эфир у нас прямой и интерактивный. Это значит, вы можете присылать ваши комментарии. Присылайте их нам в любом удобном для вас мессенджере на номер +7 908 909 104.5. Еще можно писать через наше сообщество ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Там есть для этого удобный чат. Ну и там же идет видеотрансляция. Подключайтесь, смотрите, ставьте лайки.
9: Новость, которая, возможно, кого-то из вас порадует. В Свердловской области сегодня потеплеет до +27 градусов. Но это, знаете, Екатеринбурга не очень коснется. У нас обещает Урал гидромет +24 и небольшой дождь. Что важно, небольшой.
0: Прогноз погоды
9: давайте
0: от Маргариты.
9: Давайте же верить в то, что он будет небольшим,
0: на улице
9: умеренным.
0: Уже жарко с утра, ты же была там.
9: Да,
0: на солнышко,
9: там очень комфортно
0: выйдешь,
9: и тепло.
0: Прямо, ух.
9: На 66.ru любопытная статья со ссылкой на РИА Новости под заголовком «В России климат меняется в 4 раза быстрее, чем в остальном мире».
0: А на Урале в 4 раза быстрее, чем в остальном России, так хочется добавить.
9: Чем в остальной России. Речь не только, кстати, про Россию, еще и про Канаду. Речь о том, что мы сталкиваемся действительно быстрее, чем в среднем по планете, с такими изменениями. И РИА Новости об этом рассказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. Внезапно,
0: то есть они,
9: да?
0: Там, в Британской Колумбии, за нами пристально следят?
9: За всем миром. Она рассказала, что Россию и Канаду что объединяет? Что объединяет
0: березки.
9: Россию?
0: Березки. Там и там растут.
9: Почти. Обширные, вообще на научном языке это называется бореальные леса. Ну, то есть северные лесные массивы, то, что у нас тайга. В общем, там особенно быстро изменения идут. И ничего хорошего на самом деле, потому что из-за сокращения площади снега и льда все эти тепловые аномалии, экстремальные засухи вредят экосистеме. Так что это на самом деле грустная новость.
0: Так что, когда мы читаем местные новости о каких-то очередных рекордах...
9: +35,
0: помните,
9: 27 июля было в Екатеринбурге? Это то самое.
0: Это такой общий тренд, который у нас почему-то сильнее, чем по остальной планете выражен. Ну, хорошо, ладно, фиксируем.
9: Вообще на некоторых людей погода влияет, мне кажется.
0: Почему на некоторых, на всех?
9: В том числе погода влияет.
0: В той или иной степени на всех влияет.
9: Какое горячее обсуждение вокруг заявления Вячеслава Истошина, главы Свердловского отделения Союза отцов России. Если коротко, спойлер, на встречу 1 сентября эта тема. Педагог – это мужская профессия, а женщин к мальчикам с 5 лет вообще нельзя подпускать. Заявление Вячеслав
0: вот
9: Истошин. Это, то есть это не утрировано. Это так и есть. Это заявление было сделано в эфире ОТВ, и Вячеслав Истошин считает, что женское педагогическое большинство в школах – это плохо, это проблема. Мы сейчас вам дадим послушать небольшой фрагмент его высказывания.
10: Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как гражданин своей страны, то до свидания.
9: А подпускать на каком уровне женщин нельзя?
10: Да не на каком
9: мужчин?
10: Уровне, еще раз. Министерство образования, то есть вообще педагог – это мужская профессия. Все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема, это большая выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все.
9: Глава Свердловского отделения Союза отцов России Вячеслав Истошин.
0: Ну а что еще должен говорить человек, который возглавляет Союз отцов? Все логично, как минимум.
9: Как ты думаешь, что общего у тебя и у Вячеслава Истошина?
0: Ну, я предполагаю, к чему ты клонишь.
9: Два
0: количество
9: отца,
0: детей.
9: Две дочки и у того, и у другого. А какие разные люди. Что думаешь по этому поводу, по поводу этого высказывания?
0: Ну, давай так. Наверное, все-таки, я думаю, господин Истошин, он, ну, знаешь, вот придумал такой кликабельный заголовок, яркую фразу, на которую точно отреагируют, ну и отреагировали, да? Я думаю, что... Я думаю, что на самом деле в школе, там, не знаю, в детском саду, где угодно, в каком угодно коллективе, нужен баланс. То есть хорошо, когда есть преподаватели и женщины, и мужчины, и желательно, чтобы это, наверное, было в какой-то более-менее равной пропорции. Но мы прекрасно понимаем, что в российских школах в последнее время педагогов мужчин нет или нет почти. Эта пропорция, она действительно очень сильно изменилась. Что нужно сделать для того, чтобы она вернулась к неким базовым показателям? Ну, тут, наверное, тоже очевидно. Это зарплата, это статус, это специфика работы. Если это все будет меняться, ну, наверное, и гендерный состав тоже меняться будет. Но, опять же, если слепо следовать призыву господина Истошина, то кто тогда в школах работать будет? Если оттуда убрать женщин, которые как будто бы противопоказаны для детей в его представлении,
9: Вячеслав,
0: так там вообще тогда никого не останется.
9: Вячеслав раздельное обучение. Мальчики, как говорится, направо, девочки налево, то есть в разных классах. Но
0: ну, когда-то такое
9: деле...
0: было, потом от этого отказались, да. И как будто бы это был такой, в общем-то, общемировой консенсус.
9: Абсолютно.
0: Ну,
9: так, ты
0: разделять.
9: Прав, абсолютно. Так довольно эпатажно Вячеслав Истошин продвигает свой проект по привлечению... в общем, своей общественной организации в школы. Он и его соратники мужского пола, разумеется, готовы на волонтерской основе, как он рассказал, сотрудничать со школами. Название этого проекта «Батя». У Истошина уже есть одноименный центр. Но они не претендуют на то, чтобы учить математике или русскому языку. Они предлагают такие внеучебные активности с детьми, походы, сплавы и прочее. То, чем, собственно, уже центр «Батя» занимается. Но, кстати, в этот эфир Вячеслав Истошин пришел буквально из кабинета, вот оттуда, кабинета областного
0: Минобразования.
9: Да. Ну, зрители видеотрансляции наблюдают.
0: Ну, а слушателям-то надо пояснить.
9: Вот, спрашиваю, а, собственно, поддержали или нет. Истошин там очень уклончиво ответил. Работаем.
0: Ну, там, видимо,
9: потому
0: и поддержали уклончиво.
9: Радикальных высказываний опасаются очень многие чиновники, разумеется. Ну, ведут как могут переговоры. Так вот, возвращаясь к теме. Напишите нам, пожалуйста, дефицит мужчин-преподавателей в школах. Это проблема или, на ваш взгляд, пол учителя вообще никакого значения не имеет? Ну, принято считать, да-да, жаль, что мало мужчин в школах. А почему жаль? Вот почему жаль, напишите, или почему не жаль, и вы считаете, что какая разница, лишь бы был профессионал? Плюс 7-908-909-104-5. Давайте буквально 3-4 минутки этой теме посвятим. Или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте, конечно, присылайте. Вообще история о том, что в школах мало мужчин-учителей, это как ни забавно, может быть, звучит со стороны, так слушается, это история дискриминации женщин.
0: Ну-ка, ну-ка,
9: потому
0: поясни.
9: Потому что в школах, в регионах, в первую очередь, действительно, как ты отметил, у учителей невысокие зарплаты, на которые женщины соглашаются от чего-то чаще, чем мужчины при колоссальнейшей нагрузке. А мужчины почему-то не идут на такую зарплату. А женщины говорят, да, чья здесь дискриминация? Нет, не только мужчин. Женщин
0: здесь,
9: в первую очередь.
0: Не дискриминация,
9: посмотрите,
0: это свободный выбор свободных
9: конечно,
0: людей.
9: Конечно, конечно. А когда, знаете,
0: надо.
9: Что говорят? А вот в царской-то России, 19 век, профессия учителя была преимущественно мужской, в гимназиях, в этих прогимназиях. 100% фактически состав преподавательский был мужчиной. А почему? Чем это объяснялось? Вовсе не тем, что мужчины... лучше преподают. А тем, что вести занятия могли только выпускники университетов. А в царской России женщин в университеты за редким исключением не принимали. Наши маяки, так сказать,
0: вот
9: хотим повторить? Нет, не хотим.
0: Союз отцов-то как возьмет это все на заметочку?
9: У меня там теперь
0: то, что
9: блат.
0: Ты говоришь.
9: У меня теперь блат. После этого интервью. Так что, смотря, как говорится, под каким углом наблюдать. Плюс 7-908-909-104-5. Напишите нам, как вы считаете, дефицит мужчин-преподавателей в школах – это проблема или нет? Может быть, вы считаете, что пол учителя значения не имеет. Ты сказал, что хорошо бы, чтобы был баланс 50-50. Объясни, пожалуйста, почему нужны мужчины-учителя в школах?
0: Ну, с моей точки зрения, все равно есть определенная психологическая специфика восприятия человека.
9: Причем, слушают как бы, лучше, ты имеешь в виду?
0: Это не столько по-другому. скажем так. Вот у тебя был один урок, тебе только что преподавала дама, ты пошел на следующий урок, преподает мужчина. В общем-то, все равно, как мне представляется, это несколько разная стилистика, скажем так. И чем это будет разнообразнее, тем, мне кажется, лучше. Хотя, в общем-то, если выбирать, условно говоря, преподаватель профи в своем предмете, или вот вам обязательно, чтобы у него был какой-то определенный гендер, я считаю, конечно, ключевое – это профессионализм. И неважно, какого пола преподаватель. Но в целом, мне кажется, разнообразие – это важно, это хорошо. Но еще раз, это все должно происходить, ну, наверное, не по принуждению, не по ограничению, а действительно, чтобы люди по призванию и за неплохие деньги шли бы с удовольствием преподавать
9: школу.
0: Да,
9: желательно
0: школу.
9: Повыше, и побольше, ну, побольше, конечно, чтобы суммы, да, были. Пока ты говорил...
0: Я просто вспоминаю, у нас-то вот в юности, вот-вот, что физик был физик, математик, ну, там русские литературы у нас женщины преподавали, историк у нас был. А вот сейчас я прикидываю, как у нас, ну, вот у меня младшая сейчас в 10 класс пошла, там в основном женщины, действительно. Там, по-моему, есть физрук, есть ОБЖшник, как это сейчас называется, переименовали предмет не так давно. И, может быть,
9: основы
0: даже
9: безопасности
0: и
9: защиты Родины, это так называется ОБЗР.
0: Да, да, совершенно верно. И вот так вот сходу-то я не припомню.
9: У нас
0: там
9: с тобой
0: еще третий,
9: некоторые
0: кто-то
9: учителя
0: есть у них,
9: пересекались. Так вот, пока ты говорил, я вспомнила очень хорошо, насколько расслабленно дети вели себя при нашем замечательном учителе-мужчине. Он вел зарубежную литературу у нас в лицее. Чудесный человек, профессионал. Его очень любили, но он был мягкий такой, добрый. Господи, чего мы только не творили на его парах. В лицее пары были.
0: Но книжки-то читали?
9: Этом, конечно.
0: При этом. Вот же самое главное.
9: Мы читали и без, знаете ли, учебного процесса.
0: Ну, человек хотя бы не мешал, не отбивал.
9: Нет,
0: этот интерес.
9: Он не то, что не отбивал, он великолепный преподаватель. Но мы, что называется, хулиганили. И при этом у нас была учительница иностранного языка. Господи, боже мой, мы дышать при ней боялись. Тоже великолепный был профессионал.
0: То есть ты намекаешь, что как будто бы все наоборот, если мерить стереотипами.
9: Нет, я говорю, что нет корреляции. Корреляции нет. Да. Вот я о чем говорю. Присоединяйтесь к обсуждению, между прочим. Так, у нас что-то, мне кажется, с мессенджерами случилось. Боже мой.
0: Ну, я думаю, нам напишут. Плюс 7-908-909-104-5.
9: Когда мы уже к другим темам перейдем.
0: Ну, напишут, вернемся. Если будет что-то любопытное, почему бы нет? Вернемся.
9: Да, а мы все-таки... ты знаешь, вот... Завершая эту тему с Вячеславом Истошиным, я понимаю, что его сейчас на разных ресурсах, в том числе федеральных, костерят за это высказывание «не подпускайте женщин к мальчикам с 5 лет» и прочее, прочее. Но это заявление, между тем, попало в том числе и на популярный женский сайт. Ну, понимаете, какой там адок в комментариях.
0: И что с ним там произошло?
9: Не хуже, чем такие классические комментарии на Е1. То есть вот прямо ад-ад. Но туда пришла одна женщина и вот что написала. «Ой, это наш тренер по самбо. Я одна воспитываю ребенка, сына. И вот только после занятий у него, у Истошина, ребенок начал хоть какие-то мысли транслировать о мужестве, о помощи слабым. Да и элементарно начал пакеты из магазина помогать нести. Потому что он сильный, и он мужик». У человека есть благотворительные проекты, но за этими эпатажными высказываниями очень часто эти проекты просто не замечают, потому что, ну, инвалиды не всем интересны, а эпатажные высказывания и яркие слова готовы обсуждать, ну, практически все. Вот это очень грустно на самом деле.
0: Слова – это важно, действия важнее.
9: Абсолютно. Все-таки. И сейчас мы переходим все-таки уже к федеральной повестке. Наверное, сейчас тема номер один. Да что «наверное», точно. 5 человек погибли после атаки беспилотников в Подмосковье. 6 получили ранения, сообщил об этом губернатор Андрей Воробьев. Все произошло в Чехове, в городе Чехов. И губернатор рассказал, что после удара беспилотников в промышленной зоне загорелся склад. Ну а накануне в селе Архипо-Осиповка, это такое курортное село, входит в состав Геленджика из-за, как написали уже практически все, со ссылкой на оперштаб, из-за падения обломков БЛА погибли 7 человек, в их числе 3 детей. в «Коммерсанте», в издании «Коммерсант», большая статья.
0: Наши соболезнования прежде всего, конечно же.
9: Близким, разумеется. «Беспилотный террор на курорте», большая статья под таким заголовком. Вот что там рассказано. Атака продолжалась всего 9 минут, но имела тяжелые последствия. 7 человек погибли, 47 ранены. Официальная информация, пишет «Коммерсант», о том, куда упали обломки, подается очень скупо. Оперштаб ограничился сообщением, что атаке подверглась некая гражданская инфраструктура. Но я бы хотела обратить ваше внимание на статью на газете «Ру», на другом ресурсе, где пишут, что все произошло на пляже с туристами. И ссылка как раз была на тот же оперативный штаб, где, собственно, и сообщили про пляж изначально, и про то, что на этот пляж прибыли срочно бригады скорой помощи из Геленджика самого. Так что, в общем-то, уже не секрет, что произошло там. И буквально 9 минут, все утром началось, воздушную тревогу объявили в 8.34, 8.43 отменили. И после этого Кондратьев, Вениамин Кондратьев, глава Краснодарского края, сообщает, что в курортном поселке такая трагедия произошла. 9 минут, и все. И людей в живых нет.
0: Ужасно, конечно, это все. Но и мы знаем, что в последнее время регулярно мишенью для атак становятся склады крупных наших маркетплейсов. Вот на эту тему сегодня есть публикации в «Коммерсанте». На них тоже хотим обратить ваше внимание. Но прежде всего сеть алкомаркетов «Красное и Белое» отозвала обращение к поставщикам, где предлагала снять с себя риски за товар, пострадавший в случае атак на склады. Ранее ритейлер направил поставщикам предложение заключить дополнительное соглашение, снимающее с него необходимость расплачиваться за уничтоженный товар в случае атак БПЛА, работы средств ПВО, попадания снарядов и иных форс-мажорных обстоятельств. Производители, естественно, это очевидно, восприняли инициативу крайне негативно.
9: Ну, одернули теперь красно-белых в итоге?
0: Может быть, одернули, может быть, с поставщиками какие-то неприятные диалоги состоялись. В общем, в итоге инициатива, обращение отозвано. Полностью взять на себя многомиллиардные убытки из-за повреждений логистической инфраструктуры не могут ни сети, ни поставщики, отмечают эксперты, опрошенные «Коммерсантом». У ритейлера остается два пути – физическая оборона складов или управление рисками. Ну вот что такое управление рисками?
9: Сколько эфемизмов, да.
0: Абсолютно абстрактная вещь.
9: Любопытная новость про Озон, другой маркетплейс. Все спрашивают, слушайте, а почему Озон пока, слава богу, конечно, почему? Ведь товары те самые, которые могут относиться к этому, вот, к сфере беспилотников, вот вся эта продажа комплектующих, все есть на Озоне. Мы уже рассказывали об этом. В общем, как говорится, к гадалке не ходи. Но пока их не трогают, и маркетплейс Озон уведомил партнеров о начале перемещения части складских запасов в сеть пунктов выдачи заказов.
0: Ну, то есть рассредотачивают наиболее дорогие
9: электронику
0: товары.
9: В первую очередь. Дорогостоящие какие-то позиции, ограниченный перечень пока, но я не представляю, что будет, соответственно, в сети пунктов выдачи, где и так. Я думаю, что многие наши слушатели и зрители, кто бывает в этом маркетплейсе, да и не только в этом, понимают, сколько там коробок, что там бывает иногда и так перегружено. Вот эти несчастные даже не продавцы,
0: ну,
9: люди, которые сидят на пункте, в пункте выдачи.
0: Нет, некоторые
9: они
0: ПВЗ
9: не знают, как
0: вполне себе позволяют. Там, в общем-то,
9: коробка
0: метраж
9: на коробке,
0: достаточно
9: она
0: большой.
9: Не еще одна коробка.
0: Ну, возможно, сейчас они будут расширять просто ПВЗ, чтобы
9: может
0: они
9: быть,
0: становились
9: да.
0: больше. Да, и там такие были локальные какие-то склады. Ну, в общем-то, очевидно, что ситуация требует решения. Вот эти решения принимаются.
9: Угу. Ну и за неделю при атаках беспилотников на склады Wildberries пострадали 10 сотрудников. Об этом пишет ТАСС и ссылается, между прочим, для кого-то внезапно, на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Он сообщил про 10 пострадавших. Ну и на сегодня, завершая тему атак и возвращаясь в Краснодарский край, где погибли люди, вот буквально на днях рапортовали СМИ краснодарские, в том числе краснодарские «Известия», например. Вот какой заголовок там был. «Корпорация развития Геленджика займется расширением возможностей курорта». И комментарии главы корпорации развития. Называется глава корпорация «Геленджик-2035». Зовут ее Дарья Дьякова. И вот ее цитата. «Современный курорт должен предлагать гостям не только море, но и интересные события, культурные мероприятия, деловую активность, яркие эмоции. Это позволяет как продлить туристический сезон, так и создавать новые рабочие места». Но цитата, конечно, страшно просто смотрится сейчас после того, что произошло в Геленджике.
0: Ну что ж, мы ждем ваши комментарии. Присылайте их нам. +7 908 909 104.5. Мы дальше идем, наверное.
9: Мы идем дальше и поговорим про доклад ЦБ. Банк России рассказывает о том, что спрос на наличные достиг максимума в России с начала года на 43% в июле.
0: Это вырос... что к чему считается? Июль к июлю?
9: А вот смотри, давай я лучше по сумме. Объем налички в обращении в России по итогам июля вырос на 643 с хвостиком миллиарда рублей. Это максимальное месячное значение, месячный прирост с начала 2026 года. Видимо, считают с самого-самого начала года. Это данные еще раз ЦБ. Ну, в общем, да, что-то случилось. Знаешь, как дипломатично назвать уход от налогов? Собственно, чего так по наличке люди, да? Мастер-класс от Банка России, я цитирую по «Коммерсанту», опять же. В ЦБ объясняли рост спроса на наличные адаптации граждан к налоговым изменениям.
0: Красиво.
9: Не уход от налогов, а адаптация граждан.
0: Может, это правда,
9: к налоговым изменениям. Ну и отключение мобильного интернета в стране. Напишите нам, пожалуйста, напишите. Я надеюсь, что у нас мессенджеры заработали. Сколько налички вы носите с собой, если носите...
0: И стали ли вы носить больше?
9: Да.
0: Ну или не носить, а хранить.
9: Сравнительный
0: вот,
9: анализ,
0: есть,
9: так сказать.
0: Сама понимаешь, да, вот такая развилка. Если наличные
9: это важный,
0: снимают, то
9: это
0: для
9: важный
0: чего?
9: Нюанс.
0: Чтобы тратить или чтобы, ну, на всякий случай, пусть оно где-нибудь полежит в другом месте.
9: И где расплачиваетесь чаще наличными, а где пока еще только картой, ну или телефоном. И вообще, вы заметили, что вокруг стали чаще расплачиваться наличными? Куда писать, мы сейчас напомним.
0: +7 908 909 104.5. Пишите нам. Вот ты заметила, что что-то изменилось в твоем окружении?
9: Нет.
0: Или в тех местах, куда
9: скажу
0: ты приходишь?
9: Скажу честно, нет, люди я как раз...
0: По карманам шарят, достают кошельки, наличность оттуда вытаскивают.
9: Я как раньше носила с собой какую-то небольшую сумму, так и ношу. Я замечаю, что в продуктовых магазинах очень часто, как раньше, пожилые люди расплачивались наличкой.
0: Как и раньше здесь ключевое.
9: Как и раньше.
0: Конечно.
9: Издание Mesh Money... Опять же, со ссылкой, правда, уже нет, не на ЦБ, сейчас вам скажу на что. Ну, в общем, смотрите, Mesh Money пишет, что россияне накопили рекордные 19, даже больше, 19,5 триллионов рублей наличными, но почти не платят ими. То есть бумажные деньги превратились в резерв на случай сбоев. Пишет издание и пишет о том, что чаще всего наличкой расплачиваются где? В продуктовых магазинах.
0: Потому что продуктовых магазинов больше, чем всех остальных.
9: Чаще
0: вот и все.
9: Покупатели, да, старше 55 лет используют кэш в два раза чаще, чем молодежь.
0: Не, ну, по-хорошему, относительно все пересчитать, там, в процентном соотношении, может быть, в кофейнях, например, чаще расплачиваются наличкой, чем в продуктовых магазинах. Но мы этого не знаем, никто да. такие исследования не ведет. Я недавно видел фотографию, ой, не помню, то ли мне ее кто-то прислал, то ли это в каких-то соцсетях было, и там вот сфотографирована дощечка с ценниками какой-то кофейни, и там прям черным по белому, или наоборот, белым по черному, что, соответственно.
9: Только кэш?
0: Да, написано не только кэш, а если кэшем заплатите, то скидка. Там то ли 10, то ли 15%. Ну, что называется, не скрывая своих намерений. Но пока я бы не сказал, что это стало какой-то всеобщей практикой. Я такого не вижу. Ни в кофейнях, ни в магазинчиках, ни даже вот на рынках, предположим. Да? Если ты что-то покупаешь... Никто из продавцов не говорит, вот мне бы лучше наличкой, например.
9: Потому что говорят, мне, пожалуйста, на этот номер телефона, и прямо держат карточки с собой, бумажки на рынках.
0: Ну, есть номер телефона, есть терминалы у людей. Но они спрашивают, то если картой, пожалуйста, достают терминал, плачу через терминал карточкой.
9: Вдогонку занятная новость. Назвали самый подорожавший товар в мире. Это, оказывается, яйца. самый подорожавший товар на мировых рынках.
0: Ключевое в мире.
9: Да, по итогам июля. Это важное замечание. А самый подешевевший – это апельсиновый сок, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крупных международных финансовых компаний, на данных, например, сети Бирж Ice Futures, на шанхайскую биржу металлов. То есть прямо очень серьезные исследования. Металлов. Казалось бы, где яйца, а где шанхайская биржа металлов. Но тем не менее... Выросли цены на яйца на американской бирже, например, за месяц на 334%. Ну, потому что там вспышки этого птичьего гриппа высокопатогенного. Так вот, а ситуация в России в начале лета была вообще противоположная, потому что у нас цена за яйца на внутреннем рынке снизилась почти на 10% в июне.
0: Но она в прошлом году очень сильно подскакивала, и после определенного времени все-таки начала снижаться.
9: Данные Свердловск-Стата, десяток яиц, 89 рублей. Ну и последнее, о чем очень коротко успеем вам рассказать – из Москвы новость. Жители некоторые Москвы, такие тревожники, знаете, тревожники, приняли за Бафомета статую козы в парке Горького. Голубая коза в позе лотоса. Ну, слушайте, скульптура кому-то напомнила символ сатанизма. А сатанизм, как известно, в России считается международным движением и признан экстремистским.
0: И запрещен.
9: Да, и запрещен. Подъем написал, и мы показываем эту голубую козу. Некоторым показалось, что это Бафомет, а ее установил производитель детского питания в рамках рекламной кампании. Там смесь рекламирует из сухого козьего молока. Вот такая голубая козочка, украшенная белыми цветами, сидит она в позе лотоса. А в компании заявили, испугались и сказали, да вы что, мы просто, у нас есть проект занятия йогой на свежем воздухе в компании живых коз.
0: Йога в компании какой? Живых коз.
9: Ну вот. И кому-то причудилось.
0: Звучит как отмазка.
9: Я вам скажу так, потому что все уже напуганы. И, например, ужасно из Рубцовска, это город, не путать с Рубцовым. Ужасно из Рубцовска. Там городской суд оштрафовал гражданина за то, что он опубликовал ВКонтакте фотографию, где 4 молодых человека изображены. И у одного футболка, на которой голова, напоминающая козлиную морду. Трактовали как знак Бафомета, оштрафовали на 1000 рублей. И, между прочим, это гуманно. Может быть, вы помните, в начале июня у нас в Екатеринбурге была история, когда районный суд отправил на 10 суток в изолятор Полину Солдатову за публичную демонстрацию символики. Она, я так понимаю, набивает тату и запостила фотографию, где девушка с татуировкой с изображением козы.
0: Угу.
9: Вот, и, соответственно, возвращаясь в Москву, последим за этой ситуацией. Может быть, голубая эта коза в позе лотоса и исчезнет из рекламного пространства.
0: Не исключено.
9: Все на этом. Спасибо за внимание. Максим Путинцев.
0: И Маргарита Балакирская.
9: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Пока-пока.
2: От первого лица.
0: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104,5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
11: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
0: Мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
11: Ну, существуют. Кроме микрозаймов, мы же еще и регионально-гарантийная организация. У нас тоже свой капитал есть. И мы выдаем поручительство по банковским кредитам. То есть приходит предприниматель в банк в какой-нибудь за кредитом, но у него не хватает обеспечения. То есть мы можем закрыть до 50% от нужного обеспечения, но не более 100 миллионов рублей.
0: Угу.
11: Понятно, это услуга платная, потому что, грубо говоря, если наступает дефолт, и банк тогда с нас начинает высуживать деньги.
0: Ну, как с поручителя, ну,
11: конечно,
0: это стандартная
11: ситуация. Вроде страхования, да, такого финансового. Поэтому мы берем, конечно, плату за поручительство, формируем резерв, и чтобы потом банкам выплачивать. И там, конечно, ситуация сложнее, потому что просрочка довольно сильно, так, быстрыми темпами растет. Соответственно, объемы выплат растут. По сравнению с 2024 годом объемы наших выплат по дефолтам банкам там, ну, почти в 100 раз выросли. Ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там выстраиваем очередь на выплату. Mm-hmm. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу. Потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала – это очень плохая такая история, потому что тогда у нас, ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации, мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы наших поручительств, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть вот такая история не очень хорошая. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
0: А новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Или, может быть, пока это как раз на паузу поставлено?
11: Мы выдаем. Интересно, кстати, замечание, что стали поступать поручительства из других регионов, там, из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит.
0: Но такие поручительства... За поручительствами к вам приходят из других регионов?
11: Да, да. Ну, территориальные там подразделения.
0: А вы можете их обслуживать?
11: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантийную систему, и все время Москва так и сказала, что могут в разных регионах по-разному чувствовать себя гарантийные организации, поэтому вы можете выдавать. И мы как раз из федеральных и собственных денег накопленных выдаем поручительства по другим регионам, а из денег Свердловской области, которые к нам попали в капитал, выдаем на территории Свердловской области. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 80% примерно поручились это Свердловская область, ну, это логично. А так этот инструмент весьма-весьма востребован.
0: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
11: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
12: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
13: Доброе утро. 5 человек погибли, еще 6 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, беспилотники зафиксированы над Волоколамским, Клинским, Чеховским, Серебряно-Прудским округами. Наибольшие разрушения в Чехове. В промзоне после попадания БПЛА произошло несколько пожаров, открытое горение ликвидировано, а также повреждены электроподстанции, административное здание. В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На местах продолжают работать экстренные службы. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме. Утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Реконструкция разделена на 2-3 этапа. Первый, который включает в себя обновление пешеходной части Вайнера от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени. Помимо перекладывания плитки, рабочие смонтируют освещение, отремонтируют ливневую канализацию, высадят деревья и установят новые малые архитектурные формы. Остальные участки Вайнера будут ремонтироваться уже в следующем строительном сезоне, пишет «Новый день». В этом году свердловчане уже побывали более чем в 140 странах. И наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии. Топ-10 самых популярных направлений составляют Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Абхазия, а также страны СНГ. Из экзотических направлений выделяются Мадагаскар. Популярность острова у свердловских туристов выросла в 2 раза. А также Исландия, Ирландия и другие направления, пишет «Новый день». Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года, а завершаться 10 января 2027. В этом году россияне отдыхали 12 дней подряд с 31 декабря по 11 января. Доллар сегодня 80.07, евро 91.96.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
14: Сегодня, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем +23, +25 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
15: Строим новое!
16: Ремонтируем любимое!
15: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
16: Место встречи. Ельцин-центр.
17: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
16: Кинопоказ.
17: Фильм Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» с 6 августа показывают в Ельцин-центре. Роман Михайлов – человек удивительной биографии. Он математик, профессор Российской академии наук, лауреат премии Московского математического общества и стипендии фон Неймана в Принстоне. Автор более 60 научных работ и монографий. Специалист по гомологической алгебре. Но при этом еще писатель, сценарист, режиссер, лауреат премии Андрея Белого. За последние 4 года, начиная с 2022-го, поставил уже 10 фильмов. «Надо снимать фильмы о любви» – фильм, снятый во время съемок другого фильма. По сюжету российская съемочная группа приезжает в Индию, в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино и тех ценностях, которые обычно считаются очевидными, но не оговариваются. Внезапно съемочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли знакомится на улице с загадочной девушкой с простым русским именем Света. В фильме снимались Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Роман Михайлов и другие. 6 августа начало показа в 7 часов вечера, билет стоит 400 рублей.
16: Концерты.
17: Олег Нестеров и его группа «Мегаполис» 19 августа выступят в Ельцин-центре с программой «Август 91-го, 35 лет спустя». «Мегаполис» – самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока. Почти за 4 десятка лет настоящий московский ансамбль во главе с Нестеровым выпустил дюжину полноформатных альбомов и проделал огромный творческий путь. Первый успех пришел к группе в конце 80-х с песней «Бедная девушка», которая сразу стала хитом. В 90-е группа выпустила несколько альбомов, среди которых выделяются «Женское сердце» и «Мегаполис». Музыканты активно гастролировали, в том числе за рубежом. В 2000-е «Мегаполис» продолжил творческую деятельность, выпустив альбомы «Из жизни планет» и «Супертанго». Группа сохраняет верность своему стилю, который критики характеризуют как интеллектуальный рок с тонкой лирикой и сложными аранжировками. В прошлом году «Мегаполис» опубликовал альбом «С прочностью нитки», над которым музыканты работали в течение 5 последних лет. Неожиданно светлый, мажорный и моментально влюбляющий в себя. Он про свет и надежду, про силу и слабость, про хрупкость и антихрупкость, говорит Олег Нестеров. К 35-летию событий августа 1991 года Ельцин-центр подготовил специальную программу, которая предлагает вспомнить и осмыслить одно из ключевых событий конца советской эпохи. Попытка консервативного переворота встретила тогда массовое гражданское сопротивление, которое стало своеобразным манифестом свободы и требованием перемен, охвативших всю страну. Концерт пройдет в клубе «Центр», билеты стоят 1500 рублей, с 5 августа планируется повышение цен на билеты.
16: Выставки.
17: И последнее в этом выпуске. Открыт прием заявок для галерей и художников на ярмарку современного искусства «Атриум» в Ельцин-центре. Ярмарка пройдет 24 и 25 октября. Ее команда расширяет географию проекта, и если первая ярмарка объединила художников и институции Большого Урала, то теперь зовут представителей любых регионов Урала, Сибири, Поволжья, всей России. Галереи могут происходить из любого города, но предпочтение отдается тем, кто работает с региональными авторами. Команда проекта стремится продемонстрировать, насколько разнообразны художественные практики современных российских авторов и как искусство сегодня объединяет людей. Open Call для независимых художников, галерей и культурных институций открыт до 23 августа. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
16: Место встречи. Ельцин-центр. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
13: 11 часов и 9 минут на 104.5. Радиофорум продолжается дневной эфир. По вторникам после 11 утра время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова, а в этой студии я приветствую Андрея Винницкого, доктора юридических наук, профессора Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
18: День добрый.
13: И Олега Жигарева, кандидата юридических наук, заместителя председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, добрый день.
18: Добрый день.
7: Мы в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104-5. СМС и комментарии, вопросы через работающие мессенджеры принимаем мы на этот номер в течение всего эфира нашей программы. Также трансляция юридической консультации в эти вот минуты, в эти секунды на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте уже начинается. Нас там видно, нас там слышно. Вопросы и комментарии, возможно, какие-то темы в наш сегодняшний эфир, пожалуйста, в комментарии под трансляцией юридической консультации оставляйте, тогда они доберутся до прямого эфира. Начать сегодняшнюю программу я хочу с заявления главы Российского союза промышленников и предпринимателей и нового нашего бизнес-омбудсмена Александра Шохина. Он сообщил о том, что крупный бизнес столкнулся с доначислениями из-за совмещения инвестиционных льгот. Я не буду приводить полную цитату, что особо отметил господин Шохин, что суммы этих самых доначислений для некоторых компаний сопоставимы.

0: бизнеса. Потому что основная проблема, если говорить именно вот о той проблематике, которую затронул Шохин, то она касается тех ситуаций, когда, с одной стороны, есть льготные режимы или льготные механизмы, налоговые льготы по отдельным видам налогов, предоставляемых в соответствии с налоговым законодательством, налоговым кодексом. А здесь это есть отдельная проблема, которую нужно сказать, что за последние годы у нас, помимо масштабной налоговой реформы, о которой мы много раз говорили в эфире, еще происходит постоянная, действительно, донастройка и корректировка налогового законодательства, когда правительство через Государственную Думу, разумеется, либо через иные такие схожие механизмы корректирует налоговый режим, налоговые условия, налоговое регулирование для отдельных видов деятельности, для отдельных таких блоков экономики, для того, чтобы либо оказать ту или иную поддержку через налоговые механизмы, либо, наоборот, попробовать изъять те или иные сверхдоходы, которые доходы, которые возникают, по мнению правительства, изъять в бюджет. Буквально на прошлой, позапрошлой программе мы обсуждали, что вводятся определенные налоговые изменения при производстве топлива, бензина, топлива, что является одной из реакций на бензиновый и топливный кризис в России. Это, с одной стороны, есть такие механизмы, есть изменчивое, достаточно серьезное изменчивое законодательство в сфере налоговых льгот, а с другой стороны, есть меры господдержки, прямой господдержки, когда так или иначе компании, либо отдельные программы, либо отдельные компании тем или иным образом финансируются напрямую из бюджета. Это может быть субсидии, это может быть какие-то бюджетные кредиты, это могут быть иные формы государственной поддержки. Чтобы навскидку, это уже, конечно, новость достаточно старая, но тем не менее, мы с вами тоже обсуждали в эфире, когда один из крупнейших застройщиков «Самолет», он запросил меры государственной поддержки, так публично.
1: Связанные с окончанием льготных программ.
0: Связанные с изменившейся экономической ипотеки, ситуацией. Да. И вот, если мы говорим общую логику налогового законодательства, она прослеживается во многих отдельных налогах. Например, там, в налоге на доходы физических лиц, как такой яркий пример. У нас меры государственной поддержки в виде прямого финансирования, они не должны с собой дублировать налоговые льготы. То есть меры государственной поддержки, с одной стороны, не подлежат налогообложению. По НДФЛ, там, стипендии, пенсии, они не облагаются налогом. Для того, чтобы не было такого некого двойного налога. То есть, с одной стороны, государство дает деньги и часть себе забирает. Но и точно так же они не могут включаться в базу для расчета налоговых льгот, когда речь идет об учете тех или иных дополнительных расходов, которые учитываются в соответствии мер с налогом на прибыль. Для того, чтобы не было, наоборот, двойного неналогообложения. И на стыке вот этих изменчивости налогового законодательства и на стыке с иными мерами государственной поддержки и могут возникать такие проблемы, такое недопонимание. Но, повторюсь, это касается, во-первых, считанного числа компаний, но если мы берем от общего числа налогоплательщиков, но с одной оговоркой, что это крупные налогоплательщики, крупные бизнесы, и, соответственно, размер налоговых доначислений потенциальный, он достаточно серьезен. Но при этом в интервью и в заявлении Шохина затрагивается же иная тема, которая носит более общий такой характер. И это действительно можно констатировать, что последнее время у нас налоговый орган, налоговая служба, она в определенном смысле активизировалась с точки зрения налоговых проверок. При этом в первую очередь речь, наверное, идет не о классических налоговых проверках, камеральные выездные налоговые проверки, а то, что сейчас называют скорее в науке, но не в законе, предпроверочные мероприятия, когда налоговый орган в силу очевидного объема информации и умения работать с бигдатой выявляет проблему, иногда реальную, иногда мнимую, но нужно говорить, все-таки чаще всего проблема плюс-минус реальная, и грозно грозят пальчиком налогоплательщикам.

0: плательщику. Вы уточните налоговые декларации, доплатите налог, и тогда мы с налоговой проверкой выходить не будем. И если посмотреть статистику, это такая открытая статистика, которая публикуется на сайте Минфина и налоговой, такой сквозная статистика, за последние годы количество выездных налоговых проверок, она стремительно падает, потому что весь налоговый контроль во многом выводится вот на такие предварительные стадии или предпроверочные мероприятия. И здесь действительно можно наблюдать, что и в разного рода требования, в широком смысле требования о доплате налогов, о налоговых претензиях, они действительно, вот объем этих требований увеличивается, что связано, я думаю, с одной стороны, ну, с некой объективной экономической ситуацией, то есть не, тут нельзя говорить, тут нет дыма без огня. Но, наверное, еще такая дополнительная активность налоговых органов связана в том числе и с не самым лучшим состоянием бюджета, когда по официальной информации дефицит бюджета уже составляет там, триллионы рублей и уже давно превысил запланированный дефицит. И поэтому любые механизмы, которые направлены на пополнение бюджета, они государственными органами и налоговой службой в том числе активно приветствуются.
1: Олег Сергеевич, ну вот если я правильно поняла, если перекладывать то, что вы сейчас сказали, на такой, на русский литературный, то получается у нас работа налоговой службы федеральной превращается вот в это вот по полочкам помела, по сусекам поскребла. Получается, если речь идет о дефиците бюджета, пойдемте где-нибудь еще денег поищем.
0: Ну, смотрите, я бы все-таки...
2: Заметьте, не мы это сказали.
0: Я бы, с одной стороны, не стал бы... Вот,
1: кто же в этом виноват?
0: Сводить это все только к такой фразе, потому что все-таки, я оговорюсь, в большинстве случаев у налоговых претензий есть некие основания. Они могут быть с разной степенью убедительности, и бывают случаи, разумеется, ну, такой, на мой профессиональный взгляд, абсолютно вопиющие, когда претензии не имеют никаких ни юридических, ни фактических оснований, но тем не менее они заявляются. Есть случаи, когда претензии заявляются без достаточных доказательств, но тут есть проблема стандарта доказывания, который, когда у нас суды, по сути, для налоговых претензий применяют сниженный стандарт доказывания, перекладывая бремя доказательства на налогоплательщика.
2: Бремя оправдания.
0: И да, даже не бремя доказывания, а бремя оправдания, абсолютно верно. Но в целом, говорить сейчас так, огульно говорить, что налоговый орган предъявляет налоговые претензии кому попало, и там всем подряд, ну, наверное, это будет уж такой слишком сильной публицистической натяжкой.
1: Андрей.
2: Широко взгляд у нас у Олега Сергеевича простирается. Предлагаю вернуться к информационному поводу, и он касался в свете этого вопросов таких достаточно насущных, соотношения нескольких преференций.
1: Андрей, чуть-чуть к себе микрофон разверните.
2: В отношении одного хозяйствующего субъекта. Ну вот, среди того многообразия, о котором Олег говорил, есть такие отдельные институты поддержки либо отраслей, либо территорий, либо предприятий. Возникает вопрос, если наше законодательство, ну так получилось, что тот или иной инвестпроект потенциально подходит под несколько инструментов использовалось. Например, СЗПК и ТОР, ну, расшифруя аббревиатуру для наших уважаемых слушателей, соглашение о защите, поощрении капиталовложений, с одной стороны, заключено, а с другой стороны, проект реализуется на территории опережающего развития какого-либо. И еще там порядка 5 инструментов. Так можно и там преференции получить? Вопрос принципиально насущный, и тут проблема некоторая в том, что те или иные вот механизмы поддержки, они лоббируются, устанавливаются точечно, вот так вот институционально, пускай это будет, но вот его погружение в правовую систему и фискальную не сопровождается четкими так называемыми коллизионными нормами, а как он будет уживаться с другими инструментами. Будут это работать исключительно, этот механизм, либо можно накапливать. И в итоге, после того, как все запускается, вот в чем обеспокоенность бизнеса, в чем она заключается? Да в том, что после того, как все запустилось, выходит разъяснение Минфина, оказывается, совмещать нельзя два режима. А потом все думают, так раз эти два нельзя, значит и другие два нельзя. А может быть можно. То есть в законодательстве нет прямого запрета на использование, как там, ласковый теленок, вы помните, да, все вы? А вот можно ли двух, трех, семь?
1: Мы сегодня по фольклору пошли, да?
2: Ну, запрета ж нет, но предполагается, ну а что такого, если ты загнал гопотечек, увидел возможность воспользоваться, нигде не сказано, что по умолчанию, если нет ограничений, то значит можно. А мы же должны понимать, что если речь идет о крупном бизнесе, то это, как правило, какой-то значимый инвестиционный проект на основе бизнес-плана. И кредитование, как правило, проектного, и тот или иной режим инвестирования и налогообложения, он заложен уже в бизнес-модель на определенный период времени. И если оказывается так, что там был вообще просчет и рассчитывали на один, на два преференциальных режима, а их не удается, то это, ну, может поставить под сомнение в принципе реализуемость проекта. Он не летает по финансово-экономическим показателям. И вот та проблема, которая подсвечена, она говорит об одном. Ну, значит, надо, чтобы эти разъяснения возникали не по ходу реализации проекта, не постфактум, а когда появляется новый институт, чтобы были на самом деле у него четкие, внятные коллизионные привязки. А можно его совмещать или нельзя с чем-то? С чем можно, с чем нельзя. То есть заранее, а не вот эта вот такая серая зона. Вроде когда с финансами все неплохо, ну, как говорится, мы не обращаем на это внимания. Когда есть фискальные потребности, мы можем истолковать иначе. А для бизнеса главное что? Предсказуемость. Ну, и совершенно понятно, что если нет четкого запрета, любой нормальный, рачительный бизнесмен будет стремиться использовать максимальное количество льгот. Ну, это же нормально, это так он устроен. Так тогда и нужно, наверное, на берегу как-то эти рамки обозначать, что с чем нельзя комбинировать.
1: Вот, Андрей, Олег Сергеевич, благодаря широте взгляда, практически увел меня от этого вопроса, но вы сами вступили на эту почву, тогда я спрашиваю. Вот если вся эта история коснулась крупного, суперкрупного бизнеса, виноват, конечно, Минфин, потому что его разъяснения выходят позже, но крупный, суперкрупный бизнес обычно имеет очень мощную юридическую службу, и экспертность этих юридических служб, она сомнений-то не вызывает. Получается, что до момента, пока не выпущены какие-то разъяснения и не сказало официальное государство, что ай-яй-яй, нельзя, это будет задвоение, ну, в принципе, мы, конечно, понимаем, что это будет, говорят юристы, но давайте пока попробуем, вдруг действительно прокатит. Почему юридическая служба всех этих крупных и суперкрупных бизнесов не говорит, что мы потом столкнемся с задвоением? Вы же про предсказуемость сейчас говорите. Давайте возьмем, просчитаем риски.
2: Ну, вы нас прямо в неловкое положение в отношении наших коллег. Мы
1: Олег Сергеевич меня увел от этого вопроса. Вы сами туда вернулись.
2: Ну,
1: вот раз вернулись,
2: разные.
1: Вот давайте рассказывайте.
2: Ситуации разные. Возможно, есть такие ситуации, где умнички замечательно все просчитали, заложили это риск, инвестпроект с двойной прочностью. Они допустили заранее, что это может прилететь. И случилось. Другие, например, наоборот, ну, не учли, проглядели, воодушевились замечательными позициями о том, что в любые неустолкуемые противоречия, неустранимые противоречия толкуются в пользу налогоплательщика в условиях того, что не запрещено, то разрешено. Ну, в общем, такие классические учебники первого-второго курсов, да, ну, в отрыве от какой-то реальной действительности. Могут быть третьи варианты, когда направили те или иные обращения, они на каком-то на уровне земли могли быть одни, а на уровне реализации уже в масштабе отрасли виды изменились. При этом такие разъяснения исходные освобождают от санкций, но до начислений нет. Комбинаций может быть достаточно много, и здесь какого-то рецепта нету. Всех свои могут быть как расчеты, так и просчеты.
0: Я тут добавлю, да, еще тоже, скорее, не, как раз не в защиту коллег, а вот в общем, может быть...
1: В общий котел.
0: В копилку профессии. Дело в том, что юрист, ну, если там говорим про адвоката, это совсем, наверное, прямо указано в законе, но тем не менее... Если мы говорим чисто о юридической профессии, то юрист может проанализировать, предоставить информацию и некие риски, обозначить риски, там, преимущества, риски и так далее, а уже менеджмент, там, не знаю, собственник бизнеса, либо там лица, которые принимают решения, совет директоров и так далее.
1: Коммерческий отдел, который говорит, что нам нужно заработать деньги.
0: Они принимают решение, насколько они готовы нести эти риски, и соотносят там возможные плюсы и минусы. Поэтому юристы могут делать свою работу великолепно, значит, без каких-либо претензий, но решение принимают очень часто не они.
1: Ну, а потом приходит Минфин со своими разъяснениями, и ситуация, и риски становятся уже однозначными. Я еще раз успею напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, ваши вопросы на +7 908 909 104.5 посредством СМС и работающих мессенджеров можно направлять. Трансляция юридической консультации, ну, она фактически не прерывается, но 3 минуты нас будет не слышно. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв. Официальная страничка радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. В общем, через 3 минуты мы и туда, и в эфир вернемся и продолжим.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте еще раз проговорим то, что вы, по сути, мне объяснили перед эфиром, когда мы с вами употребляем вот это вот словосочетание «сосудистая катастрофа». Это не инфаркт и не инсульт, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, а это в первую очередь те самые тромбозы, то есть тромбы, которые могут начать двигаться по организму.
5: Когда мы говорим об онкологических пациентах, в первую очередь мы говорим о таком грозном осложнении, как тромбоза. Это в первую очередь. Безусловно, есть еще сосудистые катастрофы, о которых мы должны помнить. Это кардиотоксичность лекарственного препарата. То есть мы оцениваем то, с какой силой сердце кровь изгоняет из левого желудочка в аорту. И если вы увидели у данного пациента резкое снижение фракции выброса, мы обязательно онкологов должны уведомить о том, что данная схема лекарственного препарата, которая используется в лечении, она является кардиотоксичной. Поэтому, да, безусловно, в первую очередь мы оцениваем тромбозы, но также не забываем о кардиотоксичности.
1: А какая диагностика? Вот вы говорите, надо посмотреть вот мощность этого самого выброса, оценить фракцию. Это смотрится с помощью чего?
5: Это ультразвуковая диагностика. Если мы с вами говорим про фракцию выброса левого желудочка, то это эхокардиография, либо УЗИ сердца. Достаточно информативный метод, он позволяет оценить качественно и количественно, как работает сердце, миокард в том числе. В динамике мы можем отследить, какая она была на момент лечения, какая она стала сейчас. Это нам позволит скорректировать ту или иную медикаментозную терапию. Касательно в целом поиска сосудистой катастрофы, да, про которую мы сегодня с вами говорим, это также метод ультразвуковой диагностики. Если мы говорим про тромбозы, то нам, конечно же, позволит это выявить. Здесь и сейчас никаких проблем в этом нет. Оцениваем проходимость вен, верхних, нижних конечностей. При необходимости также смотрим и нижнюю полую вену. То есть все возможности для того, чтобы выявить ту или иную проблему, прямо на приеме есть. Если мы с вами говорим о каких-то более серьезных вопросах, когда мы предполагаем у пациента такое грозное осложнение тромбоэмболии легочной артерии, то, конечно, пациенту показана компьютерная томография с контрастным усилением для поиска легочного эмболизма, то есть это те фрагменты тромба, которые под воздействием силы тяжести, фазы дыхания оторвались и попали как раз-таки в просвет легочной артерии.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
4: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: 11:31 на часах. Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты сегодняшней студии – это Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов, и Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. На первую часть программы нам фактически хватило одной темы, но это не значит, что у нас нет других, на которые мы хотели поговорить. Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений, написали ведомости в конце прошлой недели. Такой запрос есть со стороны крупных компаний из-за налоговых рисков. История связана с тем, что, опять же, государство давит на то, что давайте-ка мы самозанятость будем все-таки оформлять как трудовые отношения там, где самозанятостью истинные трудовые отношения работодатели подменяют. Зачем вот этот вот меморандум, если у нас в законе и так все написано, ну вот давайте мы создадим такую, не знаю, пояснительную бригаду, ну, по крайней мере, мне как не специалисту, вот по мере попытки включиться в эту тему, у меня вопрос, зачем нам вот эта вот пояснительная бригада там объемом в сколько-то страниц? И так все ясно.
2: Ну вот вы помните реплику «Позволить себе» в первой части «Бизнес ищет там, где поэкономнее». Это совершенно естественный процесс.
1: Ну это законы бизнеса.
2: Да. Но как забавно меняется постановка вопроса. Если воспользоваться машиной времени и нырнуть, например, на лет 25, 20 и даже 15 назад, разграничение между трудовыми и нетрудовыми отношениями тоже было актуально. Но совершенно в другом контексте. Вот есть трудовой договор, кого-то мы подсадим на ГПХ. Но это для того, чтобы, по сути, работодатель не был обременен теми социальными гарантиями, которые предоставляются для работников, работающих в штате по трудовому договору. Но в ряде случаев это еще и было менее обременительно. После того, как эта ситуация была исчерпана сравниванием налоговых режимов, то есть по налогам, по деньгам, без разницы, хоть так, в подавляющем большинстве случаев. А также, ну, вот тем, что практика устоялась, что если фактически работает как работник, ну, значит, эти маневры, они ни к чему не приведут. Ну, как-то острота вопроса спала. И переместилась из плоскости взаимоотношений работник-работодатель, есть гарантии, нет гарантии. Вот в последние там десятилетия сугубо в плоскость законной или не вполне законной налоговой оптимизации, когда еще переплетенных с контекстом дробления бизнеса. Ну, дробление это понятно, но вот здесь вопрос не дробления, когда центры прибыли распределяются между несколькими активными хозяйствующими субъектами, а для того, чтобы удержаться на упрощенной системе налогообложения, либо иной какой-то льготной системе. А в несколько другом аспекте, когда те или иные работники, опять же, не по трудовому договору принимаются для того, что будет сопровождаться выполнением функции налогового агента, уплаты НДФЛ, а также выплаты социальных платежей, что обременительно, а будет обладать там статусом индивидуального предпринимателя, что несколько дешевле, но нет этих гарантий. Но с этой ситуацией как-то тоже более-менее ее переварили. Но вот то огромное, ну не огромное, внушительное каста самозанятых, которая возникла последние годы, ну, есть веские основания полагать, что реально самозанятых там несколько меньше, а какой-то процент, размер этого процента с вопросительным знаком, больше имитирует самозанятость, фактически осуществляя те или иные там трудовые отношения или отношения по найму. Вопрос их, как говорится, концентрации в рамках того или иного хозяйствующего субъекта. Это, как говорится, такие издержки, которые, ну, неминуемо возникли. Ну, и сейчас, собственно, вот в рамках общения с бизнесом, малым бизнесом, многие это обстоятельство признают и осознают в качестве некоторого риска. Мне кажется, речь идет о том, чтобы... Вы вот, Александр, обозначили, что сейчас в законе есть. Но в законе, в принципе, есть одна фраза. Самозанятые – это самозанятые, а работники – это работники. И одно с другим, как говорится, между ними экономическая, там, сущностная пропасть. Но на практике возникают ситуации, где эти, казалось бы, совершенно разные формы экономической активности сближаются, либо одна маскируется под другую. По сути, наверное, бизнес пытается создать вот некий алгоритм, когда это можно позиционировать, такие отношения в качестве отношения самозанятых, когда нельзя. Надо сказать, что по факту это и так уже существует. Ну вот я приведу пример. Если самозанятый чудесным образом сотрудничает только с одним хозяйствующим субъектом, ну это же само может вызывать некоторые вопросы. Если самозанятый, ну на самом деле осуществляет какую-то экономическую активность, то клиентов, наверное, может быть много, а не то, что вот это эксклюзивные взаимоотношения. Но вот вопрос у бизнеса. Вот это такие отношения с самозанятым эксклюзивно, когда он только на него работает, это компрометирует или не компрометирует? А компрометация означает ревизию всех отношений с доначислениями соответствующих налогов. Ну и, наверное, попытка выработать, когда вот все-таки у налоговой не будет вопросов, а когда будет вопросов? Ну, мне кажется, что вот некий установить, что ли, я уж не знаю, не крамолу скажу, нет, некий стандарт, параметр, когда вот не будут трогать некое позволительное, а когда можно.
1: Вот я смотрю на формулировку инструкции по правильной классификации отношений для различных типов компаний и сфер деятельности. Значит, просто готовый учебник. Прямо вот вводим дополнительные часы и отдельный предмет.
0: Я, если можно, вставлю свои 5 копеек в эти рассуждения. На мой взгляд, это ярчайший пример, это новость, это ярчайший пример, когда есть попытка плодить сущности без необходимости. У нас есть выработанный, абсолютно устоявшийся подход, выработанный в судебной практике, это пленум Верховного суда номер 15 2018 года. В этом пленуме Верховный суд очень подробно, так многоаспектно указал, какие признаки могут свидетельствовать о том, что в реальности существуют трудовые отношения, что это не гражданско-правовые, не связанные с индивидуальным предпринимательством, и они точно в такой же мере распространяются и на самозанятых. Это набор уже абсолютно хрестоматийный, рассматривается и обсуждается со студентами и в рамках трудового права, и в том числе в рамках налогового права, когда обсуждаются возможные налоговые претензии в связи с переквалификацией гражданско-правовых отношений в трудовые. И там есть в том числе признак, о котором сказал Андрей, что взаимодействие, выполнение работ в отношении только одного лица и подчинение правилам трудового распорядка. И так далее. Там целый громадный список, очень подробный. И что сейчас можно сделать, если вот действительно делать этот меморандум? По большому счету, продублировать этот список. Можно его продублировать, можно теоретически его уточнить и расширить, но как были споры о том, являются ли отношения трудовыми, либо это гражданско-правовые, не связанные с нерегулируемым трудовым кодексом, так они и будут. Потому что основные споры возникают не на крайностях спектра, когда и так очевидно, это трудовой договор, это гражданско-правовой. А когда ситуации пограничные, и мы сколько бы ни уточняли, у нас все равно будет эта пограничная ситуация. Ну, например, вот у нас есть признак, который закреплен в пленуме Верховного суда, что одним из признаков трудовых отношений является подчинение правилам внутреннего распорядка. График работы, там, труда, отдыха, обеденный перерыв и так далее. А как доказывается, что это подчиняется? Он естественным образом приходит, может быть, он сам приходит там с 8 до 5 или с 8 до 6 и уходит на обед. А если он ушел на обед не с часу до 2, а с без 15 час до без 15-2, а установлен график с часу до 2, это он подчиняется или нет? И так далее. Я привожу специально такие, ну, в некотором смысле абсурдные примеры, но которые демонстрируют, что дьявол, как говорится, всегда кроется в деталях, когда начинается спор о доказывании тех или иных обстоятельств. Поэтому, на мой взгляд, какое-то, тем более меморандум, это, конечно, замечательный документ, это как соглашение о намерениях, или за юридическая форма документа. То есть, если какой-то подобный документ будет заключен, во-первых, он не будет иметь юридической силы, если он не будет облечен в понятную юридическую форму. А такая юридическая форма, она никогда не носит характер соглашения между двумя сторонами, между, условно говоря, государством в виде его государственных органов и неограниченным кругом предпринимательства. И он будет иметь рекомендательный характер. И все равно вот в этой иерархии, если это не прописывать в закон, а это прописывать в закон не надо, на мой взгляд.
1: Оно-то чем, уже там есть.
0: Ну, там есть общие положения, которые, толкуя которые, Верховный суд и дал конкретные признаки. Уже есть пленум Верховного суда. К тому же недавно мы обсуждали закон о том, что пленумы Верховного суда являются обязательными для нижестоящих судов. Ну что ж еще надо-то? Поэтому, на мой взгляд, эту историю, наверное, можно рассматривать и вполне справедливо, как попытка обратить внимание на проблему, если там действительно есть проблема, а это действительно, ну, может быть, привести, например, к уточнению судебной практики, может быть, к уточнению этого пленума, введения дополнительных критериев. Но пока как тот механизм, который предлагается, он выглядит, ну, мягко говоря, неработающим.
1: Ну, дорогие эксперты, вы в латыни-то посильнее меня будете. Меморандум – это то, о чем следует помнить. Отличная форма документа. Напоминалка иначе. Так, не так много у нас, к сожалению, до конца эфира остается. Давайте переходить к вопросам, а то не уложимся в хронометраж. Так, открываю вопросы. Мы охраняем объект по госзакупке. Вот так вот сразу. Заказчик перестал платить из-за отсутствия финансирования. В контракте прописан отказ только для заказчика. А мы можем расторгнуть такой договор? То есть это, видимо, вопрос со стороны охраны.
2: Ну вот зачастую понятие расторжения договора, отказ от договора отождествляется, смешивается. Между тем есть очень серьезное отличие. По умолчанию договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Это не наша ситуация. Дальше, если кто-то нарушает, договором или законом могут быть предусмотрены случаи одностороннего отказа. Это значит, что достаточно уведомления того, кто претерпел, о выходе из договора и отказе на будущие отношения. Если это право законом для такого договорного типа, и либо договором прямо не предусмотрено, то отказаться во внесудебном порядке нельзя, можно заявить требование о расторжении договора в связи с существенным нарушением обязательств другой стороной. Судя по вопросу, есть указание, что в контракте предусмотрен только отказ для заказчика, то есть подрядчик в одностороннем порядке.
1: То
2: такого
1: есть,
2: инструмента нет.
1: Недобросовестный вы, вот мы от вас отказываемся.
2: Это значит, есть в такой ситуации два сценария. Ну, перед тем, как еще раз перепроверить, пересчитать договор во всех деталях, либо оказывать услуги, но взыскивать задолженность в судебном порядке, при этом применяя те санкции, которые предусмотрены контрактом и или законом. Это первый вариант. Ну, как говорится, вот так вот. Работаю, терплю, взыскиваю. Ну, с возложением судебных издержек. Редкое удовольствие, но, как говорится, такой сценарий есть. Либо ставить вопрос в судебном порядке о его расторжении в связи с существенным нарушением, но надо понимать, что не каждый там срыв финансирования или задержка может признаваться существенным. Но, опять же, из вопроса, насколько помню, сказано отсутствие финансирования. Если отсутствие финансирования, то, ну, предполагается перекрыть кислород, никто не должен работать бесплатно, без вариантов.
1: Но заявляется... при том это охрана, значит, мы ведем речь об особых, как бы, об особых, ну и трудовых тоже отношениях, потому что это смена, это значит, кто-то сидит, например, перед мониторами и отсматривает. То есть это не с 8 до 6.
2: Вы совершенно правы. Имея в виду, что если в точном смысле, то высокая вероятность, исходя из вопроса, что здесь применяется специальное законодательство о частной детективной охранной деятельности, это значит и регистрация в разрешительной системе, это значит, ну, то есть прописка, соответственно, на охрану объекта, и ответственность за периметр и за возможные посягательства гражданско-правовые. Поэтому выходить из договорных отношений нужно очень аккуратно, чтобы потом не прилетело. То есть, по сути, сдавать объект по акту, проверяя, значит, все, что было передано, и сопоставляя, и чтобы объект не остался безнадзорным. Вот таким образом. То есть это будет либо достигаться соглашения, либо дожидаться судебного решения о расторжении, или признавать его расторгнутым с определенного момента, опечатывать и сдавать. ну и взыскивать задолженность. Но просто бросить объект и сославшись на отказ от договора, ну, исходя из вопроса, было бы недопустимым поведением.
1: Следующий вопрос. Фирма ликвидирована. Ключ от программы отдали учредителю. Может ли он ее использовать или нужно перезаключать договор с разработчиком? Вот как написали, так я прочитала. Додумывайте сами.
0: Ну, действительно, не вполне понятен, в чем вопрос. Именно вот какие-то...
1: В части программы.
0: В части, что это за программа, но...
2: Ну, видимо, программное обеспечение.
0: Видимо, да.
2: Бухгалтерская программа, на которую был заключен лицензионный договор.
0: Да, то есть речь, видимо, идет, ну, может идти об этом. Если вот в таком ключе отвечать на вопрос, то, ну, во-первых, что сама по себе передача ключа как носителя, вот как электронного носителя, еще не свидетельствует о каком-то, переходе прав и обязанностей по соответствующему там, лицензионному, сублицензионному договору. В то же время, если речь идет о ликвидации компании, с которой был заключен соответствующий договор с оператором программного обеспечения, то в результате ликвидации у нас после расчета со всеми поставщиками оставшееся имущество распределяется между участниками. Соответственно, с этой точки зрения можно рассматривать вариант в зависимости от условий конкретного договора на программное обеспечение о переходе прав и обязанностей по договору от юридического лица ликвидировано к одному из участников, но это в любом случае это будет требовать соответствующего документального оформления. То есть заключение доп. Соглашения к лицензионному либо сублицензионному договору о смене соответственно пользователя. То есть без такого надлежащего документального оформления, а в некоторых случаях я допускаю, может быть ограничение на такую передачу прав по тем или иным видам программного обеспечения. Вот без такого документального оформления некая фактическая передача не свидетельствует и не может свидетельствовать о переходе прав и обязанностей и о наличии надлежащего права на использование программного обеспечения со всеми вытекающими возможными негативными последствиями, ну, повторюсь, в зависимости от конкретных условий договора, конкретного программного обеспечения и так далее.
1: Здравствуйте, директор дочерней компании работает только до 9 сентября, пишет Егор. Передаем полномочия учредителю АО. Когда принимать это решение и подавать в ФНС, нотариус для договора обязателен?
2: Ситуация достаточно тривиальная, она ничем принципиально не отличается от ординарной процедуры смены руководителя. И здесь все, что предусмотрено, то и делается в данном случае. Я подчеркну, что передача полномочий единоличного исполнительного органа может быть осуществлена не только в пользу физического лица, но и в пользу юридического, либо, например, материнской компании, что часто бывает. Материнской компании прямо передаются полномочия на осуществление функций единоличного исполнительного органа. А здесь все как обычно, принимает соответствующее решение, которая нотариально удостоверяется, а с заявлением о регистрации обращается, ну, сам нотариус. И в отношении самого договора между ООО и управляющей компанией, насколько я понимаю, функции управляющей АО передаются материнскому обществу, не устанавливается требование его нотариальном удостоверении. Поэтому вот надо пройти процедуру самого общего собрания с участием нотариуса, чтобы он направил документы. Поэтому ничего сверхъестественного, любой нотариус проконсультирует и совершит необходимые действия.
1: Вопросы с прошлого эфира не уложились, вот сегодня должны уложиться. Приобрел земельный участок в поселке, участок находится в поле, обустроенной дороги к участку нет, подъезд никак не отсыпан. Построил дом, прописался, обращался в администрацию городского округа, к которому относится поселок, получил ответ, что на данный момент денег на строительство дороги нет. Если появится целевое финансирование, вот тогда сделают. Вопрос, конечно, должна ли администрация изыскивать средства и обустраивать проезд. Это не такая редкая ситуация.
2: Ну, ключевой вопрос заключается в том, какой ВРИ расшифрую, вид разрешенного использования земельного участка и дома. Потому что есть ощущение, что дом можно у некоторых граждан...
1: Сейчас дом окажется на сельхозземле.
2: Что можно строить хоть где и хоть что. Нет, это не так. Жилой дом можно строить на землю, предназначенную для ИЖС. Ну, раньше там, да, дачная, там, рядом стучат для личного
1: подсобного. Но если прописали, значит, все-таки вид разрешенного использования...
2: Если это законная постройка, и что это легитимный частный сектор. Если это соблюдается, то есть определенные стандарты существования таких объектов, наличие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Именно по этой причине муниципалитеты столь сопротивляются в переводе сельхозземель и иных земель, прилегающих к населенным пунктам, городам, потому что нужно делать целый пакет инфраструктурных вливаний и инъекций. Без этого получается необеспеченный жилой фонд. Как с этим бороться? Мы встречали иски, которые 10-15 лет назад казались оригинальными. О понуждении строительства муниципалитета автодороги. Да ладно к ИЖС, я видел дела подведении дороги к МКД. МКД построили без подъезда, без прохода. Анекдот. Суды изначально с тревогой воспринимали эти дела. Ну, как это так? Граждане, муниципалитет, дороги, как-то непривычно все это было.
1: А у нас бюджет трехлетний. Вот через 3 года, может быть, найдутся деньги на эту дорогу.
2: Потом как-то вот эти дела о понуждении обеспеченностью, которые казались экзотичными, ну, стали достаточно обыденными. Но все-таки в таких случаях более действенный вариант заявления таких исков через прокуратуру.
1: А вот уточняю. ИЖС, вид разрешенного использования, ИЖС.
2: Через прокуратуру, которая ведь, как правило, дорога-то, она не персональная. Она ведь идет к целому ряду из жилых домов.
0: Но если... в данном случае из вопроса следует, что пока к одному дому, но будут ведь и другие.
2: Но такого не бывает. Если ИЖС поодиночке, он хоть индивидуальный, но все равно среди других индивидуальных. Поэтому эффективный вариант, когда прокурор заявляет иск в интересах неопределенного круга лиц, это и больше внимания, и больше эффективность. Ну и мы знаем, по таким делам органы прокуратуры уважают, с трепетом относятся к их позиции, поэтому есть все шансы, обращайтесь, и вас защитят.
0: Как и по многим другим делам относятся с трепетом к органам прокуратуры.
1: И вот на этой позитивной ноте будем мы завершать сегодняшний эфир юридической консультации. Андрею Винницкому и Олегу Жгареву огромное спасибо. Ну и до встречи через неделю.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
6: Фабрика идей.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
6: Форум.
7: Международный фестиваль креативных индустрий уже в 3-й раз пройдет в Екатеринбурге в этом году с 25 по 28 августа. Масштабное событие, объединяющее креаторов, деятелей киноиндустрии и сферы моды из России и других стран, примут киноконцертный театр «Космос», кластеры «Домна» и «Салют», у Макаровского, «Центр города» и «Хлебозавод номер 6». Ключевые мероприятия будут организованы по направлениям кино и мода. Также готовятся события в сферах анимации, арт-индустрии и IT. В фестивале примут участие представители 11 стран – Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Турции и Узбекистана. Главная тема фестиваля – поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации. Для обсуждения на пленарной дискуссии соберутся представители федеральных институтов по развитию креативной экономики, первые лица Свердловской области и Екатеринбурга, а также звезды киноиндустрии России и Китая и звезды модной сцены. Хедлайнеры фестиваля в этом году – актер театра и кино Юрий Колокольников, российский стилист и телеведущий Александр Рогов, редактор и автор настольных книг для копирайтеров Максим Ильяхов. Фестиваль станет значимым событием для модной индустрии. В дни фестиваля будет открыт шоурум отечественных брендов. Запланированы биржа контактов с участием российских и зарубежных байеров. Состоятся мастер-классы, которые проведут известные персоны сферы моды. Как напоминают организаторы, по итогам фестиваля в прошлом году байеры заключили 113 предварительных соглашений, в том числе в предконтрактную проработку – вышли 40 экспортных кейсов. Для участия в текущей бирже контактов и работе шоурума нужно подать заявку. Главной площадкой для трека «Кино» станет «Салют». Здесь будут обсуждаться вопросы экспорта продукта, работы с зумерами и создания региональных проектов с кассовым потенциалом. Ярким примером реализации такого экспортного потенциала уже стал фильм уральского режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков», который вышел в широкий прокат в Турции благодаря партнерству, зародившемуся на фестивале креативных индустрий в прошлом году.
6: Полезно и важно.
7: Проект «Это новая Пышма» в рамках Международного фестиваля креативных индустрий запустил конкурс на лучший принт для мерча «Верхней Пышмы». Заявки принимаются до 15 августа. Главный приз – 100 тысяч рублей, а лучшие работы напечатают и запустят в продажу. Цель конкурса – с помощью талантливых дизайнеров и художников собрать линейку авторских принтов, которые отражают новый образ Верхней Пышмы – города, культуры, творчества, возможностей и семейных ценностей. Участвовать в конкурсе могут граждане России от 18 лет. Участие бесплатное, подавать работы можно индивидуально или командой. Принт должен быть авторским и пригодным для тиражного производства. Победителя конкурса выберет экспертное жюри по итогам очной защиты, которая пройдет 21 августа в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16. Работы оценят по трем критериям: оригинальность и художественная выразительность, качество исполнения и техническая пригодность для производства, ясность концепции. Топ-5 участников и команд получат отпечатанные футболки с собственным дизайном. Автор лучшей работы получит 100 тысяч рублей дроп футболок, который будет создан на оборудовании дизайн-блока креативного кластера «Домна». Отдельно учрежден специальный приз за лучшее креативное решение. В этой номинации носителем принта может быть не только футболка, но и другие предметы одежды, быта, аксессуары. Победитель в этой номинации получает 50 тысяч рублей. Планируется, что продавать мерч будут в сувенирном магазине кластера «Домна», магазине музейного комплекса в Верхней Пышме, книжном «Книги, кофе и другие измерения», а также на фестивалях проекта «Новая Пышма». Все подробности на официальном сайте domna.pro.
6: Фабрика идей. От первого лица.
8: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
9: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
8: Мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
9: Ну, существуют. Кроме микрозаймов, мы же еще и регионально-гарантийная организация. У нас тоже свой капитал есть. И мы выдаем поручительство по банковским кредитам. То есть приходит предприниматель в банк в какой-нибудь за кредитом, но у него не хватает обеспечения. То есть мы можем закрыть до 50% от нужного обеспечения, но не более 100 миллионов рублей. Угу. Понятно, это услуга платная, потому что, грубо говоря, если наступает дефолт, и банк тогда с нас начинает высуживать деньги.
8: Ну, как с поручителя, ну, конечно, это стандартная
9: ситуация.
8: Что-то
9: вроде страхования, да, такого финансового. Поэтому мы берем, конечно, плату за поручительство, формируем резерв, и чтобы потом банком выплачивать. И там, конечно, ситуация сложнее, потому что просрочка довольно сильно, так, быстрыми темпами растет, соответственно, объемы выплат растут. По сравнению с 2024 годом объемы наших выплат по дефолтам банкам там, ну, почти в 100 раз выросли. Ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там выстраиваем очередь на выплату. Mm-hmm. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу, потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала — это очень плохая такая история, потому что тогда у нас, ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации, мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы, наших поручительств, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть вот такая история не очень хорошая. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
8: А новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Может быть, пока это как раз на паузу поставлено?
9: Мы выдаем. Интересно, кстати, замечание, что стали поступать поручительства из других регионов, там, из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит. Но такие
8: то есть за поручительствами к вам приходят из других регионов?
9: Да, да. Ну, территориальные там подразделения.
8: А вы можете их обслуживать?
9: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантийную систему, и в свое время Москва так и сказала, что могут в разных регионах по-разному чувствовать себя гарантийные организации, поэтому вы можете выдавать. И мы как раз из федеральных и собственных денег накопленных выдаем поручительства по другим регионам, а из денег Свердловской области, которые к нам попали в капитал, выдаем на территории Свердловской области. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 80% примерно поручительств – это Свердловская область, ну, это логично. А так этот инструмент весьма-весьма востребован.
8: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
9: Спасибо, до новых встреч.
6: От первого лица.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
11: Добрый день. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уралгидромета, циклон, который принес рекордные осадки, уходит с Урала в Казахстан. В среду и четверг небольшие осадки еще возможны только на севере Свердловской области. Затяжных дождей до конца этой недели не будет, обещают синоптики. При этом к утру 3 августа на западе Свердловской области уже выпала августовская месячная норма осадков. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, а также Висим, Липовская и Ревда. Алексей Орлов провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из главных тем стала ликвидация последствий сильных дождей в Екатеринбурге. Мэр поручил главам администрации районов держать ситуацию на постоянном контроле, при необходимости привлекать все ресурсы для оперативного устранения подтопления. Также на заседании говорили про ЧП на водоемах. С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек. Городские власти для предупреждения несчастных случаев выставляют знаки безопасности на береговых линиях, устанавливают навигационные буи и участвуют в профилактических рейдах. В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения введены в связи с благоустройством привокзальной площади и будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов-троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Светлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158-го. Сообщили в мэрии. Екатеринбуржцев попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. В России разрабатывают еще несколько вакцин от рака, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, уже готов прототип онковакцины против немелкоклеточного рака легких. По словам академика, этот вид опухоли считается самым распространенным. Все разработки базируются на технологической платформе, которая уже была проверена при создании вакцины от меланомы. Ученые центра планируют разрабатывать препараты и от других видов онкологических заболеваний. В Москве родились два ребенка с именем Одиссей. В этом году на свет также появилось по одному Дионису, Аиду, Афродите и одна Гера. В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями древнегреческой мифологии. В столичных ЗАГСах также зарегистрированы новорожденные с именами Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Называли ли новорожденных именами греческих богов в нашем регионе, не сообщается. Фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссей» вышел в мировой прокат и спровоцировал рост интереса к греческой культуре. В России фильм Нолана не получил прокатное удостоверение, но в конце июля появился в афише ряда кинотеатров. Доллар 80.07, евро 91.96.
12: Информация на правах рекламы.
13: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
14: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
15: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nashtochka.ru.
16: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
12: Сегодня, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
16: Информация на правах рекламы.
17: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
18: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
19: Повтор программы.
20: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
21: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Музее наивного искусства открылась выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только». Из московского собрания Сергея Тарабарова и его супруги Евгении Черепниной. Евгения сегодня в гостях на радиофорум. Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
21: И также с нами в студии заведующая отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Елена Тимошенко. Лена, привет.
23: Привет.
21: Давайте начнем, наверное, с личности Сергея Тарабарова. Его не стало в 2020 году, и сегодня его коллекцию хранит Евгения Черепнина. Он один из первых российских галеристов, вот галеристов вообще один из первых, или галеристов галерей наивного искусства?
22: Галерей наивного искусства.
23: Скажем, для исследователей наивного искусства имя Сергея Тарабарова одно из первых, которое всплывает в поисках главных коллекций, главных исследователей, людей, которые предпринимали активную деятельность, выставочную в том числе. Сразу выясняется, что это действительно первая галерея наивного искусства в нашей стране. Это 90-й год, галерея при Центре современного искусства, которую возглавлял Леонид Бажанов.
22: Арт-директор Леонид Бажанов. Да.
21: Это в Москве.
23: Это в Москве, да. И тут же сразу понимаешь объем деятельности, потому что за 12 лет работы этой галереи прошло более 120 выставок.
21: Именно наивного искусства.
23: Да.
22: Именно наивного.
23: Наивного и не только.
22: И не только.
23: Да, потому что там же выставлялись художники, которые были близки к наиву, да, примитивисты, например, как Люся Воронова, как Дмитрий Ершов, которых можно будет посмотреть на нашей выставке тоже. Также были и очень интересные громкие проекты, скандальные даже.
21: Какие? Например?
23: Например?
22: Торт Ленина.
23: Например, торт Ленина. Да, художники Юрий Шабельников и...
22: Фисенко. Юрий Фисенко и Юрий Харовский.
23: Три художника решили испечь торт в виде Ленина, вот как он лежит в мавзолее, с цветочками. Угу. Испекли это, без подробностей, если, да, просто испекли торт, и на вернисаже люди его ели.
22: Да,
21: конечно, это в 90-е происходило?
22: Нет, это был...
23: Это был 95-й год.
22: 98-й, по-моему.
23: Вторая половина 90-х.
22: Да.
21: Ну, в Екатеринбурге тоже Шабуров устраивал, да, различные,
22: да, да,
21: акции.
22: Да, это история компании.
21: Голиздрин, да, вот это все знакомо, да.
22: Да,
21: тоже там в гробу лежал.
23: На самом деле,
21: Шабуров
23: это много
21: точно
23: говорит о Тарабарове как о личности, потому что он же, как директор галереи «Дар», согласился это проводить в своем заведении, а другие галеристы побоялись подобного мероприятия. Мне кажется, это говорит о Тарабарове как о человеке очень открытого, живого ума, очень такого...
22: Можно дополнение?
21: Да. Обязательно
22: дополнение
21: нужно.
22: Дополнение можно? На самом деле проект с поеданием
23: ритуальная модель мавзолей,
22: да, поедание торта Ленина. Художники обращались во многие галереи, но никто не рискнул сделать такой проект. Когда они пришли к Сергею Тарабарову, он говорит: ребят, ну я должен, говорит, как-то подумать. Он действительно, он советовался
21: с вами, наверное.
22: Ну, со всеми он советовался. На самом деле он советовался с писателями, церковными работниками, с депутатами, еще там с кем-то. Ну, и они сказали, что в этом ничего такого нет. Но он предупредил, говорит: ну, я не знаю, как насчет рекламы. Ну, конечно, мы разослали во все СМИ. что у нас будет, произойдет такая акция. Вот, Сережа мне говорит: Жень, надо сходить в отделение милиции на всякий случай, попросить, чтобы нам пришел все-таки как-то вот охранял, а вдруг там какая-то провокация будет, вот, или кому-то что-то не понравится. Ну, я пришла в отделение милиции, я говорю: знаете, вот у нас такая выставка будет, и нам нужен от вас человек. Я говорю: ну, нам, пожалуйста, самого большого, самого красивого. У нас все-таки выставка художественная. Вот, и нам такого человека дали. А поскольку у нас было подвальное помещение, такой полуподваль у нас как бы помещение, да, то есть надо, чтобы войти в галерею, надо спуститься по лестнице, а потом уже попадаешь в помещение галереи. И вот это все так получилось, когда люди пришли, и людей было очень много, прессы очень много было. И получилось, вот знаете, как мавзолей. Мавзолей же тоже спускаешься вниз.
21: Да.
22: Такая история была.
21: Как интересно, что милиция откликнулась тоже на это.
22: Откликнулись.
23: Ну и действительно о Сергее Тарабареве, о деятельности как галеристе можно много говорить, о том, как он согласовывал выставки разных художников, тогда еще не звучавших в музейных пространствах. То есть на передовой наивного искусства он стоял и открывал художников, делал им выставки, помогал им продвигаться дальше в музейное сообщество. Так, благодаря его деятельности, многие художники оказались включены в музейные коллекции. Можно говорить так и о Александре Суворове. Он очень способствовал тому, чтобы ярославский художник, например, Герман Блинов, тоже оказался в подмосковном музее города Балашиха.
22: Да, как правильно, Балашиха.
23: Да, в Балашихинском музее оказался пласт его работ. И в итоге можно сказать, что это человек, который действительно очень много сделал для отечественного наивного искусства, в том числе привозил его и за рубеж.
21: А как так получилось, Евгения, да, что по первому образованию он, получается, физик, математик,
22: да,
21: физик, а потом решил получать, там, в районе 30 лет решил получать второе образование художественное. Угу. И почему именно наивное искусство так задело сердце Сергея?
22: Ну, так задело сердце, действительно, да, и очень нравилось это искусство.
21: Ведь оно похоже на детское, да, то есть это же не очевидно, что такое искусство нужно собирать, но выставлять.
22: Я вам честно скажу, вот когда мы увидели работу Суворова, то они цепляют. Просто вот, даже не объясняя,

0: образование это художнику не даст. Это интуитивное чутье цвета, колористика такая, что поражаешься тому, как деревенский мужик, работавший всю жизнь на железной дороге, смешивает такие цвета.
1: С одним классом образования.
2: С одним классом образования?
1: Да.
2: Ну, то есть такой типический наивный,
0: да,
2: художник.
0: Классический наив.
2: Классический.
0: Мне Суворов безумно нравится. Я рада, что нам удалось его наконец-таки показать в Музее наивного искусства. Мои фавориты — это картины в резных расписных рамах. Это отдельное наслаждение. Он сам расписывал эти рамы. И он еще и резал фигурки животных, людей. Это выглядит тоже фантастически. Действительно такой самый, что ни на есть, канонический пример наивного искусства, вот без всяких звездочек и исключений.
2: Переходим, наверное, тогда к выставке. Около 100 работ.
0: Ровно 99.
1: Если учитывать, как вот музей, если берет, принимает работу на постоянное хранение, да, то обычно регистрируют рамы авторские отдельно. Если это учесть, то получается
0: больше 100
1: работ.
0: А если еще учесть фотографии, документы архивные и каталоги, то можно и больше 100. Ну, прям полноценных 99 произведений. Это и живопись, и графика, причем очень интересная. Это и деревянная скульптура, и профессиональная, и наивная, да, мы говорим наив и не только. Это керамика, и это ковры. Ковры из войлока и клеенки, вот как мы говорим о наивном искусстве, написано на клеенке.
1: Клеенки
0: там
1: и ткань.
0: Клеенки будут не наивные, но ничем не уступающие наивы, потому что это наша любимая Люся Воронова, которая стала в идентику проекта в виде вот этого мишки, на котором домики, остров.
2: А слушайте, Люся Воронова, у нее художественное образование есть, правильно?
0: Да, у нее даже их два.
1: Даже да, она ученый.
0: Она ученая, но она говорит, что наивом действительно у них сильно увлекалось художественное заведение, в котором она училась. Их на практику студентов-художников отправляли по деревням. И больше всего ее вдохновил один резчик из дерева, как раз, по-моему, это был Владимир Зазнобин. Он такие огромные ветряки деревянные вырезал, или скульптуры по 2 метра. И маленькие он тоже делал, но они такие вот рубленые, такие какие-то суровые, но выразительные, эмоциональные. И, в общем-то, с наивом Люся была знакома, и оттуда она тоже черпала какие-то визуальные источники.
2: Мы постепенно начали уже рассказывать об авторах, чьи работы представлены сейчас на выставке. И тогда спрошу про Сергея Леонова, чья картина, собственно, дала название выставке «Остров Тарабаровых. Наив и не только».
0: Угу. Да, на самом деле изначальный план был рабочее название «Остров Тарабаров», потому что Тарабаров и Черепнина в 2003 году организовали фонд общественный на поддержке наивного искусства «Остров Тарабаров». Да, по фамилии.
1: Название как бы фонда?
0: Да, название фонда «Остров Тарабаров». Да. Тарабаров. Понятно, по фамилии главного учредителя этого фонда. Все логично, все понятно. Но потом мне попадается картина Сергея Леонова, которая называется «Остров Тарабаровых» во множественном числе. И начинаю читать тексты, и действительно Евгению Черепнину часто называют Евгении Тарабаровой, да и вообще они вдвоем, Сергей и Евгения Тарабаровы. И вообще-то в сознании художников, особенно наивных, да и друзей, они, в общем-то, Тарабаровы. И это их остров, их вот какое-то чудесное место, куда они привели наивных художников. И, соответственно, оно совершенно логично и, естественно, из картины перекочевало в название проекта.
2: А о самом художнике что-нибудь расскажем? Он классический наивный или тоже профессионал?
0: Это очень хороший вопрос. О Леонове мы обычно говорим очень много, но о Павле Петровиче Леонове. Это вот классик наива, это номер один вообще для российского наивного искусства. Он известен своими такими многоярусными картинами в желто-серой такой цветовой гамме. Мы его постоянно привозим в классиках наивного искусства. А тут мы говорим о его сыне, Сергея Леонова. История более чем занимательная. Если твой отец, известный на весь мир, не побоюсь этого слова, на весь мир художник, к которому приезжают галеристы не только со всей России, но и за рубежа, и просят картины, тут, конечно, ты растешь сразу в определенной атмосфере. Ну и еще и Павел Петрович своего сына просил ему помогать подмалевывать немножко картинки. Заказов много, глаза устают, да и здоровье потом уже подводит. И в итоге с измольства, с, можно сказать, прохождения такого наивного подмастерья Сергей Леонов знаком с живописью, во многом заимствует эстетику своего отца с этими уровнями, ярусами, кипарисами, людьми в костюме.

0: костюмах, но при этом он все равно какой-то самодостаточный, у него уникальная его авторская палитра, поэтому она и вошла на афишу. Такая выразительная, яркая, сразу какая-то цепляющая. Павлин большой, а букет вокруг него еще больше. Вот это какой-то широте русской души о том, как мы воспринимаем красивое. Понятно, что букет на самом деле не может быть больше, чем павлин, но он такой красивый, что почему бы и нет.
1: Все в розовых таких домах.
2: Да. Сережа его спрашивал. Сережа Тарабаров. Сергей Тарабаров спрашивал.
1: Сережу Леонова.
2: Сережа Леонова. Сереж, а откуда у тебя такие нежные краски? Вот, ну, не скажешь, что вот это мужчина, да, писал работу. А он говорит, а мне нравится, потому что красиво. А мне нравится так.
0: Правда, очень красиво.
1: У него вообще была такая вот палитра нежная и розоватая? Или есть еще и какие-то иные работы?
0: У него очень яркая, насыщенная палитра и более многообразная по цвету, чем у Леонова-старшего. Поэтому, мне кажется, современному зрителю как раз-таки Леонов-младший будет даже более интересен. Потому что у него понятные, красивые, открытые цвета. Розовый, насыщенный желтый. Или вот «Остров Тарабаров» картинка ярко-зеленого цвета. Леонов старше бы себе такой вольности в цвете не позволил бы. Но это и разные художники все-таки.
2: Ну, в конце жизни Леонов старший просил сына Сергея, чтобы он придумал ему сюжеты новые, потому что он уже не мог даже придумать. А в детстве он его заставлял рисовать. Он говорит, вот ты учись там лицо рисовать, руки. То есть он ему показывал. Поэтому Сергей, конечно, ему... А в конце жизни Сергей ему помогал делать работу.
1: Как происходил отбор работ для выставки? Это всегда непросто. 99 именно работ отобрать. Кстати, сколько у вас в коллекции, Евгения?
2: А я не могу сказать, сколько.
1: Почему?
2: Много. Ну, просто, как сказать, надо все до конца как бы приводить, потому что последние несколько лет Сережа болел, и, в общем, я им занималась, и как-то я остановилась. Надо дальше приводить как бы все в порядок, и окончательно уже будет понятно.
1: Ну, может быть, какой-то пример, там, не знаю, порядок, там, более... 500.
2: Да нет, конечно, больше.
0: Ну, несколько сотен точно есть из того, что видела я. Mm-hmm. А что еще того, что я не видела, вероятно, еще что-то есть. Отбор происходил, мне кажется, максимально естественным образом. Заходишь и сразу, о, вот это хочу на выставку, а это можно? А вот это, ой, какая красота, а это кто? Mm-hmm. И что это за художник? И сразу в процессе понимаешь, что это за художники, как коллекционеры, галеристы с ними знакомились, какие у них отношения. И выставка сложилась из максимально дружественных связей. И из художников, с которыми Тарабаров и Черепной дружили, и дружат, например, до сих пор, художники, которым именно они делали первые выставки художественные. И тут получается, что все оно так естественно подбирается по выставочной истории галереи «Дар». То есть 120 выставок прошли не бесследно, сохранились пресс-релизы, сохранились фотографии, где-то даже каталоги с списками выставок, со списками картин, переписки с художниками. И, конечно, из этого, естественно, вдруг складываются основные темы. У нас получается на выставке 6 залов, 6 разделов. Первый раздел – это такой общий портретная галерея. Это как раз о том, кто такой Тарабаров, кто его окружает, кто такая Черепнина, кто такая богемская. Богемская – это искусствовед, самый главный, да, по наивному искусству в нашей стране, которая работала куратором в этой галерее «Дар». Соответственно, многие тексты, выставки в этой галерее «Дар» и производила. А также тут связи с художниками, потому что художники пишут портреты тех самых галеристов, которых они видели в галерее «Дар», и, соответственно, пишут людей, которые были на вернисаже. Например, Наталья Коловершина на вернисаже у Аносова, еще одного художника, которого мы тоже привезли на выставку.
1: Тут и нужно пояснить. Наталья Коловершина, выставка из ее коллекции проходила некоторое время назад.
0: Да, она осенью, в конце осени, по-моему, открылась у нас в прошлом году.
1: Да, наивное искусство челябинских художников –
0: Южного Урала мы их назвали. Южного Урала, да, да. Потому что там был не только Челябинск, МИАС.
1: Ну, Челябинская область.
0: Чебаркуль.
1: Да. А Аносов?
0: А Владимир Аносов – это художник, которого мы давно хотели привести. Водитель автобуса свою всю сознательную жизнь, который прекрасно, великолепным образом изображает общественный транспорт. Mm-hmm. Поезда, трамваи, самолеты, вот все, что ездит, летает, все, что на колесах и с двигателем – он так это великолепно пишет, и еще это все у него прорезается сквозь стихи, сквозь стихотворные строчки его собственного сочинения или Маршака, например. И это выглядит просто потрясающе, как из облаков текста выезжает на вас какой-нибудь прекрасный трамвай, чугунный поезд.
2: Поезд. Еще скажешь, что он учился в ЗНУИ.
0: Да, кстати говоря, очень много у нас представлено художников, выпускников заочного народного университета искусств.
1: Что это вообще, за заочный
0: это
1: народный?
0: Это очень интересная история. Вообще, можно было бы отдельную лекцию на эту тему сделать.
1: Ну, у нас время позволяет, так что можно рассказать, если это...
0: Не лекция, но так краткое такое заведение, еще в советских времен знаменитое тем, что по переписке можно было из любой точки страны получить художественное образование. В этом заведении, причем преподавали выдающиеся художники.
1: Как это по переписке получить
0: вот
1: образование?
0: Вот очень хороший вопрос. Вы туда пишете письмо с тем, что вы хотите поступить, присылаете свои работы, которые у вас уже есть, например, какие-то эскизы, чтобы увидеть, есть ли у вас художественный потенциал изначально. И очень много известной истории о том, как, например, Иван Селиванов сразу 3 папки своей графики отправил в Москву, чтобы его туда взяли. Там несколько сотен работ было, и, в общем-то, по итогу этих работ и взяли в ЗНУИ.
1: То есть там отбор все-таки происходил? Ну,
0: конечно, происходил отбор, но по факту мог получить образование художественное каждый. От домохозяйки до заключенного. Вот такая была программа, что можно было получать художественное образование всем желающим. Все ли желающие были настолько же талантливы, как Владимир Аносов или Павел Леонов, о котором мы только что говорили?
1: Павел Петрович.
0: Да, разумеется, далеко не все были художниками именно такого формата, такого разлива, но действительно очень много выдающихся авторов было найдено благодаря ЗНУИ.
1: Я правильно понимаю, что это все были люди самых разных профессий, вот могли получить корочки, что они прошли, закончили вот эту заочную...
0: Заочный народный университет искусств, да.
1: Да.
0: Причем в какой-то момент, видимо, был сбой с корочками, и в какой-то момент вот у Леонова корочка есть, а потом, видимо, корочки перестали выдавать. И вот тот самый Александр Суворов, с которого началась любовь к наивному искусству у Тарабарова, он тоже бы хотел поступать в ЗНУИ. Но ему сказали, извините, корочку не дадим. Он говорит, а зачем мне, если корочки нет? Я и без корочки и так рисую.
1: Вот как. Ну, а кто там преподавал? Все-таки профессионалы?
0: Профессиональные художники. Из самых известных Михаил Рогинский.
1: А зачем? Ведь это же, ну, профессиональное образование, оно же убивает вот эту вот самобытность, наивность наивного искусства.
0: Тут, наверное, важно отметить преподавателей, потому что они очень хорошо работали с теми, кто у них учился. И если к ним поступали такие художники, как Леонов или тот Селиванов, который папки свои с графикой отправил, таких художников почти не трогали. Их вот оставали такими вот самобытными, им помогали техническими советами, как смешивать краски, чтобы они лучше держались на холсте, и они отваливались через полгода. Им могли давать рекомендации, но для наивного художника рекомендация очень часто не работает, если вот он действительно самодостаточный.
1: А с организацией выставок, например, помогали?
0: Безусловно, были выставки учеников ЗНУИ и учителей. И на самом деле даже в настоящее время проводятся, скажем так, внутри наивного искусствознания исследования о том, как это все работало. Ищутся письма, чтобы всю корреспонденцию с обоих сторон проследить и действительно посмотреть, как это работало, как механизм. То есть художник отправляет эскиз в заведение, эскиз уже с исправлениями какими-то карандашными и записками о том, что исправить, что перенести, в каких цветах решить, может присылаться обратно учащемуся. И учащийся делает живописную полноценную работу, например, по итогам этих замечаний, может ее тоже послать дальше в заведение и в университете ответит. Так, не так, что еще можно было бы поправить или что можно было сделать лучше.
1: Евгения, а есть ли на выставке, которая сейчас работает в Музее наивного искусства, какие-то особенные работы, которыми Сергей Тарабаров особенно дорожил или там считал их шедеврами наива? Какие-то истории удивительные связаны?
0: А расскажите историю про Валентину Черепнину.
1: Это ваша дочь?
2: Да. Так получилось, что Валя 2 года работала ассистентом у Аси Богемской.
0: Ксения,
2: у нас в галерее.
1: Ася Богемская,
2: да.
1: Тот искусствует.
2: Так получилось, что надо было какую-то делать техническую работу в галерее, поэтому взяли ее на работу. И она общалась с художниками, она принимала работы, там, катализировала их, записывала, помогала проводить вернисажи, всю техническую работу.
1: То есть семейное дело у вас,
2: да,
1: такое, семейная галерея.
2: Да, но рисовала она с детства, очень любила рисовать. Мы ее брали с собой в гости, очень часто брали с собой в гости. Достаточно было ей просто дать лист бумаги, карандаш или шариковую ручку, и мы ее просто не видели, не слышали. И очень любила рисовать, очень. Мы дружили с Никитой Гашуниным, такой известный современный художник. Его работы есть в Третьяковской галерее, там прошла его выставка персональная. И мы часто ее брали к мастерскую, к Никите. А он делал такую графику, очень сложную, такую мелкую. И вот Валя так смотрела. Потом попросила лист ватмана, мы ей дали. И пока мы там сидели, что-то там за столом разговаривали, она начала рисовать работу такую вот. То есть она как бы считала, скопировала. И она нарисовала, это было ей тогда 9 лет, нарисовала какой-то город... Город муравьев, да. Муравьиный город, вот. Муравьиный город,
0: это
2: точно.
0: Там, где аптека, там церковь, вот это.
2: Нет,
0: все,
2: это другое. Та работа называется «Город проснулся».
0: Вот, «Город проснулся» – потрясающая работа.
2: Да.
0: Тоже мелко-мелко, ручечкой, все.
2: Цирк.
1: Вместе
2: карта.
1: Говорить не надо.
0: Да. Целая карта города со всеми улицами. Там люди ходят, животные гуляют, деревья, парки, здания. Не просто домики, а здания разной высоты, разного стиля. И все еще, вся инфраструктура построена. То есть просто феноменально, на самом деле.
1: Это тоже детская работа?
2: Это
1: Валентины?
2: Детская тоже. И когда она работала в галерее, конечно, мы там проводили целый день. И Валя что-то нарисовала, какой-то рисунок. Ася Богемская увидела и говорит: «Валь, тебе надо рисовать прям какие-то серьезные работы». Ну, из чего все началось? Надо к юбилею было сделать портрет.
1: Она, чей?
2: Мамин. Вот, она сделала этот портрет к дню рождения, да, подарила. Сережа с Асей так посмотрели на этот портрет. А мы должны были переезжать в новое помещение тогда. Это был 94-й год. И Сережа дал задание Вале, дал ей список людей, которые, известных людей, которые имели отношение к Центру современного искусства, к галерее «Дар». И он ее попросил, чтобы она сделала вот к такому. Ты готова сделать вот такую выставку? Тогда мы, говорит, галерею откроем твоей выставкой. И вот Валя сидела, работала и делала эти портреты.
1: А сколько ей лет тогда было?
2: 20.
1: А, уже 20.
2: Да,
1: все,
2: да.
1: Не 9.
2: Выросла. Да, она уже выросла. Вот. Естественно, мы там купили ей материалы. На Арголите она тогда делала. Вот. И все ходили и спрашивали: какая у вас будет выставка? Какой же выставкой вы будете открывать новые помещения? Но мы держали все это в секрете, никому не рассказывали. И когда эта выставка открылась, название этой выставки было «Доска почета». Сережа, конечно, написал там пресс-релиз, все там, написал, чьи портреты известных людей, там и Бажанов, и генеральный директор Чекмаев, Центр современного искусства, и, конечно, Ксения Богемская, и мой портрет туда попал, как один из первых, и Сережин портрет. Ну, в общем, вот. И вот так вот и дальше. И потом она стала участвовать. Там у нас же на разные темы были выставки. И она участвовала, потом продолжала участвовать в выставках. И она много рисовала.
1: Стала наивной художницей.
2: Да. Тоже.
1: Я просто не совсем поняла, о какой работе на выставке речь.
0: И речь сразу о трех работах, потому что с этой доски почета мы взяли сразу 3 портрета. Конечно, портрет Тарабарова, портрет мамы, раз с него все началась эта история с живописными портретами. И, конечно, портрет той самой Ксении Георгиевны Богемской. Вся тройка, которая работала в галерее «Дар», у нас теперь в экспозиции.
1: Можем еще что-то о выставке рассказать?
0: Хочу рассказать про наш такой эксперимент выставочный.
1: Так.
0: Во-первых, на этой выставке мы впервые соединили наивных и ненаивных художников в одном пространстве. То есть у нас, если не наив, то вся выставка не наивного художника. А тут мы их все в одном пространстве смешали, но выделили этикетками, написано, что это не наив. Так что вы не перепутаете, не ошибетесь.
1: Ну, не наив — это, например, Люся Воронова.
0: Например,
1: уже
0: Люся Воронова, да, например, примитивистка, да. Или, например, Дмитрий Ершов, который очень хорош в том, чтобы делать декоративные рамы, вырезать тоже объекты из дерева. Он как-то созвучен, оказывается, Александру Суворову, но не наивная версия такого искусства. А еще у нас есть экспериментальный зал, который повторяет выставку «Банный день». Это
1: нужно напомнить, что это за выставка.
0: «Банный день» — выставка в галерее «Дар». Соответственно, она, по-моему, 2000-й.
1: Значит, рассказать, даже не напомнить, рассказать.
0: Напомнить для тех, кто знает. И, в общем-то, выставочная история галереи «Дар» нас вдохновляла как раз на эти самые эксперименты и на деление пространства на темы. И, в общем-то, зал «Банный день» — такой маленький-маленький закуточек за шторкой, в котором представлены купальщицы, парящиеся в баньке женщины, выходящие окунуться в речку. В общем-то, это такой зал 18+, в рамках выставки 0+. Да, то есть выставка безопасна, главное не заглядывать за шторки. Но я хотела предупредить, что даже те, кто окажется в этом разделе 18+, ничего крамольного и экстремально эротического там не застанут. Возможно, расстроятся. Но потому что что такое баня для наивного художника, для человека из деревни? Это рутина, это часть ежедневного процесса, в этом нет ничего экзотического. Просто помахать веником, пустить пар, в общем-то, помыться, по сути. И в этом, в этих картинах они настолько невинны, настолько чистые, что решили мы повторить с Евгенией «Банный день», который когда-то проходил в галерее «Дар».
1: А какие тогда еще другие выставки галереи «Дар» вдохновляли для экспозиции? То есть какие там разделы еще?
0: Еще раздел «Русский деликатес». Это о натюрморте. О натюрморте пышном, изобильном, вдохновленном книгами о вкусной здоровой пище. Да? Также вдохновлен, конечно же, зал Александра Суворова. У него персональный зал, персональный проект, как о главном открытии Тарабарова и Черепниной. Также другие залы, например, доска почета у нас разрослась. Это стала не доска почета Вали Черепниной, персональная выставка, а это стала доска почета Тарабарова, потому что это его портреты, портреты его близких, его друзей, художников и так далее. И также повторяется не в полном мере в названии, но идей на выставке. Например, подборку лучших художников России мы переделали в «Красоту без правил». И так у нас получилась подборка, в которую попала и Люся Воронова, и Владимир Аносов, водитель автобуса, и Владимир Мизинов из Нижнего Новгорода, которого мы когда-то делали персональный проект, который попал, к сожалению, на пандемийный год, и его не застало так много людей, как мы хотели. Тут он тоже изобильными натюрмортами, официантами через букву «А» представлен.
1: «А» официант.
0: Да. Очень много у нас в...
1: А он в ресторане
0: отпечаток.
1: Работал или
0: нет,
1: как-то?
0: Нет, он не работал в ресторане, возможно, и никогда в них и не бывал, потому что начинал писать уже во время перестройки, и, в общем-то, денег у него было немного. В общем-то, вероятно, и официантов он не встречал, и просто слышал это слово, и у него такой грузинский, да, наверное, официант с большой тарелкой из арбузов, ананасов, груш и каких-то других фруктов и ягод, очень в духе какой-то такой пиросманической вывески, да, действительно. И еще раздел у нас — это пространство жизни. Разные были выставки в галерее «Дар» и про деревню, и про жизнь в городе. А тут у нас все пространство объединилось. Что такое деревня, город, природа? Это место, где мы живем. И, в общем-то, это единое пространство. Есть художники городские, они пишут город. А есть художники деревенские, они предпочитают писать деревню, потому что наивный художник пишет то, что хорошо знает, то, что видит. И все это логично соединилось в единое пространство жизни.
1: Что это за история с Днем наивного искусства? То есть нужно сказать, что выставка для широкой публики открылась 24 июля. Не случайно, потому что это День наивного искусства и день рождения Сергея Тарабарова.
2: Да.
0: Да, это очень интересная история, как человек решил отмечать День наивного искусства.
2: Дело в том, что поскольку Сережа все время пропагандировал наивное искусство, и он решил, почему, говорит, вот столько праздников, День наивного искусства тоже должен быть праздником обязательно, и он это все решил совместить в свой день рождения. Поскольку у него день рождения 24 июля, и он решил, что пусть будет День наивного искусства.
0: Зато он никогда точно не забудет, когда День наивного искусства. Ой, кажется, дата вылетела из головы. Нет, такого не будет. Мой день рождения 24 июля.
1: И с какого года?
2: Он с 2003 года.
1: Учредил такой день.
0: На самом деле, вроде это выглядит как-то какой-то очень частной инициативой, да, в свой день рождения будем праздновать День наива. Но нужно сказать, что особенно в Москве и Подмосковье эта традиция очень хорошо прижилась. И действительно, музеи отмечают День наивного искусства, устраивают кинопоказы, лектории, тематические экскурсии. В общем, собственно, то, и чем мы занимаемся каждый день в День наивного искусства, но и в День наивного искусства особенно усиленно и особенно радостно и с подарками.
1: Музеи самые разные, не только наивного искусства.
0: В первую очередь музеи наивного искусства, конечно, но и музеи, в которых присутствуют значительные коллекции наивного искусства, или музеи, в которых есть сотрудники, которые занимаются наивным искусством.
1: Какая готовится параллельная программа?
0: Параллельная программа готовится самая насыщенная, потому что авторов на этой выставке много, целых 21 художник. И, соответственно, очень на многие интересные темы и на лекции, и на мастер-классы они нас вдохновляют. Уже запланированы 3 лекции. Конечно, первая – это история галереи «Дар». Вот там уже с подробностями рассмотрим все эти скандальные истории с тортами в виде Ленина и о том, как
1: были
0: делались выставки.
1: Были скандальные истории?
0: Мы не только по скандалам будем. Мы будем и про наивное искусство говорить в первую очередь. О том, как галерея открывалась и то, как она закрылась, но на этом жизнь не закончилась. Будет лекция еще «Отцы и дети». Это вот как раз продолжение разговора о Леоновых. Леонов старший, Леонов младший. И таких художественных династий в наивном искусстве оказывается несколько.
1: Матери и дочки.
0: О матери и дочки, абсолютно верно. Это тоже в эту же копилочку.
1: Черепнины, например.
0: Да, все верно. Или, например, наши знаменитые хорваты Иван Генералич.
1: Да, ой, обожаю позиции. Хорватов ваших.
0: И тут у него же тоже есть сын. А каково расти в тени признанного во всем мире отца и быть художником. В общем, это драма, это какой-то надрыв. В общем, лекция будет об этом. И последняя, третья лекция запланирована. 3 месяца будет идти выставка, поэтому 3 лекции. Третья лекция будет о папах Карлах. О резчиках по дереву, если проще. Действительно, в наиве отечественном почему-то оказывается очень много художников, которые режут по дереву. Это и Александр Суворов, герой нашей выставки, и другие совершенно выдающиеся художники, о которых мы говорили в том числе сегодня. Владимир Зазнобин, который Люсю Воронову вдохновил на художественные эксперименты, и множество других интересных художников, которые работают очень необычно в объеме и раскрашивают дерево. То есть это выглядит еще и очень живописно. Не просто вырезано из дерева, но и раскрашено.
1: А кто-то из художников будет приезжать на выставку тоже с какими-то мастер-классами, творческими вечерами?
0: К сожалению, нет. Пока что мы не планируем приезды конкретных художников, но, вероятно, еще запланируем. Выставка только-только открылась. Единственное, что могу сказать, что нас ожидают действительно интересные мастер-классы, в том числе по подстекольной технике. И это не к хорватам. Mm-hmm. Это к героине тоже нашей выставки Анастасии Рак, которая пишет на обратной стороне стекла.
1: Так же, рисунок, как хорваты?
0: Нет, по-другому немножко. Mm-hmm. Рисует рисунок тушью.
2: Контур, да.
0: Контур тушью наносится. А живописная часть может наноситься в смешанных техниках. Это и акварель, и темпера. Тут и серебряная золотая фольга, и просто краска блестящая. И выглядит это фантастически красиво. Особенно букеты, особенно натюрморты с арбузами. В общем, будем повторять все техники наивных художников.
1: До какого числа получается? 20?
0: Выставка будет до 18 октября. И практически каждые выходные у нас запланированы экскурсии по выставке. А часть экскурсии будут проводить сотрудники отдела просвещения.
1: Ну что ж, до 18 октября выставка работает. Роза Люксембург, 18. И на этом будем на сегодня прощаться. В студии радиофорума мы говорили сегодня о выставке, которая проходит в Музее наивного искусства «Остров Тарабаровых. Наив». И не только. С вдовой Сергея Тарабарова, коллекционера наивного искусства, одного из первых галеристов в России, Евгенией Черепниной и заведующей отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Еленой Тимошенко. Спасибо, что нашли время.
0: Ждем в музее.
2: Приходите на выставку. Будет очень интересно.
3: Интервью на 104.5 FM.
4: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте еще раз проговорим то, что вы, по сути, мне объяснили перед эфиром, когда мы с вами употребляем вот это вот словосочетание «сосудистая катастрофа». Это не инфаркт и не инсульт, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, а это в первую очередь те самые тромбозы, то есть тромбы, которые могут начать двигаться по организму.
6: Когда мы говорим об онкологических пациентах, в первую очередь мы говорим о таком грозном осложнении, как тромбоза. Это в первую очередь. Безусловно, есть еще сосудистые катастрофы, о которых мы должны помнить. Это кардиотоксичность лекарственного препарата. То есть мы оцениваем то, с какой силой сердце кровь изгоняет из левого желудочка в аорту. И если вы увидели у данного пациента резкое снижение фракции выброса, мы обязательно онкологов должны уведомить о том, что данная схема лекарственного препарата, которая используется в лечении, она является кардиотоксичной. Поэтому, да, безусловно, в первую очередь мы оцениваем тромбозы, но также не забываем о кардиотоксичности.
5: А какая диагностика? Вот вы говорите, надо посмотреть вот мощность этого самого выброса, оценить фракцию. Это смотрится с помощью чего?
6: Это ультразвуковая диагностика. Если мы с вами говорим про фракцию выброса левого желудочка, то это эхокардиография, либо УЗИ сердца. Достаточно информативный метод. Он позволяет оценить качественно и количественно, как работает сердце, миокард в том числе. В динамике мы можем отследить, какая она была на момент лечения, какая она стала сейчас. Это нам позволит скорректировать ту или иную медикаментозную терапию. Касательно в целом поиска сосудистой катастрофы, да, про которую мы сегодня с вами говорим, это также метод ультразвуковой диагностики. Если мы говорим про тромбозы, то нам, конечно же, позволит это выявить. Здесь и сейчас никаких проблем в этом нет. Оцениваем проходимость вен, верхних, нижних конечностей. При необходимости также смотрим и нижнюю полую вену. То есть все возможности для того, чтобы выявить ту или иную проблему, прямо на приеме есть. Если мы с вами говорим о каких-то более серьезных вопросах, когда мы предполагаем у пациента такое грозное осложнение тромбоэмболии легочной артерии, то, конечно, пациенту показана компьютерная томография с контрастным усилением для поиска легочного эмболизма. То есть это те фрагменты тромба, которые под воздействием силы тяжести, фазы дыхания оторвались и попали как раз-таки в просвет легочной артерии.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
3: От первого лица.
7: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
8: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
7: Мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
8: Ну, существуют. Кроме микрозаймов, мы же еще и регионально-гарантийная организация. У нас тоже свой капитал есть. И мы выдаем поручительство по банковским кредитам. То есть приходит предприниматель в банк в какой-нибудь за кредитом, но у него не хватает обеспечения. То есть мы можем закрыть до 50% от нужного обеспечения, но не более 100 миллионов рублей.
7: Угу.
8: Понятно, это услуга платная, потому что, грубо говоря, если наступает дефолт, и банк тогда с нас начинает высуживать деньги.
7: Ну, как с поручителя,
8: конечно, это стандартная ситуация. Что-то вроде страхования, да, такого финансового. Поэтому мы берем, конечно, плату за поручительство, формируем резерв, и чтобы потом банкам выплачивать. И там, конечно, ситуация сложнее, потому что просрочка довольно сильно, так, быстрыми темпами растет. Соответственно, объемы выплат растут. По сравнению с 2024 годом объемы наших выплат по дефолтам банкам там, ну, почти в 100 раз выросли. Ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там выстраиваем очередь на выплату. Угу. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу, потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала — это очень плохая такая история, потому что тогда у нас, ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации, мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы, наших поручительств, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть вот такая история не очень хорошая. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
7: А новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Или, может быть, пока это как раз на паузу поставлено?
8: Мы выдаем. Интересно, кстати, замечание, что стали поступать поручительства из других регионов, там, из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит.
7: Но такие, то есть за поручительствами к вам приходят из других регионов?
8: Да, ну, территориальные там подразделения.
7: А вы можете их обслуживать?
8: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантийную систему, и все время Москва так и сказала, что могут в разных регионах по-разному чувствовать себя гарантийные организации, поэтому вы можете выдавать. И мы как раз из федеральных и собственных денег накопленных выдаем поручительства по другим регионам, а из денег Свердловской области, которые к нам попали в капитал, выдаем на территории Свердловской области. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 80% примерно поручились это Свердловская область, ну, это логично. А так этот инструмент весьма-весьма востребован.
7: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
8: Спасибо, до новых встреч.
3: От первого лица. Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кинопоказ.
1: Фильм Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» с 6 августа показывают в Ельцин-центре. Роман Михайлов – человек удивительной биографии. Он математик, профессор Российской академии наук, лауреат премии Московского математического общества и стипендии фон Неймана в Принстоне. Автор более 60 научных работ и монографий. Специалист по гомологической алгебре. Но при этом еще писатель, сценарист, режиссер, лауреат премии Андрея Белого. За последние 4 года, начиная с 2022-го, поставил уже 10 фильмов. «Надо снимать фильмы о любви» – фильм, снятый во время съемок другого фильма. По сюжету российская съемочная группа приезжает в Индию, в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино и тех ценностях, которые обычно считаются очевидными, но не оговариваются. Внезапно съемочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли знакомится на улице с загадочной девушкой с простым русским именем Света. В фильме снимались Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Роман Михайлов и другие. 6 августа начало показа в 7 часов вечера. Билет стоит 400 рублей.
3: Концерты.
1: Олег Нестеров и его группа «Мегаполис» 19 августа выступят в Ельцин-центре с программой «Август 91-го, 35 лет спустя». «Мегаполис» – самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока. Почти за 4 десятка лет настоящий московский ансамбль во главе с Нестеровым выпустил дюжину полноформатных альбомов и проделал огромный творческий путь. Первый успех пришел к группе в конце 80-х с песней «Бедная девушка», которая сразу стала хитом. В 90-е группа выпустила несколько альбомов, среди которых выделяются «Женское сердце» и «Мегаполис». Музыканты активно гастролировали, в том числе за рубежом. В 2000-е «Мегаполис» продолжил творческую деятельность, выпустив альбомы «Из жизни планет» и «Супертанго». Группа сохраняет верность своему стилю, который критики характеризуют как интеллектуальный рок с тонкой лирикой и сложными аранжировками. В прошлом году «Мегаполис» опубликовал альбом с прочностью нитки, над которым музыканты работали в течение 5 последних лет. Неожиданно светлый, мажорный и моментально влюбляющий в себя. Он про свет и надежду, про силу и слабость, про хрупкость и антихрупкость, говорит Олег Нестеров. К 35-летию событий августа 1991 года Ельцин-центр подготовил специальную программу, которая предлагает вспомнить и осмыслить одно из ключевых событий конца советской эпохи. Попытка консервативного переворота встретила тогда массовое гражданское сопротивление, которое стало своеобразным манифестом свободы и требованием перемен, охвативших всю страну. Концерт пройдет в клубе «Центр», билеты стоят 1500 рублей. С 5 августа планируется повышение цен на билеты.
3: Выставки.
1: И последнее в этом выпуске. Открыт прием заявок для галерей и художников на ярмарку современного искусства «Атриум» в Ельцин-центре. Ярмарка пройдет 24 и 25 октября. Ее команда расширяет географию проекта, и если первая ярмарка объединила художников и институции Большого Урала, то теперь зовут представителей любых регионов Урала, Сибири, Поволжья, всей России. Галереи могут происходить из любого города, но предпочтение отдается тем, кто работает с региональными авторами. Команда проекта стремится продемонстрировать, насколько разнообразны художественные практики современных российских авторов и как искусство сегодня объединяет людей. Open Call для независимых художников, галерей и культурных институций открыт до 23 августа. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр.
9: Что такое свага?
10: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
9: Кто твоя бести?
10: А гэсбингом хоть раз занимались?
9: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
11: Сегодня разбираем загадочное выражение 6-7 в переводе с английского 6-7. Его выкрикивают дети, в интернете появились сотни мемов, а популярный онлайн-словарь Dictionary.com назвал 6-7 словом 2025 года. Все началось в конце 2024-го с песни американского рэпера Джимиля Эдвардса, также известного как Скрилла, «Дут-дут». Там есть вот какая строчка. По одной версии, 6-7 – отсылка к номеру улицы Филадельфии, где выросли друзья музыканта. Кто-то связывает эти цифры с полицейским кодом 1067. Его используют для сообщения о смерти. Но нет, рэпер признался, цифры в его песне не несут никакого смысла, просто ему понравилось их звучание. Вирусным выражение 6-7 сделало случайное видео с матча. На нем американский баскетболист Тайрон Кинни как будто взвешивает на руках напиток из Старбакса и говорит, наверное, 6-6-7. Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. А Кинни запустил собственную линию товаров «Мистер 6-7» и создал бренд бутилированной воды 6-7. Но настоящий всплеск всеобщего безумия случился после того, как школьник Маверик Тревильян закричал «6-7» во время любительского баскетбольного матча. Его прозвали «6-7 Кит» ребенком 6-7. Подростки подхватили. Любое упоминание этих цифр в школьных коридорах и на уроках превращалось в хор 6-7 и повтор того самого жеста. Да что там школы. В очередном сезоне анимационного сериала «Южный парк» 6-7 выкрикивают главные герои. Что все-таки означает 6-7? Самый точный ответ – ничего. И в этом суть. Six-Seven – часть детского брейн-рота, интернет-контента без смысловой нагрузки. Чистый абсурд. И в то же время пароль для своих в поколении альфа, то есть рожденных после 2010 года. Понимаешь и смеешься свой – нет, аутсайдер. Как заметили редакторы словаря Dictionary.com, Six-Seven лучше всего передает настроение года. Неуверенность и в то же время стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять.
9: Не то слово. Культпоход.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
9: Гастроли.
1: Этой осенью в Екатеринбурге впервые пройдут гастроли Московского драматического театра имени Гоголя. Нам привезут два спектакля, русскую классику из школьной программы в постановке худрука театра Антона Яковлева. 21 сентября на сцене Дворца молодежи будет показан герой нашего времени со знаком вопроса. Как писал портал «Театрал», постановка Яковлева – это откровенный диалог со зрителем, двуплановость сцены, перетекание и смешение пространств романа завораживают. И зритель оказывается втянут в эту зыбкую полифонию смыслов и голосов. Конец цитаты. В спектакле главный герой, поэт, оказывается в ловушке на стыке двух реальностей. Он переносится в сам классический роман Лермонтова, где все воспринимают его как Печорина. Главную роль в спектакле играет Андрей Финягин, известный по сериалам «Раневская», «Девушки с Макаровым» и другим.
9: Кроме того,
1: на следующий день также во Дворце молодежи труппа представит следственный эксперимент «Преступление и наказание» по Достоевскому. Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска» в категории «Драматический театр. Большая форма» и также вошел в шорт-лист премии «Звезда театрала» за лучшую режиссуру. История Раскольникова здесь подается как театральное расследование, психологический эксперимент о грани между совестью и свободой. Следственная группа из 10 человек пытается понять, что толкает человека на преступление и возможно ли прощение. Здесь Андрей Финягин играет Свидригайлова, а в главной роли Родиона Раскольникова Василий Неверов. Добавлю, что Московский драматический театр имени Гоголя был основан более 100 лет назад, в 1925 году, под названием «Передвижной театр драмы и комедии». В 2013 году на базе театра появился Гоголь-центр, который возглавлял Кирилл Серебренников. Проект просуществовал до 2022 года. Сейчас худрук театра Антон Яковлев. Под его руководством театр отдает предпочтение современной интерпретации классических произведений, поиску неожиданной формы в соединении традиции и инновации. Билеты на гастрольные спектакли в продаже стоят они от 1500 рублей до 6.
9: Фестиваль.
1: И также этой осенью в Екатеринбурге во второй раз состоится фестиваль независимых театров для детей и подростков «Точка сборки». Фестиваль объединит профессиональные негосударственные театры, в репертуаре которых есть спектакли для детей и подростков. В прошлом году первый фестиваль собрал труппы со всей России, но в этом году география ограничится территорией Уральского федерального округа. Сейчас идет прием заявок на участие. Он будет продолжаться до 20 августа. Жанровых ограничений на фестивале «Точка сборки» нет. Возрастное укладывается в рамки от 0 до 16+. Из поступивших заявок экспертный совет сформирует программу фестиваля. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
12: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
13: Добрый день. Тихоокеанский флот России приступил к масштабным учениям по защите дальневосточных рубежей. Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы 13 тысяч военнослужащих, 60 кораблей подводных лодок, 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. Учения проходят в акватории Японского Охотского моря, а также северо-западной части Тихого океана. Военные отрабатывают применение высокоточного оружия и военной техники, а также совместные действия кораблей авиации и береговых подразделений. Свердловский главк МВД начал служебную проверку дежурной части отдела полиции номер 23. Поводом для проверки стала информация о бездействии полицейских. В середине июля пропал 38-летний Михаил Ушкин. Выехал по делам из Каменска в Екатеринбург и пропал. Его жена 20 июля обратилась в полицию, но заявление о пропаже не приняли. полицию, позднее пришел его отец. Но полицейские заявили, что дозвонились до Михаила, и с ним все хорошо. Но это было не так. В итоге родственники сами начали поиски и через 3 дня нашли в Екатеринбурге машину пропавшего с его телом внутри. Родные мужчины обратились в прокуратуру и СКР с жалобой на бездействие полиции, сообщает Ян. За сутки в Свердловской области затопило еще 16 домов и 280 приусадебных участков. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сильнее всего пострадали Новая Ляля и Невьянский район. В Новой Ляле в связи со значительным повышением воды в реке Ляля началась эвакуация населения с улицы Восточной. Людей разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщил мэр Новой Ляли Сергей Бондаренко, пишет «Новый день». Жаркий, но дождливый август, пообещали свердловчанам синоптики. По прогнозу Росгидромета ожидается, что температура воздуха в этом месяце будет выше средних многолетних значений, при этом и осадков будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 85% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль, и здесь они не ошиблись, но просчитались с осадками, предполагая, что месяц будет засушливым. Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон получил новую роль после дебюта в байопике «Майкл». Он сыграет в новом остросюжетном триллере «Супермакс», а партнером Джафара станет Уилл Смит. Фильм расскажет, как 2 агента ФБР расследуют, казалось бы, невозможное убийство в неприступных стенах тюрьмы строгого режима. Ранее сборы фильма «Майкл» в мировом прокате превысили $1 миллиард. Лента стала самой кассовой премьерой этого года. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
9: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
14: Сегодня, во вторник, 4 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем +23, +25 градусов.
15: Информация на правах рекламы.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
9: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
18: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
19: 16+.
11: Вы слушаете «Радиофорум» на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
20: Добрый день.
11: Мы начинаем видеотрансляцию, которая идет на странице «Радиофорум 104,5» ВКонтакте. Так что присоединяйтесь, оставляйте ваши комментарии, присылайте Алексею вопросы либо под видеотрансляцию, а лучше все-таки на номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают. Почему лучше? Потому что я в первую очередь эти сообщения буду видеть. И мы начинаем с местных новостей вдогонку к прошедшему Дню города. Во время празднования глава Екатеринбурга Алексей Орлов проанонсировал строительство храма Святой Екатерины. Он сказал, что абсолютно уверен, что, цитирую его, через буквально короткое время, может, 3-4 года, мы будем начинать наш праздник в храме Святой Екатерины. И это будет обязательно. Кто-то воспринял эти слова как дежурную вежливость, а кто-то серьезно. Как слова Алексея Орлова восприняли вы?
20: Насколько я знаю, процесс подготовки к строительству медленно, но движется. Медленно, то есть где-то чуть меньше года назад мне говорили, что, в общем, потихонечку строители готовятся к строительству, собственно, на месте бывшего прибора строительного завода.
11: Который стоит, все стоит, да, до сих пор, никакого шевеления не видно. 7 лет прошло, да, уже там, со дня опроса.
20: Потихоньку все равно какие-то бюрократические согласования идут. Но, видимо, даже не так быстро, как это им хотелось бы, потому что ожидалось, что вроде чуть ли не там еще вот весной этот проект покажут, но, в общем, его не показывают до сих пор. Но, насколько я понимаю, никуда эта идея не делась, и она, в общем, потихоньку, очень медленно все равно двигается. Наверное, может, не решаются, да, приступить к сносу этого здания или выжидают какой-то более удобный момент, например, не под выборы, а после выборов, чтобы никто не мог воспользоваться и там как-то попытаться на этом сыграть и шумиху поднять. Но в целом никто этого не отменял. Храм построить хотят.
11: Вот и вы говорите, знаю, каждый раз таким безличным глаголом. А кто хочет? Я имею в виду нежелание. Кто этим занимается сейчас?
20: ГМК, РМК, фонд
11: Святой Екатерины. Все те же бизнесмены,
20: ну,
11: вы,
20: конечно,
11: имеете в виду, да?
20: Конечно. Конечно, те же самые бизнесмены, которые должны были это строить. Фонд Святой Екатерины. И те компании, которые в него входят. В него входят УГМК, РМК, Сималенд, может быть, кто-то еще их поддерживает. Но в целом, как бы, круг заинтересованных людей, он не изменился, и городские, областные власти, в общем, в целом эту идею также поддерживают.
11: А отношение горожан к этой теме с 2019 года, когда были массовые протесты, изменилось, как вы считаете?
20: Массовые протесты были не против строительства на той площадке.
11: Против сноса сквера, да.
20: Да, оно было против сноса сквера. Я думаю, что если бы сейчас снова вышла идея застроить сквер, не знаю насчет акций протеста, потому что сейчас с этим все стало намного жестче, но я думаю, что также точно это вызвало бы противоречие. Насчет приборостроительного завода я не знаю. Но помню,
11: тем более
20: что...
11: бывшего.
20: Да, он закрыт, здание уже много лет пустует. И напомню, что был опрос общегородской. Именно эту площадку в результате общегородского опроса выбрали. Другое дело, что сейчас уже про это подзабыли. Если бы сразу после опроса началось строительство, то это вообще бы легко прошло, потому что, ну, на тот момент был консенсус.
11: Вот. Слушайте, а напомните, там... почему тогда так и не приступили к строительству за 7 лет, получается?
20: Потому что это здание... Оно уже было только частично расселено, а второе крыло, там Альфа-банк был, еще кто-то, то есть там были достаточно сложные юридические процедуры по выкупу этой части здания, переселению тех организаций, которые там сидели, в другие части здания, а потом начался ковид, и вот это вот все. Плюс ко всему, насколько я знаю, вот эта история со сквером очень сильно обидела, расстроила спонсоров строительства, и которые на какое-то время вообще ничего слышать там про храм не хотели и говорили, ну все, вот, как бы, вот мы обиделись и вообще сейчас не хотим к этому возвращаться, но потом все равно потихоньку эта идея вернулась, и я не уверен, что за 3 года его простроят, учитывая, как это все медленно двигается. Ну, рано или поздно, я думаю, построят.
11: Самая громкая местная история связана со смертью ученого-растениевода Никиты Зезина. Последние новости здесь такие. Суд арестовал 2 мужчин, с которыми у Зезина и его коллеги случился конфликт. Аркадия Вагнера и Александра Риверука. Они утверждают, что да, конфликт был, но никакого жестокого избиения не было. Более того, ученые и его коллеги якобы похитили их детей. Для очень и очень многих история однозначна. Даже один из депутатов Госдумы, который, я так понимаю, в Екатеринбурге вообще никак и нигде, в общем, не имеет отношения к нашему городу, он даже назвал этих мужчин участниками ОПГ. А как расцениваете эту историю вы?
20: Ну, вообще история в целом не без политики, потому что ее в паблик вынес депутат ЗАГС Собрания Вегнер Вячеслав Михайлович. Вот. И, собственно, она интерпретируется именно так, как ее Вегнер подал там в соцсетях. Но в целом эмоционально, я думаю, что это действительно вызывает отклик, потому что, ну, пожилой человек умер спустя... после конфликта, в общем, с крепкими и достаточно молодыми людьми. И здесь как-то очень сложно эту историю трактовать по-другому, хотя понятно, что там всегда есть 2 стороны, каждая сторона будет настаивать на своем, но здесь то сопротивление публичное, причем которое вот эти задержанные оказывают, оно действительно выглядит несколько, ну так, достаточно смело, потому что ну, там Бастрыкин отреагировал, сейчас депутаты, но люди, в общем, продолжают гнуть свою линию. Вместо того, чтобы извиниться и сказать, что, в общем, были неправы, тем интереснее, ну, как бы, да, с публичной точки зрения посмотреть, как это все закончится.
11: Потому что они считают, что никакой связи между смертью человека от инфаркта в больнице и конфликтом не было жестокого избиения.
20: Это будет сложно доказать. И, собственно говоря, поэтому там в первые какие-то там 10 дней про эту историю никто не знал, потому что, ну, был какой-то, да, конфликт, а потом, ну, ученый просто умер от сердечного приступа. И я понимаю, что там полиция или следователи, которые принесли эти материалы, они понимали, что доказать связь между вот этим конфликтом и смертью, наступившей 10 дней спустя, будет достаточно сложно. И, в общем, если бы не вот эта публичная шумиха, которая началась после постов депутата Вегнера, то я думаю, что дело или бы закрыли, или там бы просто ну, какое-то минимальное наказание было бы для этих людей, никто бы про это вообще не узнал. Но, в общем, это урок о том, как публичный вот скандал, да, вот эта шумиха может вообще повлиять на ход расследований, да, на то, что там какие-то правовые последствия, да, что они задержаны.
11: Здесь же еще есть нюанс. Нападавшая сторона утверждает, что, извините, у нас детей похитили, запихнули их, по словам детей, якобы силой в этот УАЗик, привезли, вы не имели права касаться наших детей, но как-то об этом предпочитают не говорить противники.

0: Вот вашего ребенка нашел в поле.
1: На сейчас квадроцикле.
0: Я... Да, да. А вы знали, что ребенок на квадроцикле? Давайте так. Вы нормально к этому относились? Сложно представить, но можно.
1: Очень сложно, да.
0: Ну, допустим, вы знали, что ребенок в поле на квадроцикле. И вам говорят, беру его и везу к вам, ничего не знаю. Даже если вы говорите, отстаньте от моего ребенка. Вы встречаетесь с этим человеком лицом к лицу. Ваши действия.
1: Я бы не стал никого бить точно. Это как бы я так не действую. И здесь нет никаких оправданий тому, кто начал первым применять физическую силу. Здесь давайте скажем, что так не надо. Все конфликты нужно решать как-то цивилизованно. И понятные эмоции, но в любом случае себя надо сдерживать. И здесь даже учитывая, что это касается детей, я все равно бы не стал оправдывать этих мужчин, которые, в общем, пожилого человека, да, на него накинулись. Да, это неважно, да, умер он после этого даже или не умер, но в любом случае это ученый, там, член-корреспондент Академии наук.
0: Просто человек, какая разница,
1: да,
0: какие
1: да,
0: его
1: ну,
0: регалии,
1: ну,
0: конечно.
1: К тому, что
0: это
1: вряд
0: эмоциональный
1: ли,
0: фон.
1: Вряд ли он, да, с учетом вот этого культурного и понятного бэкграунда, там первый начал на этих мужчин бы как-то наезжать, если можно так сказать. Поэтому здесь все-таки их эмоциональная реакция была чрезмерной.
0: Как вы думаете, завершится для этих мужчин история?
1: Очень, очень сложно сказать, потому что прямо доказать...
0: В том-то и дело.
1: Доказать, да, что они прямую их вину в его смерти будет сложно. По статье хулиганства, ну, там, наверное, если объективно, да, убрать вот всю эту шумиху, каких-то очень там жестких сроков, наверное, не будет. Но мы понимаем, что общественное давление будет сильным. И возможно, что вот именно с учетом этого общественного давления наказание будет более жестким, чем оно было бы, если бы этого давления не было.
0: В любом случае, в СИЗО они до конца сентября, а дальше суд. Переносимся уже в Москву. Теракт в московском ресторане. В результате этого теракта погибли 5 человек. По заявлению посольства России в Риме, взрыв имел целью устрашения итальянцев, которые работают в России. Там шеф-итальянец. Кто, по-вашему, все-таки был целью организаторов?
1: Пока публично этого не скажут, мы можем как бы только какие-то слухи
0: да.
1: воспроизводить, что якобы это главком воздушно-космических сил России. Но, опять же, это какие-то вот версии, которые официально не подтверждены. Я думаю, что посольство с помощью такого заявления, понятно, что вряд ли это было сделано для того, чтобы там напугать итальянцев, но это заявление, очевидно, призвано привлечь внимание к тому, что вообще-то вот у вас Украина устраивает теракты против мирного населения, которое гибнет, вот посмотрите. То есть это была попытка, мне кажется, привлечь, да, внимание западных стран к тому, что вот вы кого поддерживаете, да, вы поддерживаете этих террористов, которые просто устраивают, ну, самым натуральным образом теракты, да, в центре столицы, и где гибнут ни в чем не повинны люди. Другое дело, что вряд ли это кого-то проймет на Западе, но, в общем, я расцениваю выступление посольства именно как такую попытку привлечь внимание к этому теракту.
0: И буквально в эти же дни происходят атаки беспилотников. В Подмосковье там погибли 5 человек, и в Геленджике накануне погибло 7, в том числе 3 детей. Количество пострадавших, по последним данным, выросло в Геленджике, в этом курортном селе, которое принадлежит территории Геленджика, 58 человек пострадавших. Ситуация с прилетами явно усугубляется.
1: И будет, да, к сожалению.
0: Да. Будут ли какие-то политические последствия?
1: Мы знаем, что российское руководство на любые попытки надавить на него отвечает, в общем, асимметрично и, наоборот, в каких-то других направлениях становится еще более жестким. Поэтому ждать, что позиция России там, по отношению к Украине как-то смягчится или подтолкнет к каким-то компромиссам, не приходится. Я думаю, что это очередная эскалация. которая будет приводить только, ну, к еще большему ожесточению конфликта.

0: это.
1: Как вы себе представляете точку пика, до которой мы еще не дошли?
2: Да. Я, можно, не буду представлять точку пика, потому что...
1: Но вы же думаете об этом. Все думают, наверное.
2: Здесь нет никаких вот пределов. Да, если в какой-то момент сорвет, что называется, крышу одной из сторон, все может быть очень, зайти максимально далеко. Я не буду сейчас какие-то мрачные пророчества приводить, но понятно, что там интенсивность, как минимум, да, ракетных и беспилотных атак, она может усиливаться, пока это позволяют ресурсы. То есть мы видим, что, да, та же Украина, в общем, нет никакого пиетета перед мирным населением России, и они спокойно будут идти на убийство мирных жителей, и здесь, к сожалению, все ограничивается только, ну, вот какими-то военно-техническими ресурсами. Если у Украины будут больше эти военно-технические ресурсы, ну, значит, интенсивность ударов, к сожалению, будет повышаться, и ничего хорошего, естественно, в этом не будет. Поэтому, а как далеко это может зайти, ну, очень... Во-первых, это уже зашло далеко, и никто не собирается останавливаться.
1: Поводов для оптимизма вообще
2: нет. В данной точке,
1: нет.
2: В которой мы сейчас находимся, нет. То есть здесь никогда нельзя планировать слишком далеко, но сейчас вообще ни одного повода для оптимизма нет. То есть если раньше были какие-то там заявления американцев...
1: А помните, да, мы обсуждали переговоры с участием Трампа.
2: Переговоры, да, был план Трампа, то сейчас
1: это наивно так выглядит, конечно.
2: Ну почему? Это же... процесс, который всегда имеет несколько развилок, но пока все идет вот по развилкам в худшую сторону. Может ли оно пойти на какой-то развилке в лучшую сторону? Наверное, может, да. Нет ничего, что говорил бы, что прям совсем не может. Но пока все идет в худшую сторону.
1: Все эти события, они российское общество консолидируют или, наоборот, разобщают? Чем дальше, тем больше.
2: Здесь нет какого-то вот прям однозначного направления, потому что, с одной стороны, да, у нас власть любит говорить, что мы консолидированы как никогда, но это понятно, что это такое идеологическое заявление, и там полная консолидация, она никогда невозможна. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что какие-то прямо... негативные последствия там, по отношению, да, настроения людей к власти, этого тоже нет, как, наверное, Украина хотела бы, да, сделать так, чтобы настроить российское общество против власти. Но
1: то
2: это
1: есть
2: так
1: на
2: не
1: выборах
2: работает.
1: Это никак не отразится?
2: Ну, это может отразиться, но, опять же, давайте рассуждать не абстрактно, а конкретно. Ну, вот посмотрите, да, на бюллетени, которые будут на выборах. Там, ну, собственно, ну, как отразиться? Ну, за кого люди будут голосовать? В принципе, там не то, чтобы такое большое меню выбора, чтобы прямо вот разозлиться и пойти и за кого проголосовать. Поэтому люди будут выбирать, да, из того набора, который им предоставлен, а он в целом достаточно удобен для власти. Плюс люди, ну, все равно есть какие-то у них мнения по поводу тех партий. И, например, несмотря на какое-то раздражение, негатив, если там человек не любит условную партию «Яблоко», то он, наверное, за нее и не проголосует. Да, проголосует все равно за кого-то, кто ему ближе.
1: Как говорится, и наоборот. Так вот, да. Мы пришли к опросу ВЦИОМа свеженькому, который говорит о том, что доля россиян, которые хотят проголосовать на осенних выборах в Госдуму, но еще не определились с выбором, достигла максимума с начала года. Почему люди, которые явно не симпатизируют кому-то конкретному, все равно хотят идти голосовать?
2: Это нормальный процесс. В публичном пространстве, в новостях стали больше говорить про то, что идут выборы, выборы, выборы. Люди стали узнавать вообще про то, что у нас идут выборы. Я думаю, что месяц назад люди вообще и не знали, что выборы какие-то будут. А сейчас стали как-то узнавать. И, соответственно, желание пойти на выборы у больших людей проснулось. Потому что, ну, просто людей стали информировать. Но, опять же, агитация еще не настолько развернулась. Партии только-только что-то начинают делать, кандидаты некоторые вообще еще спят. Поэтому четкого выбора, ну, вот у неопределившихся, у них нет, да, потому что, собственно говоря, ничего не происходит. Да, мы знаем, что будет выбор, вроде как мы пойдем, А за кого голосовать мы не знаем, потому что нас еще никто ни в чем не убедил, никто ни за кого не сагитировал. Поэтому на данной стадии вот электорального процесса это абсолютно нормальная ситуация. Вот если за неделю до выборов нам скажут, что очень-очень много неопределившихся, вот тогда это будет уже поводом на задуматься и говорить, что все может быть очень непредсказуемо. Но я бы вот сейчас пока никаких выводов далеко идущих не делал. Я думаю, что еще там полтора месяца впереди, и люди сделают свой выбор. Но, очевидно, еще и будет та процент неопределившихся, которые примут решение, собственно говоря, с бюллетенем в руках в кабинке для голосования. Такие тоже всегда бывают. Их будет там, я пока не могу сказать сколько, но ну, сколько-то будет. Да? Некоторые люди принимают ситуативные решения вот прямо на месте. Какие... Я, кстати, иногда так же делаю.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Да не может быть.
2: Да, ну то есть я вот...
1: Это означает, что вам настолько несимпатичны все, да, что вы думаете просто о какой-то стратегии?
2: Я просто прихожу, как бы, ну, и вот в этот момент, ну, у меня, допустим, есть там 3 партии, да, я не знаю, за какую точно проголосовать, и решаю уже на месте. Это не всегда бывает, но иногда бывает так.
1: Какие партии основные претенденты на неопределившийся электорат?
2: Я думаю, здесь будет размазано очень сильно между практически всеми партиями, ну, за исключением, наверное, «Единой России» и каких-нибудь совершенно там ноунеймов типа «Зеленых», партий «Прямой демократии», там, «Коммунистов России», за которых, ну, в общем, вряд ли проголосуют. А за все остальные партии, мне кажется, спокойно могут проголосовать хоть так, хоть так.
1: Ну, вот смотрите, список «Яблоко» был зарегистрирован на выборах в Государственную, да, Думу. Значит ли это, что теперь точно в сентябре яблочники будут бюллетени?
2: Нет, не значит. Например, по-моему, в Карелии их зарегистрировали, а потом партия «Родина» подала в суд, и по суду вроде как их или уже сняли, или, в общем, должны снять. То есть это всегда возможно, что какая-то партия подаст в суд, плюс если четверть кандидатов будет снята с выборов, а мы понимаем, почему их могут снять, там административное дело за экстремистскую символику, решение вступает в силу, с выборов снимают, соответственно, если там у них, по-моему, 270 кандидатов в списке, то есть, ну, условно, там даже меньше 60 нужно человек снять, чтобы в итоге всей партии не допустить до выборов.
1: Ну, в общем, участие еще не точно.
2: Участие еще не точно, я думаю, они это прекрасно понимают.
1: А ну, что с участием яблочников в выборах в Свердловское ЗАГС-собрание?
2: Они, список заверен, но еще не зарегистрирован. И так, по тенденции, можно сказать, что их не пускают на выборы там, где у них есть шансы. В Карелии, в Санкт-Петербурге.
1: В Петербурге да. Все уже, суд признал, точнее, ЦИК, да, ЦИК признал.
2: Ну, там они еще судиться
1: отказ.
2: Будут, но я думаю, что шансов мало. Вот там, где у них как бы сильные позиции, есть депутаты, их снимают, да, чтобы, в общем, они не прошли. В Свердловской области у них уже очень-очень-очень много лет они ничего не выигрывали на региональном уровне. Я даже уже не припомню, когда у них были депутаты в ЗАГС-собрании. Это было очень-очень давно. Поэтому здесь их, наверное, боятся не так сильно. То есть по Екатеринбургу они могут получить какие-то приличные голоса, но в целом по области нет, и это как-то размоет результат Екатеринбурга, поэтому здесь у них чуть получше шансы.
1: А в Петербурге-то их... понятно.
2: Да.
1: Там у них сильные позиции,
2: они постоянно там проходили в местное ЗАГС-собрание, поэтому их, конечно, туда не хотят пускать.
1: Любопытная история с Нечаевым. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступал на молодежном форуме «Территория смыслов» и там публично раскритиковал очень жестко председателя «Яблока» Николая Рыбакова, зачем-то назвал его иноагентом. Может, правда не знает, что Рыбаков не иноагент. В общем, я просто процитирую сейчас Нечаеву. Он слышал. Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», иноагент, я обязан это сказать. Вот он, например, просто врет. если он так хочет вести конкуренцию, я вообще не сторонник людей иноагентами объявлять. Но как-то уже начинаешь понимать, что да, все-таки кто-то любит врать больше, чем надо. Извините, да, это Алексей Нечаев, лидер новых людей, про председателя Яблока, который не признан еще раз иноагентом на данный момент уж точно. Эти две партии конкуренты друг другу.
2: Конечно, это прямые конкуренты. Я понимаю, почему Нечаев злится и раздосадован, потому что Яблоко будет отнимать голоса у новых людей. Если Яблоко не зарегистрировали, если их еще снимут с выборов, то не все, кто голосует за Яблоко, начнут голосовать за новых людей, но как минимум, я думаю, половина примерно это сделает. То есть, соответственно, какой-то там 1-1,5 процентных пункта Яблоко у новых людей может откусить. А с учетом того, как тесно идут вот эти вот парламентские партии, там ЛДПР, новые люди, КПРФ, как они, в общем, за каждый процент борются, это может быть существенно. В общем, потери, если новые люди за счет Яблока потеряют какую-то часть своих избирателей. Поэтому, я думаю, Нечаев надеялся, что их Яблоко не пустят на выборы, и когда их все-таки зарегистрировали, вот он эту свою...
1: Эмоции взяли вверх.
2: Да, конечно, для него это неприятно.
1: В программах этих партий, уж извините, что я про программы спрашиваю, которые кроме нас никто не читает, в программах больше различий или больше сходства?
2: У кого?
1: У новых людей, у Яблока.
2: У Яблока программа состоит из 43 слов, и они всем этим говорят. Наши, мы идем на выборы с самой короткой программы, там всего 43 слова. Я не буду сейчас... Не знаю наизусть, кому интересно, поищите.
1: Ну, а по сути, по смыслу?
2: За мир и свободу. Вот их вся программа.
1: А у новых людей
2: такого нет, конечно. У новых людей, конечно, более сложная программа. Они, конечно, против ограничений в интернете там, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, какие-то существенные различия все равно есть. Но есть и пересечения. За свободу, ну, новые люди тоже скажут, да, мы за свободу.
1: Давайте так, а аудитория, вот это важнее, а аудитории Яблока и новых людей больше сходства или больше различий?
2: Ну, они частично, я говорю, что они частично пересекаются. И есть люди, которые, например, если Яблоко не будет в бюллетене, они проголосуют за новых людей. А есть люди, которые, ну, и они же, соответственно, если Яблоко будет, они за Яблоко проголосуют. Есть некоторое количество пересечений. Безусловно, среди электората Яблока есть там такие убежденные, наверное, вот там либералы и демократы, которые никогда за новых людей не проголосуют. И, соответственно, среди новых людей, да, есть какие-то, ну, более государство ориентированные люди, которые никогда за Яблоко не проголосуют. Мне очень сложно сейчас сказать, да, в процентном соотношении, сколько их, но понятно, что вот, ну, как бы вот два пересекающихся круга, да, у них и есть в том числе какая-то вот такая...
1: А есть такое, знаете ли, возрастная разница, вот есть же такой штамп, что за Яблоко голосует более возрастная аудитория, а за новых людей молодежная.
2: Да, или молодежь вообще плохо ходит на выборы, но в целом новые люди действительно ориентируются больше на молодежь, а Яблоко...
1: Вот ориентируются, мне не совсем интересно. Да, они декларируют, что мы ориентируемся, а мне интересно на самом-то деле что?
2: Я думаю, действительно, среди молодежи как-то новые люди более популярны. Но я здесь не проводил сравнение именно с Яблоком, да, я видел какие-то с прошлых выборов цифры по сравнению там условно там с Единой Россией, КПРФ и другими партиями, вот парламентского пула, да, молодежь более склонна голосовать за новых людей. Яблоко, по-моему, там не было, поэтому мне сложно. Сложно вообще про электорат Яблока говорить, потому что его никто особо последние там лет 10-15 не исследовал, потому что, ну, а зачем было? Ни на что никогда не
1: претендовали. Если Яблоко дойдет до выборов, кто наберет больше голосов? Новолюды или...
2: Конечно, новые люди наберут больше голосов, о чем говорить. Ну, конечно, они наберут больше голосов.
1: А это отражает реальную картину?
2: Ну, что значит реальную картину?
1: Ну, как действительно будут голосовать люди, как относятся к этим партиям люди в России?
2: Если посмотреть все опросы говорят, что там у новых людей в несколько раз больше процент, чем у Яблока. То есть это отражает вот эту картину.
1: Ну что, еще к другим темам мы сейчас перейдем. Борис Надеждин, который признан в России иноагентом, Россию покинул. Опубликовал он видео в Телеграме своем на фоне Эйфелевой башни. И многие задаются вопросом, почему ему дали уехать? У меня встречный вопрос, причем вам. А почему ему могли не дать уехать?
2: У него долги, он объявлен банкротом.
1: Ну, вроде как его адвокаты намекали, что все вопросы уже решены.
2: Ну, значит, решили все вопросы.
1: Но мы же понимаем, что речь не про деньги сейчас вообще. Мы сейчас не про формальные причины финансовые.
2: У него не было уголовных. То есть формально у него вот именно долги были причиной не пускать его за границу, потому что все остальное, ну, вроде как бы уголовных дел пока не было, пока, чтобы его не выпускать.
1: Была административка за демонстрацию экстремистской символики,
2: да,
1: 1000 рублей.
2: Да, да, но я думаю, что это не повод для ограничения выезда. И он, в общем, если решил все вопросы с долгами, то просто взял и выехал.
1: Дальше чудесная новость. А я сейчас буду цитировать информационное агентство «Полиция Ведваша». Вот. МВД призвала россиян не делиться своими взглядами в соцсетях, посоветовала не публиковать информацию о своей семье и работе. Ну, здесь понятно, мошенники, здесь даже без расшифровки. Но помимо этого министерство призывает, я цитирую рекомендацию, не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах. Конец цитаты. Это как? Пчелы против меда? Как МВД выявлять потенциальных иноагентов?
2: А зачем? Во-первых, иноагентами занимается Минюст, а не МВД, поэтому здесь, я думаю, что у них разные интересы.
1: Ну, занимаются-то занимаются.
2: Во-вторых,
1: на руках,
2: если брать как бы власть, то она наоборот заинтересована, чтобы люди в интернете всякое не писали и политических споров не вели, и свои мнения не высказывали.
1: Ну, формально это забота о не о мошенниках, а о их жертвах, да?
2: Да, чтобы не было вербовщиков, потому что, ну, очевидно, с точки зрения МВД, вербовщики будут в первую очередь нацеливаться там, на людей, которые там, не поддерживают власть, и их специально выискивать и каким-то образом обрабатывать, провоцировать. Поэтому здесь с точки зрения вот этой все очень логично. Чтобы не попасться, да, на удочку вербовщиков, вы должны, в общем, не демонстрировать свои взгляды. Потому что если они сочтут, что ваши взгляды потенциально могут привести к тому, что, в общем, вас обрабатывают, то они за вас зацепятся.
1: Основатель Телеграма Павел Дуров, как известно, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Почему пока, во всяком случае, ограничения против Дурова не стали распространять на мессенджер?
2: Я не знаю. Я думаю, что это произойдет со временем, к сожалению. Более того, в одном из телеграм-каналов уже публиковали фотографию иска Генпрокуратуры, Верховный суд о признании Телеграма экстремистской организации.
1: А это не фейк?
2: Я не знаю. Я просто говорю, что его публиковали. Фейк это или не фейк, мне сказать сложно. Это просто была фотография. Но, в общем, все возможно. Мы же знаем, что ничего, в общем, не препятствует тому, чтобы такой иск был подан или сейчас, или через какое-то время.
1: А вот Росфинмониторинг, во всяком случае, устами Екатерины Мизулиной заявляет, что россияне могут использовать Телеграм без наказания. Екатерина Мизулина в своем Телеграм-канале, опять же, глава Лиги безопасного интернета, вот что опубликовала, такое пояснение от Росфинмониторинга. Перевожу на русский. Покупать звезды, подарки, премиум и другие цифровые штуки на платформе можно, добавила она. Пока, во всяком случае.
2: Можно, потому что ограничения введены лично против Павла Дурова. Если вы не переводите на его личный счет какие-то деньги, вряд ли мы все знаем личные счета Дурова. Поэтому юридическое лицо Телеграм – это юридическое лицо, это совсем другое.
1: Хотя вот депутат Свинцов рекомендовал на всякий случай уже сейчас воздержаться от покупок в Телеграме. Кого,
2: да,
1: мы слушаем,
2: да,
1: Мизулина или Свинцова?
2: В данном случае Мизулину слушаем.
1: Да неужели? Алексей Шабуров сказал это в прямом эфире.
2: Депутата Свинцова слушать по общему правилу никогда не надо.
1: Ага, ну потому человек, что потом
2: которого,
1: чуть-чуть,
2: да,
1: по-другому.
2: Исключили из ЛДПР, в общем, за его же заявление.
1: Да. Объявит Телеграм экстремистским ресурсом после выборов?
2: Почему после выборов, почему не до выборов?
1: Еще раз. Потому что непопулярная все-таки мера.
2: Я думаю, что все возможно. Ну, это, mm-hmm. это абсолютно реальная перспектива, и нет никаких причин говорить, что такого никогда не произойдет. Мы знаем, что такое вполне может произойти.
1: В оставшиеся 7 минут я предлагаю поговорить о культуре.
2: Давайте.
1: О культуре, как обычно, в остаточном она у нас, по остаточному принципу, да. Две, собственно, новости. В некоторых екатеринбургских кинотеатрах открыли продажу билетов на нового Человека-паука с 20 августа, а в саундтреке там, как известно, песня «Монеточки» Лизы, которую в России включили в список киноагентов. Так вот, по закону, я знаю, что вы разбирались с этими законами, кинотеатры как-то должны теперь этот фильм маркировать.
2: Я разбирался, но не разобрался, потому что закон написан очень сложным и малопонятным языком, и если держать данный конкретный случай в уме, то, в общем, абсолютно непонятно, как действовать, потому что, ну, там такие сложные юридические конструкции о том, что вроде как нужно маркировать материалы, которые касаются деятельности на агента, перечисленные в статье 4 этого закона. В статье 4 этого закона написано, что под понятие политической деятельности не подпадает культура, то есть вроде как бы культура не должна сопровождаться маркировкой. Но, с другой стороны, мы знаем, что все упоминания, просто упоминания имени иноагента должны сопровождаться как минимум в скобочках того, что, в общем, это очень-очень сложно.
1: В соцсетях, если ты не сам иноагент,
2: это не соцсети.
1: Ты можешь не упоминать, например,
2: да, но это не соцсети. Вот данный конкретный случай, он в первый раз возник, вот я так понимаю, да, в российской правовой практике, и никто не знает, как он будет применяться.
1: Вот Шорин, адвокат, в интервью News.ru порталу говорит, не обязаны маркировать кинотеатры.
2: Да, потому что я понимаю, почему он так сказал, потому что вот так, если залезть в закон, то из него напрямую этого не следует. Но, с другой стороны, мы знаем, что у нас правовая практика такая, что все всегда перестраховываются, и даже если не надо упоминать, все равно делают максимум ссылок.
1: 20 августа.
2: И здесь, мне кажется, во-первых,
1: смотрим.
2: Прокатчики, не прокатчики, надо, ну, я бы посоветовал им спросить у Минюста, как им поступать, или у Роскомнадзора. А может, вырезать вообще это все, как на Украине сделали.
1: А может быть, просто перестраховаться, взять и промаркировать, за это точно наказания не будет. Да. Ну, и последнее. Какая чудесная информация от РИА Новости. Ссылается РИА Новости на пресс-службу управления ЗАГС Москвы. В Москве родились два мальчика, получивших имя Одиссей, а также по одному ребенку с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера на фоне растущего интереса к античной культуре. А еще там добавили в управлении ЗАГС Москвы, что ранее родители выбирали для младенцев имена Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. А еще сказали, даже девочек Одиссеями называли. То есть не Одиссей, а Одиссея.
2: Любовь.
1: Нет, есть этнические греки, у нас тоже.
2: Конечно.
1: И Аполлоны в городе есть, у меня
2: безусловно,
1: знакомые
2: безусловно,
1: есть,
2: да.
1: Чудесные. Но в управлении ЗАГС Москвы считают, что во всем виноват Нолан, Кристофер Нолан. Посмотрели,
2: да.
1: Я знаю, что Одиссею,
2: да,
1: что интереснее для вас оказалось, фильм или дискуссия вокруг этого фильма?
2: Дискуссия вообще не очень интересная по большей части. Я фильм посмотрел, и если бы меня попросили что-то о нем сказать, я бы сказал,
1: вот
2: что, это очень плохая экранизация Гомера, но очень хороший фильм. Вот. То есть, если вас интересует именно экранизация, в общем, Одиссеи как классики мировой литературы, не надо смотреть этот фильм. А если вас интересует просто хорошее кино, то, в общем, посмотрите. Оно очень, очень далеко отходит от первоисточников трактовки всего, чего только можно. Но это очень цельное произведение, в котором есть как бы авторская мысль. И Нолан ради вот этой своей авторской мысли счел, возможно, пренебречь какими-то
1: так
2: историческими
1: вот, о чем
2: деталями.
1: Это кино про авторскую мысль Нолана, по-вашему?
2: О том, что победа в войне – это на самом деле не победа, и она разрушает человека так же, как, в общем, может быть, еще и хуже, чем поражение.
1: Это его история с Троей.
2: Да, да. То есть суть в том, что Одиссей победил, он придумал, как победить Трою, но, в общем, счастье это не принесло.
1: Не принесло, абсолютно. Между прочим, аналитики Мегафона и сети книжных магазинов «Читай город» отметили, что в июле продажи поэмы «Одиссея», то есть книжечки, угу, выросли, внимание, на 254% по сравнению с прошлым годом.
2: Это отлично.
1: Все, да, в дом, что называется,
2: да, люди,
1: все в семью.
2: Люди перечитают. Удачи им на этом пути. Текст непростой. Ну, в общем, хорошо же. Но, опять же, очень, книга очень далеко и фильм друг от друга расположен. То есть там общая канва, да, но смысловое наполнение и наполнение какими-то деталями, оно очень разное. Это сделано, безусловно, сознательно. И те вот споры про исторические анахронизмы, ну, очевидно же, что они там специально. Если бы Нолан хотел снять буквально, он бы снял буквально.
1: Ну, например, какой там анахронизм, который специально допущен?
2: Ну, например, вот эти рыцари в латах, которые больше похожи на средневековых, там, Агамемнон, который похож на Бэтмена и Дарта Вейдера, ну, очевидно, это сделано специально. Или конец, где они уплывают на запад, но это очевидно, что отсылка к
1: «Властелину». Они, это в смысле Мэтт Дэймон и Энн Хэтэуэй, то есть Пенелопа и
2: они, в общем, плывают на запад, прямо как хоббиты в конце «Властелина кольца». То есть там есть отсылки к массовой культуре, есть различные, да, анахронизмы. Когда они там говорят слово «цивилизация», понятно, что древние греки никогда не определяли себя как цивилизация.
1: Так почему же Елена темнокожая? Она же лепитаненка.
2: Это вообще не имеет никакого значения. Это вообще не имеет никакого значения. Специально сделаны разные культуры туда вплетены, разные исторические периоды. Если бы он мог, я уверен, он бы туда автоматы с пистолетами поставил, но это уж было бы слишком.
1: Это немножечко Тарантино,
2: да,
1: и в кинотеатры ходить.
2: Да, он хотел, чтобы эта история была, ну, как бы немножко вне времени и вне пространства, чтобы она разные культуры, разные временные отрезки себя вплела, чтобы подчеркнуть ее универсальность. Это сознательное
1: художественное решение. Когда это сделал другой режиссер в фильме «Ромео плюс Джульетта»?
2: Да, безусловно, это часто такое бывало, не знаю, там какой-то «Макбет», где «Макбета» играет темнокожий актер Дензел Вашингтон.
1: А сколько раз «Гамлета»
2: поэтому
1: играли
2: это,
1: женщины?
2: Это нормально, потому что многие воспринимают почему-то «Одиссею» как вот историческую хронику, а это художественное произведение, его можно трактовать по-разному.
1: В общем, в кино идти надо.
2: Я бы советовал, да, но при этом понимать, что это не буквальная экранизация.
1: Политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров в эфире «Радио Форум» говорит и показывает. До свидания.
2: До свидания.
0: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки.
4: Если хочешь быть здоров.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
6: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте еще раз проговорим то, что вы, по сути, мне объяснили перед эфиром, когда мы с вами употребляем вот это вот словосочетание «сосудистая катастрофа». Это не инфаркт и не инсульт, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, а это в первую очередь те самые тромбозы, то есть тромбы, которые могут начать двигаться по организму.
7: Когда мы говорим об онкологических пациентах, в первую очередь мы говорим о таком грозном осложнении, как тромбоза. Это в первую очередь. Безусловно, есть еще сосудистые катастрофы, о которых мы должны помнить. Это кардиотоксичность лекарственного препарата, то есть мы оцениваем то, с какой силой сердце кровь изгоняет из левого желудочка в аорту. И если вы увидели у данного пациента резкое снижение фракции выброса, мы обязательно онкологов должны уведомить о том, что данная схема лекарственного препарата, которая используется в лечении, она является кардиотоксичной. Поэтому, да, безусловно, в первую очередь мы оцениваем тромбозы, но также не забываем о кардиотоксичности.
6: А какая диагностика? Вот вы говорите, надо посмотреть вот мощность этого самого выброса, оценить фракцию. Это смотрится с помощью чего?
7: Это ультразвуковая диагностика. Если мы с вами говорим про фракцию выброса левого желудочка, то это эхокардиография, либо УЗИ сердца. Достаточно информативный метод, он позволяет оценить качественно и количественно, как работает сердце, миокард в том числе. В динамике мы можем отследить, какая она была на момент лечения, какая она стала сейчас, Это нам позволит скорректировать ту или иную медикаментозную терапию. Касательно в целом поиска сосудистой катастрофы, да, про которую мы сегодня с вами говорим, это также метод ультразвуковой диагностики. Если мы говорим про тромбозы, то нам, конечно же, позволит это выявить. Здесь и сейчас никаких проблем в этом нет. Оцениваем проходимость вен, верхних, нижних конечностей. При необходимости также смотрим и нижнюю полую вену. То есть все возможности для того, чтобы выявить ту или иную проблему, прямо на приеме есть. Если мы с вами говорим о каких-то более серьезных вопросах, когда мы предполагаем у пациента такое грозное осложнение тромбоэмболии легочной артерии, то, конечно, пациенту показана компьютерная томография с контрастным усилением для поиска легочного эмболизма. То есть это те фрагменты тромба, которые под воздействием силы тяжести, фазы дыхания оторвались и попали как раз-таки в просвет легочной артерии.
6: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
0: От первого лица.
8: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
9: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
8: Мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
9: Ну, существуют. Кроме микрозаймов, мы же еще и регионально-гарантийная организация. У нас тоже свой капитал есть. И мы выдаем поручительство по банковским кредитам. То есть приходит предприниматель в банк в какой-нибудь за кредитом, но у него не хватает обеспечения. То есть мы можем закрыть до 50% от нужного обеспечения, но не более 100 миллионов рублей. Угу. Понятно, это услуга платная, потому что, грубо говоря, если наступает дефолт, и банк тогда с нас начинает высуживать деньги.
8: Ну, как с поручителя, конечно, это стандартная
9: ситуация. Что-то вроде страхования, да, такого финансового. Поэтому мы берем, конечно, плату за поручительство, формируем резерв, и чтобы потом банкам выплачивать. И там, конечно, ситуация сложнее, потому что просрочка довольно сильно, так, быстрыми темпами растет, соответственно, объемы выплат растут. По сравнению с 2024 годом объемы наших выплат по дефолтам банкам там, ну, почти в 100 раз выросли. Ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там выстраиваем очередь на выплату. Mm-hmm. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу, потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала — это очень плохая такая история, потому что тогда у нас, ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации, мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы, наших поручительств, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть, вот такая история не очень хорошая. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
8: А новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Или, может быть, пока это как раз на паузу поставлено?
9: Мы выдаем. Интересно, кстати, замечание, что стали поступать поручительства из других регионов, там, из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит.
8: Но такие, то есть за поручительствами к вам приходят из других регионов?
9: Да, да. Ну, территориальные там подразделения.
8: А вы можете их обслуживать?
9: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантийную систему. И все время Москва так и сказала, что могут в разных регионах по-разному чувствовать себя гарантийные организации, поэтому вы можете выдавать. И мы как раз из федеральных и собственных денег накопленных выдаем поручительства по другим регионам. А из денег Свердловской области, которые к нам попали в капитал, выдаем на территории Свердловской области. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 80% примерно поручились это Свердловская область. Ну, это логично. А так этот инструмент весьма-весьма востребован.
8: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
9: Спасибо, до новых встреч.
0: От первого лица. Культпоход.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
11: фестиваль.
10: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя – его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
11: Кроме того,
10: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодильи слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург Хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном – как найти своего человека и родственную душу. Театр имени «Кукол» из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построенная на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
11: А также
10: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «У Нарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей. А еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
11: И еще.
10: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбы людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь-триптих», «В стране невыученных уроков» и «Зойкина квартира». Ну а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова и повесть о собаке по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
12: Что такое свага?
13: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
12: Кто твоя бести?
13: А гэсбингом хоть раз занимались?
12: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
14: Сегодня разбираем загадочное выражение 6-7 в переводе с английского 6-7. Его выкрикивают дети, в интернете появились сотни мемов, а популярный онлайн-словарь Dictionary.com назвал 6-7 словом 2025 года. Все началось в конце 2024-го с песни американского рэпера Джемиля Эдвардса, также известного как Скрилла, «Дут-дут». Там есть вот какая строчка. По одной версии, 6-7 – отсылка к номеру улицы Филадельфии, где выросли друзья музыканта. Кто-то связывает эти цифры с полицейским кодом 1067. Его используют для сообщения о смерти. Но нет, рэпер признался, цифры в его песне не несут никакого смысла, просто ему понравилось их звучание. Вирусным выражение 6ix7ine сделало случайное видео с матча. На нем американский баскетболист Тайрон Кинни как будто взвешивает на руках напиток из Старбакса и говорит: «Наверное, 6-6-7». Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. А Кинни запустил собственную линию товаров «Мистер 6ix7ine» и создал бренд бутилированной воды 6ix7ine. Но настоящий всплеск всеобщего безумия случился после того, как школьник Маверик Тревилян закричал «6ix7ine» во время любительского баскетбольного матча. Его прозвали «6ix7ine Kid» ребенком 6-7. Подростки подхватили. Любое упоминание этих цифр в школьных коридорах и на уроках превращалось в хор 6-7 и повтор того самого жеста. Да что там школы. В очередном сезоне анимационного сериала «Южный парк» 6-7 выкрикивают главные герои. Что все-таки означает 6-7? Самый точный ответ – ничего. И в этом суть. 6ix7ine – часть детского брейн-рота, интернет-контента без смысловой нагрузки. Чистый абсурд. И в то же время пароль для своих в поколении альфа, то есть рожденных после 2010 года. Понимаешь и смеешься – свой, нет – аутсайдер. Как заметили редакторы словаря Dictionary.com, 6ix7ine лучше всего передает настроение года, неуверенность и в то же время стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять.
15: «Не то слово».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом агентство ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу, а ультимативный подход, по его словам, не пройдет. Депутаты Свердловского заксобрания обязали крупных работодателей принимать в штат участников специальной военной операции. Региональный парламент принял соответствующий закон об обязательной квоте. Согласно документу, свердловским компаниям со штатом свыше 100 человек устанавливается квота в 1% для приема на работу граждан, принимавших участие в СВО, а также тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию России. После подписания губернатором закон вступит в силу с 1 марта следующего года, пишет агентство ЯН. Судебные приставы в поисках алименщиков-должников используют креативные методы. Житель Екатеринбурга, который долго не платил алименты своему ребенку и накопил долг в 900 тысяч рублей, познакомился с девушкой Мариной, и после телефонного разговора она пообещала ему свидание. Но вместо новой знакомой на свидание приехали судебные приставы. На должника составили протокол об административном правонарушении и арестовали его на 10 суток, пишет «Комсомольская правда». «Уралу» необходимо выйти в премьер-лигу. Такую задачу перед Екатеринбургским футбольным клубом поставил Денис Паслер по итогам заседания попечительского совета. По словам губернатора, для достижения этой цели был принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера. Глава региона также поблагодарил членов попечительского совета за поддержку клуба. На сегодняшний день в попечительский совет входят 26 представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга. Ранее главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести клуб в РПЛ, пишет «Коммерсант». Стилист Александр Рогов назвал россиянкам необычный модный тренд этого лета. Эксперт посоветовал женщинам обратить внимание на халаты для составления комплектов для городских прогулок. По словам Рогова, сочетать халат можно с абсолютно любой одеждой, и с базой, и со сложными вещами. При этом стилист проиллюстрировал пост в своем телеграм-канале кадрами, где модели позировали в кружевных и атласных халатах, а также украшенных пайетками и различными принтами. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, завтра, 5 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 24 градуса.
0: Информация на правах рекламы.

Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

В ожидании Стива, Waiting for Steve, главный персонаж легендарнейший Стив Уандер, который так и не явился на записи, может быть, именно этого сочинения. Легенда гранж-сцены Pearl Jam, эта композиция сошла с их сногсшибательного альбома Dark Matter 2024-го, премия Грэмми. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало 3-го вторник, 4 июля на календаре, за окном уральское лето. Ну а что касается календарных событий, именно в этот день, в 67-м году, 59 лет тому назад, Pink Floyd выпускает свой дебютный студийный альбом The Piper at the Gates of Dawn. Лидером, вдохновителем в то время был Сид Барретт. Ну и этот альбом журнал Rolling Stone отметил в своем списке 500 величайших на планете. Отдельный привет тем, кто покрутит. Что касается именинников, в этот день родился выдающийся американский трубач, руководитель художественного оркестра Луи Армстронг, чьи композиции до сих пор перепеваются и с удовольствием. Сегодня свой 56-й день рождения отмечает Глеб Самойлов, один из основателей горячо обожаемой группы Агата Кристи. 57-й ДР сегодня встречает Макс Кавальера, гитарист, вокалист группы Сепультура. Отдельный привет тем, кто помнит его выступление в программе «Полезные ископаемые». Нынче он художественный руководитель собственного коллектива Soul Five. Ну а еще свой 66-й день рождения сегодня отмечает барабанщик группы Accept. Это Штефан Кауфман. Нынче он участник коллектива UDO. Ну а я предлагаю вам вспомнить самую известную песню с его участием Accept на драминге Штефан Кауфман. Metal Heart.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Кстати, это взмах крылом с утра пораньше в такт самой жизни. Deep Purple, композиция The Beating of Wings с их пластинки 2026 года «Сплат». Сами музыканты утверждают, что это целая концепция, как сказал в своем интервью Иэн Гиллан, своего рода. Это концептуальный альбом, который исследует тему конца человечества. Не в каком-то банальном, апокалиптическом смысле, а как метаморфозы за пределами физического существования. Так что да здравствует жизнь и продолжение ее вместе с музыкой Deep Purple. Да, в продолжение у нас, ловите, будут Pink Floyd, Dead Daisies. Говорю громадное спасибо тем, кто мне присылает раритетную музыку для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Набирается плейлист по традиции до завтрашнего дня, до 16:00, финальное время, когда я принимаю ваши музыкальные пожелания, музыкальные предложения на поражение. Тема свободная для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Адрес мой не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Конечно, раритеты всегда от вас жду. Ну и в эту пятницу в 9 вечера, я думаю, будет нам, как всегда, интересно. Сейчас на 104.5 FM один из выдающихся блюзовых гитаристов на все времена, Гэри Мур, и песня в очередной раз.

Да, вечно бодрящая статика. Песня для тех, кто способен взбаламутить любую тишину. Билли Айдол, Shock to the System. Бодрого настроения, все-таки лето. 4 июля на календаре. У нас то ли еще будет автор-исполнитель Безрок Genesis вслед, а в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев, бригада С. Кроме того, минуты через 20-25 с удовольствием кому-то из вас, дорогие слушатели рок-арсенала, подарю два пригласительных билета на официальное трибьют-шоу Николая Носкова в исполнении концертного проекта «Иван» с оркестром. Завтра, 5 августа, в Летнем театре в парке Маяковского в 19:30 будет этот концерт. Если горите желанием, так хочется отдать прямо в самые надежные руки эти два билета, не пропустите, минут через 25 с удовольствием кому-то из вас подарю. Ну, а номер нашего телефона запишите, запомните и никогда не забывайте. 227-1045. Минут через 25. Не сейчас звонить надо, как бывает это обычно за кадром, а минут через 20-25. Так что ждите, пусть вам уже повезет. Желаю удачи. В продолжение. Уже сейчас ловите классика на все времена Beatles. Rock and roll music. Здесь Виолетта. Отличного лета.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Добрый день. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом агентство ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу, а ультимативный подход, по его словам, не пройдет. Депутаты Свердловского заксобрания обязали крупных работодателей принимать в штат участников специальной военной операции. Региональный парламент принял соответствующий закон об обязательной квоте. Согласно документу, свердловским компаниям со штатом свыше 100 человек устанавливается квота в 1% для приема на работу граждан, принимавших участие в СВО, а также тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию России. После подписания губернатором закон вступит в силу с 1 марта следующего года, пишет агентство ИАН. Судебные приставы в поисках алименщиков-должников используют креативные методы. Жители Екатеринбурга, который долго не платил алименты своему ребенку и накопил долг в 900 тысяч рублей, познакомился с девушкой Мариной, и после телефонного разговора она пообещала ему свидание. Но вместо новой знакомой на свидание приехали судебные приставы. На должника составили протокол об административном правонарушении и арестовали его на 10 суток, пишет «Комсомольская правда». «Уралу» необходимо выйти в премьер-лигу. Такую задачу перед Екатеринбургским футбольным клубом поставил Денис Паслер по итогам заседания попечительского совета. По словам губернатора, для достижения этой цели был принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера. Глава региона также поблагодарил членов попечительского совета за поддержку клуба. На сегодняшний день в попечительский совет входят 26 представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга. Ранее главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести клуб в РПЛ, пишет «Коммерсант». Стилист Александр Рогов назвал россиянкам необычный модный тренд этого лета. Эксперт посоветовал женщинам обратить внимание на халаты для составления комплектов для городских прогулок. По словам Рогова, сочетать халат можно с абсолютно любой одеждой, и с базой, и со сложными вещами. При этом стилист проиллюстрировал пост в своем телеграм-канале кадрами, где модели позировали в кружевных и атласных халатах, а также украшенных пайетками и различными принтами. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
3: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Итак, на завтра, 4 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду. Без осадков и температуру воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: Музыка мирового класса.
11: Genesis.
12: The path is clear, though no eyes can see.
11: Doors.
12: Waiting for the sun.
11: Калинов Мост.

как же я люблю в аранжировках духовые подбурные аплодисменты. Одна из тех песен, которая еще в 69-м году была написана Джоном Фогарти, лидером группы Creedence Clearwater Revival в 35 вариантах. Ну, а только что вариация с друзьями. Proud Mary. Кто такая гордячка Мэри? Как выяснилось, это колесный пароход, который помогает путешествовать. Вот такие дела. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта. Ну, а у меня есть прекрасная возможность кому-то из вас подарить пару пригласительных билетов на уникальное событие для российской музыкальной сцены. Официальное трибют-шоу Николая Носкова, созданное при участии продюсера Виктора Дробыша, музыкантов оркестра и артиста Ивана, это Александр Иванов, многолетний музыкальный партнер Николая Носкова. Хотите побывать завтра, 5 августа, в Летнем театре в парке Маяковского на этом концерте? Спешите прямо сейчас первым дозвониться в студию ко мне. 227-10-45. 227-10-45. И билетики будут вашими. Вчера эти билеты я подарила Руслану и Татьяне. Кстати, если вы меня слушаете, Олеся, наш секретарь, вам обязательно дозвонится. Вчера у нас там технические какие-то... Ну, в общем, бывает это все у каждого. А сейчас номер нашего телефона 227-10-45. Звоните, билеты уже будут вашими однозначно. Концерт пройдет завтра.

0: Николая Носкова. Я тоже его обожаю. А у вас какая любимая песня? Вот эта, которую вы назвали? Я люблю.
1: Да, да, да, да, да. Совершенно верно.
0: А вы помните вот песню «Дождь»? «Грибной дождь» называется. Эту песню Николай Носков исполнял в составе группы «Москва». Мы в программе «Полезные ископаемые» крутили. Я ее обожаю. Я даже на репит себе поставила. Вот наш слушатель, который проживает в Санкт-Петербурге, Дима, тебе привет, наш Дмитрий Баженов, предложил однажды для программы. И это просто великолепно. Я надеюсь, может быть, даже эта песня прозвучит. Иван, знаете что? Я вас все равно спрошу. Ну, задозвонились, надо же поболтать, да ведь?
1: Конечно,
0: помимо того, что
1: Николай... Середина рабочего дня, большая часть уже дел сделана, но плюс еще ждут еще некоторые дела, которые нужно успеть до конца рабочего дня.
0: Все успеете, абсолютно, я вас надолго не задержу. Николай Носков, мы вчера выясняли, мультиинструменталист, который сам научился игре на гитаре, на ударных и даже на трубе. А он же все равно получил профессиональное... специализацию. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот кем он мог бы быть, работал бы электриком, биометриком или проектником?
1: Интересное название, проектником.
0: Вот вы чувствуете, да, подвох в названиях. Ну, в общем, это же понятно. Электрик, биометрик или проектник?
1: Электрик.
0: Да, электрик. Таких, по-моему, нет... Ну, я надеюсь, может быть, придумают такие профессии. Все, Иван, я вас поздравляю. Билеты ваши, ура! Нам что-нибудь еще приятное отлично. Скажите. И самое главное, оставайтесь на связи. Так, ваше слово.
1: Передаю привет своей любимой жене Юля. Юля, ты слушаешь рок-арсенал?
0: Конечно, Юля. Я за Юлю. Я слушаю. Ваня, я с тобой.
1: Спасибо большое.
0: Ну все, оставайтесь на связи. Ну, а я сейчас приглашаю всех на концерт. Кто ж не знает эту песню «Битлз», легендарнейший канадский музыкант Джефф Хилл, его версия, знаменитая, объединяющая всю планету. «Come Together».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

конечно, самый известный культурный закос на территорию творчества Роберта Смита. Friday Night, это была группа Darkness. Очень порадовали. В прошлом году выпустили шиковый альбом Dreams on Toast. Некоторые новинки мы с удовольствием вращаем. Ну, а сегодня вторник, до пятницы, собственно говоря, не так далеко. Отдельный привет тем, кто планирует свою жизнь под лучшую музыку. Green Day с новинкой очень скоро. Трейси Чепман вчера отмечала свой день рождения. Будут Nickelback. Ну, а уже сейчас легендарнейшая супергруппа Traveling Wilburys в составе Джордж Харрисон, Джефф Лин, Рой Орбисон, Том Петти и Боб Дилан. Знаменитая песня, как послание всему человечеству обращаться с нежностью друг с другом, так сказать, не кантовать.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Конечно, да, однозначно для рисковых. Это знаменитая песня «Живя на грани», «Living on the Edge», Aerosmith. Отдельный привет тем, кто видел еще видеоверсию, такую же рисковую, как и песня. А у нас для вас то ли еще будет Дон Уайт, Эрик Клэптон, Deep Purple. Летнее настроение от Боба Марли в рубрике «Национальный продукт» группа Лиса. Здесь все лето, здорово, что с нами, как здорово, что за окном все еще лето. А это Rainbow и композиция Magic с легендарного альбома Difficult to Cure. В записи в качестве вокалиста принимал участие вчерашний именинник.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо». I said my life with you.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после атаки беспилотника на принадлежащее Турции судно, шедшее в Россию, пишет РБК. Атака случилась 3 августа. На борту судна «Надежда» находились 22 члена экипажа. Оно перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого города порта Самсуна в Новороссийск. После атаки на борту возник пожар, пострадали 4 членов экипажа. В конце июля сообщалось, что один человек погиб и 3 пострадали при ударе беспилотника по сухогрузу под флагом Турции в Черном море. По данным газеты «Сабах», судно перевозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. В Свердловские водохранилища начала поступать вода из Челябинской области. Качество воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Челябинского Нязепетровского каскада. Дальше вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровская, Волчихинская, Новомаринская, оттуда водозаборы, водоканалы, пишет «Новый день». Напомню, екатеринбуржцы уже месяц массово жалуются на качество холодной водопроводной воды после того, как прошли затяжные и обильные дожди. Синоптики Росгидромета пообещали Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений. При этом и осадков по долгосрочным прогнозам тоже будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 80% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль. С этой частью прогноза они не ошиблись, но просчитались в части дождей, предполагая, что месяц будет засушливее обычного. Со среды по пятницу Росгидромет обещает на этой неделе днем в Екатеринбурге плюс 23, временами дожди, в выходные в начале следующей недели плюс 26-28. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом «Спирит» еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели на нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии, которую публикует в том числе газета.ру, среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека, идущего с вытянутыми руками. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя или следы древней марсианской цивилизации. Впрочем, большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» должен выйти в РПЛ. Такую задачу перед футболистами поставил губернатор Денис Паслер по итогам заседания попечительского совета. По его словам, для достижения этой цели был принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера. Ранее главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести клуб в российскую премьер-лигу. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, на завтра, 4 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду. Без осадков и температуру воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
9: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
6: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.

конечно, в нашей жизни, если уходить, то делать это нужно красиво, нежно. Kiss This Thing Goodbye. Поцелуй на прощание. Шотландская группа Del Ametry. Отдельный привет тем, кто помнит их дискографию. Они, кстати, ее пополняют регулярно. Рок-арсенал здесь Виолетта на наших студийных начал 5 вечера. Очень даже рекомендую почаще заглядывать в нашу группу ВКонтакте. Услышите совершенно необычное прочтение песни Smashing Pumpkins, Jelly Belly в исполнении новаторов авангарда прог-металлистов группы Between the Beard and Me. Это сильно в нашей группе ВКонтакте. Загляните. Вообще целая пластинка, как большое почтение к творчеству Smashing Pumpkins вышла. Так что я надеюсь, кто-то для себя найдет самое интересное в ней. В группе ВКонтакте у нас еще голосование идет. Новинки поджидают ваше участие в их судьбе. Ну а у нас впереди Radiohead, будут Eagles, здесь Виолетта, отличного лета. И вопрос на засыпку. Вы все еще не на работе? Why don't you get a job? Это не я спрашиваю, это в Spring.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

конечно, если не спросишь, не узнаешь. Tell me, baby, Red Hot Chili Peppers. У меня, кстати, вот для программы «Полезные ископаемые» на эту пятницу есть одна из композиций, которую, может быть, вы никогда не слышали в исполнении коллектива. К тому говорю, что успевайте прислать ваши неожиданные раскопки, находки, раритетную музыку, которая еще не звучала в эфире рок-арсенала. Тема свободная к этой пятнице. Сегодня и завтра до 16:00. Вот завтра финальное время до 16:00, когда жду ваши музыкальные пожелания. Здорово, когда себя записываете с представлением композиции. Это всегда очень красиво звучит. В общем, слушайте наши выпуски, они опубликованы в группе ВКонтакте, ну и вступайте в наши археологические ряды, хотя бы рискните разок. Это культурный процесс, затягивает надолго. 4-й год мы вместе с вами делаем программу «Полезные ископаемые». Каждую пятницу в 10 вечера музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале. Ну а в продолжении новая песня, будут Юту, Ози Осборн не за горами, а сейчас красавчики, представители прогвидей 21 века. Коллектив Black Pumas, песня Colors.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Оззи Осборн, Перри Мейсон, знаменитый литературный персонаж из романа Эрла Стэнли Гарднера. Удивительно то, что я вначале познакомилась с литературным героем, а затем уже с музыкальным. «Осмозис» 95-го года, легендарнейший альбом Оззи Осборна при участии Зака Уайлда, который является не только гитаристом здесь, соавтором песни. Ну и рекомендую, если вдруг не читали и любите детективы, вообще почитайте все интересные истории, написанные Гарднером про Перри Мейсона. В этой песне есть крик души. Нам нужен он, этот самый адвокат, который раскрывает все запутанные дела. Ну а у нас ловите под ваше желание лучшая музыка Sting. Летнее настроение подарит великолепнейший софт коллектив «Америка». А в рубрике «Сделано на Урале» сегодняшний именинник. День рождения сегодня отмечает Глеб Самойлов, один из основателей группы Агата Кристи. «I love you». Вот эту песню с удовольствием откручу для всех тех, кто обожает творчество наших уральских героев. Здесь Виолетта, распрекрасного лета, а это уже британский дуэт «Tears for Fears». О любви земной и неземной, у тебя в ногах со слезами на глазах. Картина, достойная целого кинороман «Tears for Fears», «Late So Low».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый вечер. Число пострадавших в результате удара ВСУ в подмосковном Чехове увеличилось с 6 человек до 10. Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое находятся в медучреждениях Серпухова и Подольска. 7 человек в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Московской области Воробьев. Между тем, до 4 выросло число погибших детей после вчерашней атаки ВСУ под Геленджиком, сообщила сегодня уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Напомню, обломки дрона упали накануне в Архипа Осиповке. Утром всего пострадали 58 человек, в том числе 12 детей. Госпитализирован 21 человек. Вещи, забытые в транспорте, бесплатно будут хранить только 24 часа. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, которую установит перевозчик, говорится в приказе Минтранса, который вступит в силу с 1 сентября. При обнаружении забытых вещей кондуктор или водитель передаст их под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному лицу владельца автовокзала в конечном пункте маршрута, либо перевозчику. Найденные вещи возвращают пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и под расписку, пишет агентство ТАСС. Компания Wildberries не будет выплачивать компенсации владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Пожар уничтожил 48 автомобилей, напоминает Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы, ответили порталу Е1 в пресс-службе Wildberries Andrews. Ранее в компании говорили, что проведут оценку ущерба и будет рассматриваться вопрос о возмещении в каждом случае отдельно. В Свердловской области почти в 2,5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона высланы почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10 300 нарушений миграционного закона. Число преступлений иностранцев сократилось почти на 22%, пишет «Комсомольская правда». Одним из хедлайнеров международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге станет писатель Дмитрий Емец. В 2010-е годы широкую известность получила его серия книг в жанре фэнтези о приключениях девочки-волшебницы Тани Гроттер. Этим летом должны выйти 2 приквела к циклу романов, рассказали в пресс-службе фестиваля. Пишет «Комсомольская правда» и напоминает о том, что на «Красную строку» также приедет блогер Роман Каграманов, который прославился в 2021 году короткими юмористическими роликами в соцсетях. В этом году он выпустил книгу «Фэнтези. Мередит. Тайны лунного зала». Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
0: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
5: Итак, на завтра, 4 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду. Без осадков и температуру воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

престижные рокеры, чей голос берет сверхноты, какие только есть и каких, может быть, нет. Глэм Хьюз, «Higher Places», «Song for Bonzo», его почтение своему другу Бонзо, легендарнейшему барабанщику Led Zeppelin, которого так по-дружески называли Бонзо, Джону Бонему. Привет всем, это «Рок Арсенал», здесь Виолетта на наших студийных, начало 6 вечера, «Depeche Mode» с концертной площадки «Металлика», в продолжение очень скоро. Ну, а уже сейчас классика в классике, композиция, которая вошла 51 год тому назад в дебютный альбом группы Rainbow Ричи Блэкмора. Ричи Блэкмор из Rainbow. Эта пластинка имеется, я уверена, у многих в коллекции на виниле. Ну, а это выдающаяся версия на произведение группы Yardbirds «Still I'm Sad». У этой композиции, кстати, есть еще и другой вариант. А вдруг кто-то найдет? Если что, мне присылайте для программы «Полезные ископаемые», если что. Rainbow, «Still I'm Sad».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Самые нержавеющие группы планеты по-прежнему собирают большущие стадионы. Этот год не исключение. Металлика и знаменитая композиция «Ветеран психоделических войн», которую написал Джеймс Хэтфилд о том, как боролся с личными пороками. Выиграл победитель, а вчера 63-й день рождения отмечал. Любителям, фанатам привет. Ну а у нас впереди то ли еще будет новинка «Eurythmics». Завтра у нас промежуточные итоги голосования этой недели. Имейте в виду, новые песни рвут в нашу активную радиоротацию. Всем ли дадите зеленые? Это уже вопрос, который задаем вам. Так что спасибо тем, кто проголосовал. А если еще не успели этого сделать, милости просим, заходите в наши группы ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru. 10 новых песен жаждут вашей любви. Ну а уже сейчас ловите легенды глэм-рока Kiss. В следующем году они уже планируют шоу «Аватаров». Обещают, что время от времени будут выходить на сцену и показывать свои честные лица. Верим, конечно. Kiss, shout it out loud.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

Вот вам и ключик от шоссе Key to the Highway. Биби Кинг, Эрик Клэптон. Композиция, которая украсила в их знаменитый альбом «Прогулка с королем по имени Блюз». Премия Грэмми «Бесконечная любовь» этому релизу обеспечена всем тем, кто и в пути, и с блюзом, и вместе с нами готов хоть куда колесить и идти. Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня подборочка, что надо. Мегадес, «Горький парк». След рубрики «Национальный продукт» Гарик Сукачев, «Бригада С». Ну а уже сейчас крылатые гармонии этой «Иглз». Про то, что все мы друг другу.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Внебиржевой курс доллара сегодня впервые с 1 апреля превысил отметку 81 рубль. Давление на российскую валюту усиливается из-за растущего дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением, говорят аналитики, пишет РБК. Напомню, после приостановки торгов долларом на московской бирже летом 2024-го основным ориентиром для оценки стоимости рубля стал курс юаня. К концу лета курс доллара может подняться до 82 рублей, говорили ранее аналитики. Ослаблению российской валюты поспособствует ряд факторов, включая растущий спрос граждан на доллары и валютные интервенции Минфина. В Казахстане могут ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев. С предложением выступила МВД республики. Проект постановления правительства размещен на портале «Открытое НПА» и находится на публичном обсуждении до 17 августа. Власти Казахстана планируют внедрять систему поэтапно с августа по декабрь текущего года, пишет издание «Лайф». Размер платы за оформление разрешения в проекте не указан. Предполагается, что полученные средства направят на развитие цифровых сервисов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек. Об этом рассказал в центре ТАСС «Урал» замруководителя МЧС региона Алексей Морозов.
3: Непосредственно в летний сезон произошло у нас 30 происшествий, в которых погибло 30 человек, в том числе 5 детей. Стандартно люди, сильно выпившие, заходят в воду и, не рассчитывая свои силы, фактически не возвращаются из воды. Также отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, что позволяет детям ходить в отдаленные районы, купаются и происходят такие несчастные случаи.
2: Всего в этом году на водоемах погибли 43 человека. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с аномальными погодными условиями весной и летом. Для гостей фестиваля «Урал Терра Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер Джаз», оркестр «Урал Бенд» и многие другие исполнители. Электропоезд «Финист» отправится с вокзала Екатеринбурга 8 августа в 10:38 утра, прибудет на место к 12:50. Обратный рейс из Камышлова в 21:13. Прибытие в Екатеринбург в 23:38. Будут также остановки на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону – 253 рубля. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мария Тмухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
1: Информация на правах рекламы. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, на завтра, 4 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду. Без осадков и температуру воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
1: Информация на правах рекламы.

Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

самая красивая группа 20-го столетия. Блонди, One Way or Another, так или иначе. 78-го года образца. Как бы обнадеживают нас на то, что так или иначе выйдет их альбом, обещанный нам еще в прошлом году. High Noon будет называться пластинка. Она, точнее, уже называется. А вот еще реализации на горизонте не наблюдаем. Но надеемся, верим и ждем, как всегда. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 7-го вечера. Отлично погулять. Тем более, что пока лето и тепло на Урале, нужно это делать в хороших компаниях и под лучшую музыку. Впереди Дэвид Гилмор, летнее настроение коллектив Fortunes подарит, а уже сейчас ловите классика с уклоном на моралите, это Юра Хип, про то, что если взял что-то без спроса, придется отдавать хоть что. Песня под названием «Воровство». Stealing.

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Полчаса и без рекламы.
6: Часа и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Так устроен человек, и когда на земле неразбериха, хочется божественного вмешательства. Divine Intervention. Rolling Stones только что об этом, в композиции, которая вошла в их свежий альбом этого года, «Иностранные языки». Кстати, вот здесь в качестве соавтора и со-гитариста выступил в этой композиции Роберт Смит из коллектива The Q. Еще раз перекрутите, услышите, может быть, его присутствие. Вообще вся пластинка, которая вышла в этом году, изумляет, во-первых, свежестью и голосов, несмотря на то, что на троих им практически 240 лет, и совершенно потрясающими аранжировками, очень много гитар. Я не знаю, как вы, я считаю, что этот альбом один из самых ярчайших в 2026 году. Rolling Stones — это музыка как классика и точно на века. Впереди R.E.M., Брайан Эдамс и уже сейчас Ширли Мэнсон и друзья. Песня для особенных, для нас

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

песня, которая дарит эту безотчетную радость. Где быть в этот вечер? На седьмом небе для счастья. Cloud Nine, Брайан Эдамс. А у нас впереди Металлика, будут Foo Fighters, концертной площадки Sting. В рубрике «Национальный продукт», группа «Кино» и песня «Попробуй спеть вместе со мной». Попробуем. Здесь Виолетта, ну а я желаю классного вечера и личных радостей и побед при любых обстоятельствах. Про то, что жизнь — это реальность, которая кусается. Гэри Мур, Hard Times.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый вечер. В Ленинградской области локализовано возгорание в логистическом центре «Вайлдберриз» в Красном Бору. Часть комплекса не пострадала. На площадке ведется предварительная оценка сохраненного товара, сообщили в компании. Губернатор Ленинградской области Александр Дрезденко подтвердил информацию, подчеркнул, что угрозы распространения огня нет, пострадавших среди сотрудников предприятия не зафиксировано. Между тем, в Самарской области полностью выгорел склад «Вайлдберриз», который загорелся после атаки ВСУ в минувшее воскресенье, пишет агентство ТАСС. Между тем, компания «Wildberries» не будет выплачивать компенсацию владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Пожар уничтожил 48 автомобилей, напоминает Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. «Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы», ответили порталу Е1 в пресс-службе «Wildberries & Drus». Ранее в компании говорили, что проведут оценку ущерба и будет рассматриваться вопрос о возмещении в каждом случае отдельно. На Тюменском тракте на выезде из Екатеринбурга сегодня в вечерний час пик собралась плотная пробка. Случилось массовое ДТП, столкнулись 3 автомобиля. Судя по данным онлайн-карт, затор растянулся почти на 3 километра. Предварительно на участке столкнулись 3 автомобиля. На выезде из города в сторону Кольцова дорога перекрыта машинами ГАИ, сообщили очевидцы порталу Е1. В Екатеринбургском зоопарке пополнение. В семье обезьянки грунок Жофруа, Рона и Гермионы родились детеныши, мальчик и девочка. Они появились на свет еще 1 мая, а сейчас уже слезли со спин родителей и превратили вольер в парк аттракционов, отмечают в зверинце. Малыши переходят с материнского молока на взрослый рацион, едят фрукты, творог, субпродукты, любимое лакомство саранча. В воспитании участвуют оба родителя. Мама укладывает спать, папа носит на спине. Различить малышей можно по окрасу. Самец светлее, самка темнее. Семья живет в павильоне «Южный» на 2-м этаже зоопарка, пишет «Комсомольская правда». И последнее. На пляже в Испании нашли мраморную голову статуи Венеры возрастом около 2000 лет. Рабочие обнаружили артефакт во время строительных работ на пляже в испанском городе Аликанте. Работы немедленно приостановили. На место прибыли археологи. Они установили, что фрагмент находится в удовлетворительном состоянии с незначительными следами открепления и повреждениями на носу и подбородке. Сейчас мраморную голову Венеры обследуют и чистят специалисты. До конца года ее представят публике. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
0: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
4: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
5: Итак, на завтра, 4 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге преимущественно ясную погоду. Без осадков и температуру воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

На одном дыхании Билли Айдол, его визиточка One Breath Away. Нынче дышит ровно, а может быть и неровно, но зато радостно, потому что включен в зал славы рок-н-ролла в 2026 году. Поздравляем Рок Арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных. Начало 8 вечера. Впереди трансляторы мировых военных баталий, группа Сабатон. Будут Led Zeppelin, а еще Эрик Клэптон. Ну а продолжение уже сейчас фирменный блюз-рок 21 века. Все это парни из коллектива Rival Sons для способных зажигать в любое время суток.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

радио песня My Chemical Romance. Парни, которые умеют модернизировать, шлифовать свое мастерство. Эта песня образца 2010 года в версии 2026 в ремастеринг-варианте. Впервые «Не пожалею языка» прозвучала в программе «Полезные ископаемые» Summertime. Половина восьмого на наших студийных, а то ли еще будет Aerosmith. Летнее настроение от задорной группы Pieces of Shit, Creedence Clearwater Revival не за горами, а еще завтра у нас промежуточные итоги голосования этой недели. Новинки поджидают вашего участия. Где? В группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто выбирает классные Е-треки, они звучат на рок-арсенале. Ну а уже сейчас классика вошла в сборник их лучших произведений. «Крика любви», да еще один шанс. Rolling Stones. One more shot.

0: радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Это знаменитая водевильная песня Killer Queen, посвящается женщинам, способным уложить на обе лопатки. Queen, композиция, которая сошла с пластинки 74-го года She Had It Так. Ну, отдельный привет тем, кто возьмет эту песню как прелюдию провести вечер, чтобы ни о чем не жалеть. Ну, а что касается лучшей музыки, это к нам. В рубрике «Сделано на Урале» наши красавцы. Очень скоро группа Blues Doctors. Ну, а уже сейчас композиции из концерта, так сказать, по моим заявкам. Брайан Сетцер, оркестра. И это потрясающее произведение, которое делает человека лучше. Вот на этих нотах, повышающих настроение «Getting in the Mood».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа Blues Doctors, город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

0: «Персонал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Мошенники пытаются выманить личные данные россиян, рассказывая, что надо якобы пересчитать плату за ЖКУ. Они рассылают сообщения под видом коммунальщиков лично или в домовых чатах. Сообщают, что якобы надо обновить данные по водоснабжению, электроэнергии и тому подобному. Для оформления перерасчета просят сообщить фамилию, имя, отчество, адрес, иногда данные банковской карты, чтобы якобы вернуть переплату. Эксперты подчеркивают, что настоящие сотрудники ЖКУ никогда такие данные не просят. В Свердловское водохранилище начала поступать вода из Челябинской области. Качество водопроводной и питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. В Свердловской области приставы поймали должника по алиментам, который принял девушку пристава за новую знакомую и пришел к ней на свидание. Мужчина задолжал алиментов на сумму почти 900 тысяч рублей. Ему позвонила пристав, он принял ее за новую знакомую. Позвал на свидание, сказал адрес, но вместо нее приехали судебные приставы. Должника доставили в отделение и составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему 10 суток административного ареста, пишет «Газета.ру». Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Также специалист предостерегла от распространенного способа сжимать арбуз до хруста. Хруст означает, что рвутся внутренние связи. Из-за этого межклеточный сок начинает вытекать, продукт теряет товарный вид для следующего покупателя. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 80.07, евро 91.96. Официальные курсы Центробанка. На среду доллар 81.13, евро 93.58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж-Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А все

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена «Тадж Махал» и «Кеп Мо» с песней «Круче, чем когда-либо».

Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудиослейд.
3: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

0: Hey, baby, let's stay out tonight.
1: Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.